0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки.
1: Да-да-да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ. Уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать.
2: Обернулся, все заранее простил и нагнулся, но сказал мне врач в укор: прекратите этот вздор.
1: Обернитесь, я лор.
2: Не туда дошел, чувак, просто.
3: Снег почистить не поспешили, в пробках люди сходят с ума. Все опять и снова забыли, что раз в год приходит зима.
2: Я, кстати, тут вышел из подъезда с лопатой и сам чистил. Потому что столько навалило, не успели. Молодец. И мы прям помогли всем жителям.
3: Правильно.
2: Да.
3: Какое доброе дело сделал.
2: Да, и соседу накидал на машину еще больше.
0: На Юмор ФМ.
2: На тусовку борцов непрошенный залетел я бухой и с гонором. Есть приятное обстоятельство. Я могу ходить, это здорово.
3: Чтоб тоже иметь дома денег мешок, снимать начала я недавно тикток. Бывает такое на свете, богаче родители, дети.
2: Хорош. Хорош, Люсито!
3: Да, Стасито!
2: Этот йогурт был из тех, что отнимает жизнь.
3: Это все?
2: Да. Это первый альбом группы «Ария», я чуть-чуть позже второй спою.
3: Тиктоки глупые весь день смотрел, и на уроках Клаву Коку пел. Такой немного конченый роман. Сейчас охранник в ЧОП.
4: Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
4: Пока-пока.
0: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Аминка на «Юмор-ФМ».
1: Роза ветров в России устроена таким образом, что куда бы вы ни шли, ветер всегда дует вам в лицо.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
0: Угарный папа.
1: 6-летняя Милана подходит к маме с рисунком и говорит: «Мамочка, посмотри, я начала рисовать пугало, а получилось ты». Денису 4 года. Он заболел, лежит в кровати. Вызвали на дом врача. Мама описывает симптомы. Температура и кашель такой, лающий. Врач выписал рецепт и ушел. Вечером папа приходит с работы и спрашивает: «Сынок, что случилось у тебя? Разболелся?» Денис выдает жалобным голосом: «Да вот, кашляю, как собака». Из школьных сочинений Алены: «Я родилась человеком, а ведь могло быть все иначе». С давних времен животные кормили, одевали и обували людей. Коля оглянулся и увидел, что за ним со всех ног неслась корова, которая спокойно жевала траву.
0: Угарный папа.
1: Папа 5-летней Ани собирается на работу. Уже в дверях Анечка подбегает к нему и говорит: «Желаю тебе, папочка, на работе как следует выспаться». Леша 6 лет. Пришел с папой в поликлинику сдавать анализ крови. Папа ему говорит: «Давай сам занимай очередь, ты уже большой». Леша подходит к кабинету, где уже выстроилась очередь, и спрашивает: «Ну, кто последний за кровью?» На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: Так, Саша, пока пипл хавает анчар, ты будешь читать анчар.
0: Камызякский суд.
2: Знаете, чей сынок натворил на выпускном?
3: Ну я же просила не рассказывать.
4: Не рассказывать. Свадьба когда?
0: Плохое радио.
1: И напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В изучении английского есть момент, когда египтян уже понимаешь, а англичан еще нет.

0: Фоменко. 5 шуток про котиков.
1: Кошки — это просто маленькие вредные женщины в шубах.
2: Если ваш кот утром загадочно улыбается, тапочки лучше не надевать.
1: А нельзя ли как-нибудь скромнее кошачий корм называть? Почему моя кошка жрет рагу из кролика в сливочном соусе, а я макароны с сосиской? Объявление.
3: Стригу котов. Возможно, кастрация. В общем, как получится.
4: Очень ласковая девочка вгладила кота в пол.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев.
1: Звери.
2: Жми больше всех на этой неделе.
3: И тур на концерт «Руки вверх» твой.
0: Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У тех, кто в детстве надевает шапку, не сидит на холодном, вовремя ложится спать и не чешет манту, линия жизни по локоть.

0: «Шутить изволите?» Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Мир знает немало замечательных, даже великих композиторов. Все они попали в историю благодаря таланту и труду. Но также эти замечательные люди попадали и в истории. Порой весьма забавные. Несколько таких историй вашему вниманию.
0: Шутить изволите!
1: Как-то раз знаменитый пианист и композитор Антон Рубинштейн давал концерт в особняке великой княгини Елены Павловны, родственницы царя Николая I. После концерта знатная хозяйка завела с музыкантом скучный высокопарный разговор. «Дорогой господин Рубинштейн», — промолвила она, — «справедливо ли утверждают, будто пианистам надо родиться?» «Это правда, ваше высочество», — ответил Рубинштейн. «Невозможно играть на рояле, не родившись». Выдающийся композитор и ученый Александр Порфирьевич Бородин был весьма рассеянным человеком. Как-то он поехал за границу. Во время проверки паспортов на пограничном пункте чиновник спросил, как зовут его жену. Бородин в это время думал о чем-то своем и не сразу понял вопрос. Чиновник посмотрел на него с подозрением. «Вы не знаете, как зовут вашу жену?» В этот момент в помещение вошла жена композитора, Екатерина Сергеевна. Бородин бросился к ней с криком: «Катя, ради бога, скажи, как тебя зовут?» Знаменитый виолончелист и композитор Мстислав Ростропович регистрировал свой брак с Галиной Вишневской. Регистраторша сразу узнала знаменитую солистку Большого театра и поинтересовалась, за кого она выходит замуж. Увидев довольно-таки невзрачного жениха, регистраторша сочувственно улыбнулась, а с трудом прочитав фамилию Ростропович, сказала ему: «Ну, товарищ, у вас сейчас есть последняя возможность сменить фамилию».
0: Шутить изволите.
1: Да уж, Мстислав Леопольдович имел все шансы выйти из ЗАГСа абсолютно новым человеком. На этой позитивной ноте я, Михаил Семенович Полицеймака, ненадолго покину вас, но обязательно вернусь с новыми историями из жизни знаменитых людей. До встречи.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глупость,

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Не придумали еще японцы ничего такого, чего бы русские не сломали.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ведущий.

0: Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
1: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. Еще у нас есть собака. Это супер породистый, с родословной породы бишон фризе кобель, которого звали Стайлз. Почему звали? Да потому что после того, как он обгадил всю нашу квартиру, мы просто не можем его так больше называть. Подруга посоветовала пойти к собачьему психологу. Ну, я сначала посмеялась, да, вот примерно так, да. Такая, думаю, ну, наверное, будет как и у обычного психолога, типа, попробуйте найти отца собаки. Все проблемы идут из детства, вот это все, да. Но мы действительно пришли, мне оказалось очень даже мило, прилично. Только почему-то психолог разговаривал со мной, а не с собакой. Видимо, потому что у меня есть 10 тысяч, а у собаки нет. Ну, я не растерялась, задала вопросы про свою личную жизнь. Оказалось, что советы по уходу за кобелем и мужем очень похожи. И там надо гулять, давать сахарок за хороший поступок. И все бы ничего, да, если бы она потом мне не сказала, что нужно еще 9 сеансов. Я такая, что? Ну нет, я больше на это не поведусь. Как вы поняли, у меня проблема действительно. И, но это не удивительно. У меня у самой папа улетел. Он просто живет в Панаме. Ну, Панама — это такая страна между Южной Америкой и богатой. Но оттуда еще очень неудобно платить этот налог, как он, алименты. То есть многие выводят туда в офшор счета, а мой отец пошел дальше и вывел в офшор себя. Теперь он всю жизнь живет на Карибах, а я всю жизнь объясняю, что Елена Хулевна Санта-Мария Герра — это не пароль от Wi-Fi. И мы с ним все-таки увиделись на передаче «Пусть говорят». И продюсеры этой передачи хотели, чтобы у нас случился конфликт. Как я это поняла, по бригаде врачей за кулисами. Потом я все-таки съездила в Панаму, и мне не понравилось. Это здесь я экзотика. А там я любая женщина, знаете, вот этот фоторобот в супермаркете, который йогурты ворует. Вот. А так многие помнят меня нелепой девушкой из КВНа, многие запомнили меня странной тетей из Камеди. Кто-то женщиной из, пусть говорят, у Малахова. Но я надеюсь, что все-таки кто-то запомнит меня как бабушку стендапера. Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
6: Реклама.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Ты можешь бесконечно любить, уважать и ценить человека, но все меняется, когда приходит оно. Голосовое сообщение.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бывают такие дни, когда даже самой сильной женщине хочется побыть обычным слабым мужиком. Покупал девушке шампунь в подарок. Нашел против ломкости. Подумал и купил два. Алкоголь – это вам не бензин. За городом расход гораздо выше. Однажды мне было холодно, и я до утра топил печку. В итоге печка утонула. Некоторые люди как облака. Только свалят нахрен, и сразу отличный денек. Если тебе одиноко дождливой осенью, не печалься. Осень скоро закончится, и тебе будет одиноко зимой.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стебниенко.
1: Я префект прекрасного района Патриаршие пруды. Я знаю, вы думали, что это Нурлан Сабуров, но нет.
0: Ольга Картункова.
2: Театр – это высокое, это чувственное, это антураж. Дура ты тупорылая.
0: Валерий Рафтин.
3: Ну я работаю, потом прихожу в супермаркет, а яйца такие с прилавка смотрят на меня. Маловато работаешь, Валер.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Узбаки очень развитый народ, понимаете, мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
0: Однажды в России. Народное скейт-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS 77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: на Юмор-ФМ.
1: Собрание в клубе неполноценных мужчин начинается в 5:30.

0: преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! У нас в отделе что ни день, то конкурс талантов. Золотое перо следственного изолятора, блин. Задержанные такое в объяснительных пишут. Машка космос позавидует, а Владимир Сергеевич даже в дурку загремел. Приготовьтесь.
2: Реалити криминалити.
1: С 5 на 6 сентября, безоговорочно приняв решение не употреблять алкогольных напитков, я принял очень большую дозу водки, чтобы на долгое время вызвать к ней отвращение. Опыт удался. Но именно он, к сожалению, послужил причиной моего хулиганского поведения, о котором я ничего не помню. На его замечание я ответил физическим аргументом по наглому лицу, чтобы он не совал свой нос в мои семейные проблемы. Подозреваемый вошел в лифт и скрылся в неизвестном направлении. А что водка была разбавлена, подтверждает такое. Обычно после пол-литра я уже не держусь на ногах, а в этот раз я вышел на улицу и даже затеял драку, за которую получил положенные по закону 15 суток. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Екатерина обычно не спит с парнями на первом свидании, но в этот раз не выдержала и уснула.

0: очень русские истории начинаю вам рассказывать, которые возможны только у нас в стране.
1: Женщина мне написала. Вот что меня радует, то, что люди к себе относятся все-таки с иронией. Она пишет: Михаил Николаевич, представляете, я вспомнила вас после того, что произошло со мной. Я полезла мыть окна, а потом гляжу, у меня колготки-то рваные. Готовы? Готовы? Я думаю, а как выпаду? Разобьюсь, и что люди скажут? Мне же неудобно будет. Некрасов прав. Уникальная русская женщина. Мужики с юмором многие к себе относятся. Тоже письмо получаю. Ну, точно, по вашим рассказам. Я торопился домой к жене. Ночью я был пьян. Двор у нас большой, знаете, так буквой П стоят дома. И я решил по диагонали пересечь двор побыстрее. Бегу, темно, ничего не вижу. Вдруг у меня кто-то железкой бум по башке. Я очнулся, упал, очнулся, встал. Меня бум еще сильнее. Я думаю, надо быстрее встать, дать в морду. Поднялся еще быстрее, еще сильнее. Бум! По лбу. Детский турник оказался. Мне написала одну историю девушка. Я не могу ею не поделиться с вами. Такая нашинская русская история. Пишет: я люблю своего мужа и боюсь его. Уже по-русски все, значит. Боюсь, люблю. И он меня отпустил на девичник, но сказал, чтобы я была в 12 часов ночи дома. Мы с девочками выпили, я прозевала. Вот. Я вернулась в 4 утра. Нормально. Это... прозевала она. 12 часов вернулась. А дальше... Но у нас часы, пишет она, с кукушкой. Я когда вернулась, а муж спит чутко. И вот то, что ей пришло на ум, конечно, ни одной женщине в мире не придет. Я решила прокуковать сама 12 раз. Суперски, суперски. Представляете, эта кукушка с похмелюги. Так, ага, ага. И еще пишет, я подошла к нему поближе, к спящему. То есть еще дыша перегаром утренним. Это монстр, а не кукушка. Муж ничего не ответил, сделал вид, что спит. На утро не выдержал и говорит ей: милая, ты знаешь, нам, наверное, пришла пора менять кукушку в часах. Я спрашиваю, почему? Он говорит: понимаешь, вот сейчас прочувствуйте первую фразу. Я слышал, как когда ты пришла, кукушка сначала прокуковала 4 раза. Вот это мне нравится. Сначала. Потом сказала: во блин. Поперхнулась. Вот это мне нравится. Прокуковала 2 раза. Высморкалась. Кукукнула. Похихикала. Жуткая кукушка просто. Жуткая. Кукукнула, наступила на кошку. Это монстр, а не кукушка. С грохотом обвалилась о пол и докуковала 17 раз.
2: Михаил Задорнов.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как бы нелепо сейчас не выглядел сюжет фильма «Звонок», ты находишь таинственную видеокассету и не знаешь, что с ней делать.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
1: Вот, проходите. Вот, знакомьтесь, друзья мои, я рад представить вам нашего нового сотрудника. Это очень молодой, очень креативный паренек, я вам скажу. Это наш новый креатор. Это вот тот самый человек, который будет придумывать вот этот вот наш жирнючий контент. Вот эту вкуснотейшую годноту. Ну что ж, за работу, чемпион.
2: Подожди, какой чемпион? Мы только начали собеседование. Чем вы занимаетесь? Мне что делать?
1: Действительно, да. Придется действительно объяснить. Смотри, мы команда марафона желаний Елены Аладушкиной. Марафон желаний – это единственная возможность попросить у Вселенной все, что хочешь. И благодаря нашей волшебной Елене эти мечты исполняются. Это все происходит приблизительно вот так. Представься. Значит, смотри. Человек покупает наш марафон.
2: Ага.
1: Оплачивает его.
2: Ага.
1: И тут... Елена, схватив твое желание, взлетает высоко в космос, пробивается сквозь все кольца Сатурна, пробивая метеоритную туманность, подлетает к вратам Вселенной, зависает, и из ее уст раздается: «Кристине из Челябинска нужны брекеты». Чистое волшебство.
2: Мне что делать?
1: Смотри, присаживайся. На тебе очень важная миссия. Придумать методические формулировки посылов желания нашей Вселенной. Проще говоря, конкурсы на каждый день. Понимаешь?
2: Нет.
1: Смотри, как это работает. Допустим, некая замухрышка Зина из какой-нибудь Сызрани купила наш марафон. И вот она просыпается такая с утра в тряпочках. Ну, потому что это не постель, это тряпочки. Опускает ноги на пол и слышит характерный хруст тараканов. А это значит, прозвучал сигнал, что пора просить у Вселенной Феррари. И вот тут включаешься ты. Угу. Придумываешь задание. Сразу, понимаешь? Сразу придумываешь задание. Например, ты говоришь: во всем красном, ну, типа Феррари, ты понял, да? Произнесешь с балкона громко на выдохе 10 раз... Я смогу! Я смогу! Главное успеть 10 раз. Иначе, ну, сосед с балкона ударит шваброй по лицу.
2: Подождите, я это все должен придумать? Мне же за это в аду рот порвут.
1: Это далеко не скоро. Там до вас такая очередь уже выстроилась. Мудрая не по годам Регина Тодоренко. Обычный паренек Гусейн Гасанов. Ну и, конечно же, наш жизненный ориентир Виктория Боня. Так что до тебя черти устанут.
2: Вы меня в инфо-цыганство не запишите никаким образом. Выздоравливайте, до свидания.
1: Подожди, молодой человек.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ.

я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину, ставь крестик.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне рано заводить детей. Я еще морально не готов покупать шоколадное яйцо с сюрпризом и кому-то там его отдавать.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла при поддержке зрителей, покупающих билеты на всякую чухню, представляет.
2: От продюсеров мюзикла «Бойся всего на свете, я на тебя чихать хотел».
1: Добро пожаловать на горящие премьеры нового сезона.
3: Мюзикл «Поцелуй меня везде» по мотивам песен группы «Руки вверх».
4: Мюзикл «Вечер в хату» по мотивам песен группы «Воровайки».
3: Мюзикл «Грустный дэнс» по мотивам песен Анны Асти.
4: Мюзикл «Пропала собака» по мотивам песен отца и сына Газмановых.
3: Мюзикл «Здравствуй, бабушка» по мотивам песен Прохора Шаляпина.
4: И блиц-мюзикл «Плод неплох» по мотивам той самой песни Юрия Лозы.
1: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла. Представление по мотивам

0: отношениях исчезла былая страсть? Хочется новых ощущений?
1: Даже и не знаю, как ему намекнуть.
0: Сеть магазинов укрепления семьи «Цацки-пяцки».
1: Интригует.
0: Более 1000 удивительных приспособлений для простого семейного счастья. Самоубирающиеся носки, самовыносимое мусорное ведро, самомоющаяся кастрюля, умный утюг «Анатолий» и хит сезона – самопадающая крышка для унитаза.
1: Теперь у нас появится море свободного времени.
0: Море свободного времени для океана любви. Магазины укрепления семьи «Цацки-Пецки». Оцените нашу новинку. Самонаводящаяся дизель-электрическая швабра «Сатана». «Цацки-Пецки». Все, что нужно для счастья.
1: И даже немножечко больше.
2: Вы носите черные кудри до плеч и стильные очки? Шоу двойников Игоря Корнелюка приглашает людей, похожих на Игоря Корнелюка, на вакансию двойника Корнелюка в шоу двойников Игоря Корнелюка.
3: Для участия в гастрольном туре по санаториям и турбазам Ямало-Ненецкого автономного округа.
2: А вы похожи на Корнелюка?
4: Нет, простите, я совершенно не похож на Игоря Корнелюка.
2: Не отчаивайтесь, наши гримеры что-нибудь придумают.
3: Знаменитое на весь мир шоу двойников Игоря Корнелюка. Слаженная команда, перспектива роста, плотный гастрольный график.
2: Все Корнелюки обеспечиваются форменной одеждой, медстраховкой и трехразовым питанием.
3: Добро пожаловать в шоу двойников Игоря Корнелюка. Даже если вы не очень похожи.
2: Ждем ваших резюме на сайте «Вот билет на балет» на трамвайбилета.нет.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина говорит: «Ты только не волнуйся», знайте, волноваться действительно уже поздно.

0: Многие ошибочно полагают, что балет — это не мужское занятие, забывая о том, что в Большом театре не выступают, в нем служат.
1: Встали! Вы все бревно!
2: Мы все бревно!
1: Здесь вам не дом культуры, понт мне взад! Здесь из таких балерастов, как вы, делают настоящих мужчин лебедя мне в озеро! Как ты, щелкунище, шаг из строя! Как прошел отпуск, щенок?
3: Отлично, прима-балерина!
1: Я вижу! Если бы люди за 150 тысяч рублей хотели посмотреть на чье-то пузо, они бы поехали в Геленджик! Жизель мне в основной репертуар! Начнем с хорошей новости. Это был последний спектакль для Максима.
3: Но это же плохая новость.
1: Не для русского балета. Теперь ты будешь видеть Большой театр только на 100-рублевой купюре. И то это будет твой хороший день у церкви. Пошел вон. Теперь ты, Настюша, шаг из строя.
3: Но я Саша.
1: Какая разница, каким бабским именем тебя называть? Ты думал, я не замечу, что ты не дотянул носок, Викуля?
3: Но я очень старался.
1: Сколько раз тебе крикнули «Браво»?
3: 139 раз.
1: То есть вместо того, чтобы тянуть свой носок, ты считал крики «Браво», Полиночка? Марш на сцену, сосунки!
4: Команда «Москвичи». Москва.
5: Каждого, у кого есть вторая половинка, ночью ожидает такой разговор.
6: Дима, ты бы меня любил, если бы я была осой?
3: Алин, спи, пожалуйста. Алин, завали жало. Спасибо.
6: Дима, ты латыш? А кто шпроты доел?
3: Можно я посплю, умоляю?
6: Ну просто ответь на вопрос.
3: Нет, я не разлюблю тебя, если ты потолстеешь. Да, ты можешь разлюбить меня, если потолстею я. Нет, я не против твоего секса с Милошем Биковичем.
6: А когда?
3: Да, я обязательно, если умру, приду на твой кружок по гончарной лепке, чтобы мы отыграли сцену из «Привидения». Можно поспать? Все, спасибо.
6: Я такая предсказуемая!

0: Прости и отпусти.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Ни в коем случае нельзя показывать своей второй половинке свою первую половинку.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Человек столкнулся с представителями уголовного мира. Они его достают из машинки помятой. Говорят: брат, слышь, вот эта фара на Мерседес стоит 20 тысяч евро. Мы приезжаем к тебе через месяц, чтобы бабки были. Он говорит: я постараюсь. Приезжаю через месяц. Ну что у нас с баблом? Он говорит: ребята, дети едят за маску сокон. Я стою на бирже труда. У меня на кирпичах стоят матрасы. Мы еле выживаем. Ну хорошо, может быть, конечно, двадцатка много. Давай десятка. Ну десятка, чтобы через месяц была. Он говорит: я постараюсь. Через месяц приезжают. Ну что у нас с червонцем, брат? Он говорит: ребята, ничего нету. Детей кормить нечем. Уже кирпичи продал вместе с матрасом. Уже обои сдирать. Вообще, он говорит: ну, десятка, наверное, это, конечно, много. Давай мы приезжаем через месяц. Ну что, пятерка, как штык, ты понял? Он говорит: я понял, я постараюсь. Приезжаю через месяц. Ну что с пятеркой? Говорит: нету, ребята. Ну тогда мы тебя уроем. Он говорит: ну ладно, что вы, я ж потихоньку отдаю. Муж жене говорит: Зоя, послушай меня внимательно. Если я умру, не нужно грустить. Не надо принимать это близко к сердцу. Можешь сразу выйти замуж, я разрешаю тебе. Главное, чтобы детей воспитывали нормально. Она говорит: ты задолбал, нормальный суп. Не нравится, не ешь. Чукотка, суровый край, на улице минус 53. Русский водитель везет полный грузовик водки. Чукотский поселок, на свадьбу, Чукотский поселок Черноморец. Настроение хорошее, полиции нет, на приборную доску прямо ноги сложил. Едет, что-то поет. Впереди красота, то ли северное сияние, то ли Чукча. Чего мы подожгли по пьяни, неизвестно. Он едет, вдруг машина встала, замерзла солярка. Мало чего понимаю, он бедолага выходит, берет этот ручной стартер, судорожно пытается завести. Вдруг Чукча откуда не возьмись.
2: Добрый вечер.
1: Он говорит: добрый. Я бы не сказал, что добрый. И крутит дальше. А что тебе поможет? Все, если два слова скажет, и Васина поедет.
2: Я тебе два слова, ты мне две бутылки водки. Бартер, бизнес.
1: Иди отсюда. Я тебе за две бутылки водки сейчас в стратосферу слетаю.
2: Я знаю, но машина не заведется. А так,
1: иди отсюда.
2: А Чукча все еще здесь. Чукча сейчас два слова скажет.
1: Ладно, жди. Он понимает, что вариантов у него просто никаких. Он, бедолага, лезет в кузов, достает две бутылки водки. Замерзшими руками отдает Чукче. Говори твои два слова. Чукча водку в капюшон положил. Трактор надо.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ. Танцуют все на Юмор ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще четыре.

0: Смени пластинку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторус».

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девочки плясали, пили, веселились, мальчики платили, злились, матерились.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Сборная КВНщиков G-Drive.
2: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
3: Добрый день.
4: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот что за сумма?
3: Это холодная вода.
4: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода. 75% которой принадлежит нашей стране, девочка. Вот это что за сумма?
3: Это горячая вода.
4: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая, живая? С долькой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
3: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
4: А вот это вот что за цифра?
3: Отопление.
4: Да. А отопление это что?
3: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
4: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
3: Ну, значит, столько накапало.
4: Накапало!
3: Так все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
4: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
3: Уборка снега.
4: А снег, по-твоему, это что?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Эх, сейчас бы прыгнуть с золотым парашютом, да прямо на финансовую подушку.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Мария, домохозяйка из Екатеринбурга, спрашивает.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: У меня такой вопрос. Что делать, если мы с мужем по-разному смотрим на распределение семейного бюджета? Например, я хочу потратить деньги на отпуск, а он хочет потратить деньги на ремонт. И он все время меня попрекает, что мне ничего не нужно, мне лишь бы кайфовать, а он вот старается для нас, для всех. Такой молодец.
0: Сатья отвечает.
2: Потрясающе. Но лукавство заключается в том, что она хотела бы съездить в отпуск, а ремонт должен сделать бы на какие-то другие деньги, которые, возможно, украдет у соседей. Как-то так. Я даже могу предположить, что задачу перед ним сделать ремонт поставила кто? Женщина, конечно, да. А он гад и не хочет и сесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить, как ей бы самой хотелось, да. У нас разное представление. Ну, надо выделить деньги на ремонт, а на остатки съездить в отпуск. Просто если у вас ремонт, то в отпуск надо съездить в Подмосковье, а не в Таиланд в бизнес-классе по 450 тысяч в одну сторону. Тогда никаких ремонтов не будет. Вопрос о том, как поделить те копейки, которые у нас есть, на то бесконечное количество желаний, которые у меня тоже присутствуют. Ну, кто подскажет? Никто. Мы по-разному тратим. Ну, взять кредит, может быть, на отпуск, решение вопроса. Потому что что может быть мудрее, как съездить в отпуск в кредит? Я как-то видел рекламу. Даем кредит на подготовку ребенка к школе. Я думаю, ну это ж вообще тест на безумие, да? Это вот просто, вот если человек приходит, говорит, мне нужен кредит, чтобы ребенка в школу отправить. И ему не надо давать кредит, потому что ну, он болен. Он уже провалил тест. То есть ты не заметил, что твой ребенок в школу собрался? Ты кто? Я думал, ты просто маленький человек, а ты в школу собрался? Жена, 25 февраля, какой-то человек в школу за мои деньги хочет идти. Берем кредит, берем. Дебилы. Малолетние, судя по всему.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Хит Акмаль.
1: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Ой, наркоз, наркоз, Селена прет и меня. Лечит совы врач, с головой коня.
0: Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на официальном канале Юмор-ФМ на Рутьюб, категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Плохо слышащий дед подарил внуку на день рождения 15-й плафон.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Иногда, друзья, вынуть на часок голову из интернета – это даже очень полезно. Жена вернулась с работы и рассказывает мужу. Представляешь, сегодня на работе часа полтора. Полтора часа не было интернета. Да ты что? И что же вы делали? Да слушай, вообще, да ну так, типа, выпили весь чай, поговорили, наконец-то познакомились.
3: Пить надо меньше, меньше надо пить. Рассказываю. Пьяный муж под утро возвращается домой. Еле-еле попал ключом в замочную скважину, как-то открыл дверь, заполз на четвереньках в квартиру, зацепил табуретку, та, в свою очередь, вешалку, велосипед, лыжи. Лыжи цепляют люстру, все падает, грохот страшный. Выбегают заспанные дети, перепуганная жена. Муж обвел всех совершенно пьяным, но полным любви взглядом и говорит... «Ну чё, родненькие, не спится вам без папки, да?»
2: Ну что ж, отправимся в драматический театр. Супруги в театре ждут начала представления, беседуют. «Сарочка, золото моё, тебе удобно сидеть?»
4: «Да-да, очень удобно».
2: «А тебе всё видно, Сарочка?»
4: «Да-да-да, спасибо, мне всё прекрасно видно».
2: «Сарочка, а тебе не дует, Сарочка?»
4: «Нет-нет, мне совершенно не дует».
2: «Сарочка, а давай...» Поменяемся местами.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 25, плюс 27 градусов. Ночью до плюс 17. Ветер южный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.

0: Чистом Вологде. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: колечками.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Хорошо быть гусеницей. Жрешь, потом укутываешься, спишь, просыпаешься. Красавица.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, все кричат: француженка, француженка, нет нашей бабы лучше. Наша баба — самое большое наше достижение. Перед той и так, и эдак, и тетей Мутей встал, сел, поклонился, романы, помолвки. Нашей 100 грамм дал, на трамвае прокатил — твоя. Брак по расчету не признает, что ты ей можешь дать. Ее богатство от твоего ничем не отличается. А непритязательная, крепкая, ясноглазая, выносливая, счастливая от ерунды. Пищу сама себе добывает. И проводку, и звездку, и кирпичи, и шпалы, и ядро бросает невидимо куда. А кошелки по 500 килограмм, и впереди себя коляску с ребенком. Это ж после того, как просеку в тайге прорубила. А в очередь поставлен. Держит? А англичанка не держит, румынка не держит, наша держит. От 5 мужиков отобьется, до прилавка дойдет, продавца скрутит, а точный вес возьмет. Вагоновожатый поставь, поведет, танк дай, заведет. Мужа по походке узнает, а потому как ключ в дверь вставляет, знает, что у него на работе, какой хмырь, какую гнусость ему на 3 предложил. С утра слышали ду-ду-ду, топ-топ-топ, ду-ду-ду. То ни гром, ни мотор, то наши бабы на базар пошли перед работой. Земля дрожит, идут наши святые, наши женщины. Самое большое наше достижение. Плоть от плоти, ребрышки наши дорогие. Ох, эти приезжают финны, бельгийцы, новозеландцы. Лучше, говорят, ваши женщины ничего в целом мире нет. Так и зарятся, так и вывозят богатство наше национальное. В чем, говорят, ее сила? Она сама не понимает, какая она. Надо — соображает, не надо — не соображает. Любишь дурочку — держи, любишь умную — изволь. Хочешь крепкую — хочешь слабую. В любой город к нему едет, потерять работу не боится. В дождь приходит, в пургу уходит. Совсем мужчина растерялся и в сторону отошел. Потерялся от многообразия силы, глубины. Слабше значительно оказался наш мужчина, значительно менее интересный, примитивный в своих мелких исканиях, проявлениях чувств. Задавили его собственные устремления. Очумел, дурным глазом глядит. Начальство до смерти боится, ничего решить не может, на работе молчит, дома на гитаре играет. А это ни черта не боится, ни одного начальника в грош не ставит, до Москвы доходит за себя, за сына, за святую душу свою, за мужчин перед мужчинами стоит. Так и запомнится во весь рост: отец плачет в одно плечо, муж в другое, на груди ребенок лет 30, за руку внук 10 лет держится. Так и стоит на той фотографии, что в мире по рукам ходит, одна на всю землю.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: В Москве 7:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Вчера меня пригласили на вечеринку. Я слушал крутую музыку, ел разные вкусные блюда, приятно проводил время, а все потому, что не пошел.

0: мы тоже любим вас, поэтому дарим вам море шуток, море веселых историй и, конечно же, наших прекрасных рубрик, ну и возможности вам радовать друг друга. Привет, поздравления, свои шутки отправляйте нам в наш веселый чат. Номер телефона 1+7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева, я с удовольствием озвучу ваше послание в середине этого часа. Но мне кажется, вы не успели записать номер. +7 915 03 03 567. Кроме ваших теплых добрых слов, мы, конечно же, будем шутить, смеяться. Анна, рубрика «Ильф, Петров и Бурунов» порадует нас в финале этого часа. Николай Фоменко будет шутить про инопланетян. Угарный папа поделится детскими перлами, которые вы же ему и отправляли. Ну а в ближайшие секунды шутки, песни плюс. Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Катя Лель. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. Надежда

0: Здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
0: Да начнется джага-джага.
2: Давай ты.
1: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак. Ты понял? Между бывшим и будущим.
3: Тоненько. Объясните мне, почему брак? Брак. Это брак.
2: Брак, ну, это типа ментально уже брак.
3: Ну конечно.
1: Ну типа рваная вещь, понял? Это использованная стиральная машина.
3: Это сразу визуализация в брак.
2: Капец, я только сейчас об этом подумал. Давайте двигаться дальше.
0: Давайте.
2: Я пою. А, какая песня сложная. М4 Донна, Трафико Инферно, и асфальт хреново под Ростово. Маре Чорна Маре, Бель Пансионато, Электрофорезо и Нарзана пью. Пьешь? Пью!

0: У меня такая концовка. Альтернативная была.
1: На Юмор ФМ.
0: Катечка, твоя пковая песенка.
2: Я люблю тебя, Дима. Извини за Ибрагима. Извини.
0: Хорошо.
2: Отлично. Я постараюсь спеть эту песню с первого раза.
0: Давай.
2: Итак, погнали. Я ямка, я ямка. Бойтесь, трепещите, умоляйте о пощаде недотроги. Щедро украшаю я собой всероссийские дороги. Вы щебнем меня забросали, вы в луже асфальт покидали и думали жить без печали. Нет, вот она я! Я ямка!
3: У тебя этический тембр. Очень клевый, да.
2: Спасибо большое.
3: Класс.
2: Очень приятно слушать это в отделе, хочу вам сказать. Я на ее песне очень много денег заработал в кабаке. Так.
4: Как часто вижу я сон, тот фантастический сон, в котором денег одолжил мне Шнегерсон.
0: Просто еврейская фамилия.
2: Да, да, смешно. Так,
0: Катя.
2: Катя.
3: Дед Евлампий мажет лыжи и мчится к кладбищу поближе. На позитиве и на постоянном движе.
0: Это классно. Это позитивно.
2: Это смешно.
1: На Юмор ФМ.
0: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
3: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Так хочется к кому-нибудь прижаться, поднести губы к уху и прошептать: «Дай денег».

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев, и мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа!
1: Максим с мамой идут на линейку в школу. Максим тащит на себе огромный рюкзак, в руках большой букет цветов. Мама спрашивает: «Сынок, давай помогу». Максим в ответ с раздражением: «Мам, я в школу иду, понимаешь? Мне уже ничего не поможет». 5-летняя Лера хочет пригласить друзей в гости. Бабушка не любит шумные детские компании и отправляет Леру с друзьями гулять на улицу. Позже вечером бабушка и дедушка играют с Лерой в загадки. «Лерочка, что это? Не лает, не кусает, а в дом не пускает». Лера, не задумываясь: «Но это я знаю, это бабуля». Мальчику Саше 3,5 года. На прогулке в детском саду подходит к воспитательнице и говорит: «Наталья Ивановна, пойдемте уже зайдем в группу. У меня колготки в ботинках устали ходить».
0: Угарный папа!
1: 8-летняя Кристина делает домашку по русскому языку со своей старшей сестрой Катей. Надо слово «пастух» перевести из существительного в глагол. Старшая говорит: «Я тебя сотый раз спрашиваю, ну что пастух делал?» Кристина, недоумевая, в ответ: «Пастушил, что ли?» Катя с умным видом: «Сама ты пастушил, а пастух пастухал». Наташе 4 года. Она смотрит на звездное небо и спрашивает: «Мам, а на этих вот всех планетах кто-то живет?» «Нет, дочка, там никого нет. А почему там свет горит?» Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.

0: и господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
2: Только на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
4: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
5: Фильм «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». Уже в кино.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Решил тут девушке романтику устроить. Наполнил ванну шампанским, на 3 минуты отвернулся, пол ванны нет, она в дровах.

0: ваших сообщений, приветов, поздравлений, шуток. Разумеется, все это присутствует в нашем веселом чате. Начну вот с такого. Пишу вам из города-героя Волгограда. Хочу передать привет моей девушке Серафиме. Я знаю, что она сейчас это слышит. Сима, я тебя очень сильно люблю. Вот такое есть чудесное сообщение. К сожалению, без подписи, но уверена, что Сима точно поймала свое признание. А есть еще одно признание в любви. Люблю Зеленого Дмитрия. Анна из города Киржач. Всем добра. Еще пожелала. И еще у нас есть поздравляю мужа Михаила Пономарева с нашей годовщиной. 17 лет как женаты. Желаю ему крепкого здоровья, еще очень много совместных лет жизни со мной, финансового благополучия. Люблю его сильно. Ирина из Волгограда. И дописочка такая. Мы еще делаем ремонт. Осталось чуть-чуть. Ну, как ремонт закончится, так финансовое благополучие явно в гор пойдет. Точно станет намного больше. А есть еще один привет из Магадана. Поздравления с Днем Металлурга. И все это написал нам Алексей. И еще один привет. Город Первоуральск полетел. Всех поздравляем с Днем Металлурга. Пусть все будет хорошо и дожди наконец закончатся, написала Наталья. Вы тоже можете поделиться своим добром. Привет, поздравления, признание. Все это возможно. Плюс 7-915-03-03-567. И Телеграм, и Макс, и даже СМСки. А мы пока будем шутить. Рубрика «Ильф, Петров и Брунов» в финале этого часа. Чуть раньше Николай Фоменко про инопланетян. Тян шутки.
1: Поделись улыбкой.
2: Если хочешь танцевать.

0: Хоменко. Пять шуток про инопланетян.
1: Кто-нибудь может объяснить, зачем летающие тарелки, с которых инопланетяне тайком следят за нами, всегда так ярко светятся?
2: Первое, что увидели американцы на Луне, это следы Федора Конюхова.
1: Я не понимаю, что хотят сообщить инопланетяне, оставляющие круги под моими глазами. Бояться нужно не инопланетян, а людей, которые их видели.
3: Инопланетяне похитили русского и все-таки дали ему порулить.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 25, плюс 27 градусов. Ночью до плюс 17. Ветер южный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Девушка, которая уже не знает, как намекнуть парню на шубу, прикладывает к телу кота и спрашивает: «Ну как мне?»

0: командовать парадом буду я.
1: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич смотрелся и сразу узнал свой стул. Да, это был гампсовский стул, обитый потемневшим английским ситцем в цветочках. Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. «Грабят!» — шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул. «Позвольте, позвольте!» — лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы. Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта. Тогда оба опасливо оглянулись и, не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было. Они шли все быстрее и, завидев в глухом переулке пустырь, как по команде повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились. «Позвольте же!» — закричал он, не стесняясь. «Караул!» — еле слышно воскликнул незнакомый гражданин. И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец никто иной, как священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков. Ипполит Матвеевич опешил. «Батюшка!» — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула. Отец Востриков полиловел и разжал, наконец, пальцы. Стул свалился на битый кирпич.
3: «Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич?»
2: С невозможной язвительностью спросила духовная особа.
4: «А ваши локоны где? У вас ведь были локоны?»
2: Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв подмышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком «Нет, прошу вас!» он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись, и мерили друг друга взглядами.
3: «Так это вы, святой отец?» — проскрежетал Ипполит Матвеевич. «Охотитесь за моим имуществом!»
2: С этими словами он легнул святого отца ногой в бедро. Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся.
3: «Это не ваше имущество!» «А чье же? Не ваше! А чье же? Чье? Не ваше! Не ваше!»
2: Шипя так, они неистово легались.
3: «А чье же это? Имущество!»
2: возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца. Преодолевая боль, отец Федор твердо сказал:
3: «Это национализированное имущество!»
2: «Национализированное?
3: Да-с-да-с! Национализированное! И кем же оно национализировано? Советской властью!» «Какой властью?» «Властью трудящихся!»
2: сказал Ипполит Матвеевич леденее.
3: «Так, может быть, вы, святой отец, партийный? Может быть!»
2: Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «Может быть!» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем, руки были заняты стулом. Вдруг раздался треск, отломились сразу обе передние ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, кладоискатели рванули рогожу и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Через 5 минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Бриллиантов не было.
1: Ильф, Петров и Бурунов.
0: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
5: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
1: В эту субботу ровно в полночь
5: я, Николай Фоменко, ровно на 1 час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
6: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка.

0: Москве 8:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Научиться плясать индийские танцы совсем просто. Одной рукой вкручиваешь лампочку, другой гладишь собаку.

абсолютно любые танцы, потому что лето, потому что тепло, потому что классно, потому что можно отдыхать в выходные и делать это под открытым небом. Ну и, конечно же, в компании Юмор ФМ. А здесь у нас столько всего классного, смешного и танцевального. Кстати, в 18.00 начнутся танцы с Николаем Фоменко. Ну а в этом часе веселый чат. Все традиционно. Ваш привет, поздравления, теплые добрые слова, признания и шутки отправляйте нам в Телеграм, в Макс или с помощью смс-ок на единый номер +7 915 03 03 567. Меня зовут Яся Богачева. Я с удовольствием озвучу ваш контент в середине этого часа. А еще включу вам монолог Михаила Задорнова, рубрику «Реалити Криминалити». Будет Джейсон Стэтхэм озвучивать свои знаменитые цитаты, но в ближайшие секунды Лиля Аверина расскажет очень смешную историю. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Мне 30 лет, и знаете, я люблю побыть одна. Ну, в 30 лет это нормально. Хуже в 30 быть этим долбанутым экстравертом, который такой: «Ребята, а давайте в крокодил поиграем». Ну, угадайте, кто я? Ты тот, кто с утра накатил уже, да? Откуда такая жизнерадостность? Ты эти 30 лет что делал? По радуге ходил? Ну, не может так радоваться человек, которому 30 лет платить ипотеку. Перестала ходить на свидания, потому что это что-то делать, куда-то идти. Ну, 18 тебе это еще интересно? Он приходит на свидание в кепке, и ты думаешь: о, классно, рэпер. В 30, если он сидит с тобой в ресторане в кепке, он не рэпер, он лысый. Еще всегда какое-то ограниченное количество локаций для свиданий. Ну вот в кино вы зачем нас зовете? 2 часа помолчать? Если кино интересное, то нахрен ты мне нужен? Ну, а если неинтересное, то нахрен ты меня сюда привел? В кино еще все красивое. Ну, скорее всего, красивее того, кто сидит рядом, да? Это надо тогда на Ширли-Мырли идти. Ну, романтика на свиданиях — это вообще что-то из фильмов. Там «Наше место», ну, это какая-то скамейка под деревом, где вырезаны ваши имена. В жизни такого не бывает. В жизни наше место — это шашлычка у Ашота. Но в 30 уже не хочется казаться лучше, чем ты есть. Хочется сразу понять, твой это человечек или нет. Ну, почему на свидании нельзя сразу с правды начать? Почему нельзя спросить: вот давай по чесноку, посуда стоит у тебя сейчас в раковине или прям вся чистая? Ну, ты к мужчине уже тщательнее присматриваешься, как к платью по скидке. Вроде выгодно, а вдруг валяться без дела будет? Ну, или не налезет на меня. Соседке понравится — будет брать без спроса. С ровесниками сейчас вообще неинтересно. Ну, я понимаю этих девушек, которые папиков себе заводят. Там человек и про 90-е расскажет, и как ИП оформить знает. Ну, ему даже сандали с носками идут. Я иногда смотрю на такого мужчину и думаю: он слишком хорош для меня. А потом вижу, как он в гипермаркете у стойки с трусами задержался, и думаю: ну, наверное, все-таки нет. У меня есть подруга, у вас тоже наверняка есть такие друзья, знаете, с какой-то странностью, с изюминкой. Вот мне моя подруга недавно принесла фотоальбом с фотками всех ее бывших парней. Ну, решила у меня хранить, чтобы ее нынешний парень не узнал, что у нее пробег скручен. Я спрашиваю: зачем тебе этот альбом? Она говорит: на память. Ну, на какую память? Что у тебя за память такая, если ты этих 9 человек в уме запомнить не можешь? Мне кажется, такой альбом нужен, чтобы перед свиданием проверять, встречалась ты с этим парнем уже или нет. Ну, как в Mortal Kombat. Типа: так, ну, с Шауканом я уже бился, теперь с Абзиро. Она еще заморочилась, распечатала фотки всех парней в одном стиле. Ну, и фотки прям нормальные. Нет такого, что кто-то в луже лежит, другой кассиром в хозяйственном работает. В этом альбоме все парни обычные, никто не запоминается. В мужчине же должна быть какая-то интрига, ну, чтобы было непонятно, это он так флиртует или это уже инсульт. Ну, вся эта романтика, завтраки в постель, ну, неинтересно, не запоминается. Прикольно с утра ходить по квартире, проверять, ничего ли не пропало. У меня на этом все, спасибо большое.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Это, конечно, невинный мультик, но неужели никто не задумывался, почему только у тихого маленького пятачка было дома ружье?

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Запомните. А то если не запомните, вы же забудете. Если ничего не есть, то можно проголодаться. Если тебе где-то не рады в дырявых носках, то их целых туда идти не надо. Когда я смотрю на солнце, оно щурится. Только подкаблучник отпрашивается у жены сходить в бар с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Недавно пошутил в отделении Почты России. Ни до кого не дошло.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама. Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, экипаж приветствует вас на борту нашего авиалайнера. За ваш комфорт и безопасность командир экипажа поднимает свой первый тост.

0: Ваше время, а точнее время ваших сообщений, приветов, поздравлений, признаний и, конечно же, шуток. Смело их отправляйте нам в Телеграм, в Макс или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. Хочу поздравить с днем металлурга, своего мужа Артема и соседей Сергея и Александру. Всех целую и люблю. Сообщение без подписи, но уверен, адресаты догадались, от кого оно прилетело. Ну, а я просто хочу добавить, да, сегодня мы вместе с вами отвечаем профессиональный праздник всех работников металлургической и горнодобывающей промышленности — День металлурга. И с этим событием можно поздравлять причастных. Есть еще один привет семье. Мы едем в Астрахань на рыбалку. Осталось 6 часов. Наталья из Рязани написала. Ну, во-первых, легкой вам дороги. Ну, а дальше удачной рыбалки. Пусть у вас все будет очень здорово и так, как вы запланировали. Вот все прям как хотите. Еще один привет улетает нам, ребятам из Клинцов. Мы едем на море. Всем хорошего настроения и позитива, написала Елена Расловец. А еще один привет и пожелание хорошего огорода в этом году своей любимой подруге Серафиме из Волгограда. И это отправила Карина. А вы тоже можете порадовать друг друга теплыми словами, приветами, поздравлениями, признаниями. +7 915 03 03 567. Это наш номер телефона. Он един для Телеграм, Макс и СМС. Ну а мы пока будем шутить. В финале этого часа отличный монолог Михаила Задорнова. Чуть раньше реальти-криминальти для вас.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
1: Находясь в состоянии аффекта по поводу позднего возвращения супруга, гражданка Короткова ЛС обвинила его в мужской, личностной и профессиональной несостоятельности, аргументировав свое мнение с помощью нецензурной брани и половника. Вероятно, инспектор ДПС слишком радостно бежал мне навстречу с радаром, что обусловило показания о превышении мной скорости более чем на 20 км в час, чего я не совершал. Наличие бейсбольной биты во время прогулки по парку в ночное время связано с моим увлечением этим видом спорта и готовностью сыграть в него при первой же возможности, что у нас в парке происходит довольно часто. Как ответственный государственный гражданский служащий, свое имущество в виде 4 земельных участков, катамарана и акций нефтеперерабатывающего завода я не скрывал. То, что оно записано на моего 4-летнего сына и 2-летнюю дочь, объясняется принципом «все лучшее детям». И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 25, плюс 27 градусов. Ночью до плюс 17. Ветер южный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ты, конечно, не волшебник, но однажды я превратил массаж спины в свадьбу, двух детей и ипотеку.

0: письмо мне прислал парень. Все, как вы говорите. Я вам раньше не верил, теперь верю. Позвонил в ЖЭК, в подъезде у нас не работает выключатель. Ответ, женский голос мне отвечает. Идите в соседний подъезд, там есть выключатель. Другой парень написал, в нашем доме замкнутый круг. Одни козлы постоянно открывают дверь в подъезде, чтобы его проветрить от запахов. Другие козлы постоянно в подъезде гадят, потому что дверь всегда открыта. Ой, а эти цитаты исследовательских протоколов, такая жизнь видна нашинская за ними. На Кутузовском проспекте у дома номер 7 произошло убийство. Пострадавших нет.
1: Ну нет, ну... ну.
0: Так, убийство, а в остальном нет. Нормально. Пострадавший бросил в меня топор. Вы заметьте. Интрига нормальная. Пострадавший бросил в меня топор. Я зачитался. Ага, вот в чем дело. Топор ударил меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего. Вернувшись из командировки, гражданин такой-то обнаружил у себя в ванной голого соседа. После чего пытался покончить его жизнь самоубийством. А это милиционер пишет. После обыска у самогонщицы Сидоровой, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Гаишник написал. По дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул, четвертого не возьмем. Парень из Иваново мне написал, купил плавки. Плавки, на этикетке написано, не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано, побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции. Внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска. Если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200.
1: Это кому остальным?
0: Инструкция для кондуктора в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и дальше, не верю своим глазам, приподнять головной конец. Я дурак думал, у меня голова. Головной конец у меня. Кемеровская область, табличка на окне ларька. Ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка. При покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Продал дрель.
4: Пинк.
3: Купил колыбель.
4: Пунк.
5: Продала пинетки.
4: Пинк.
5: Купила ракетки.
6: Пунк. Продал удочку.
7: Купил удочку.
4: Пинг-пунг, пинг-пунг.
5: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
4: Пинг.
8: Покупай безопасно.
4: Пунк.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
9: Таким бывает период. 10 букв.
10: Ледниковый.
9: Лето же.
10: Тогда пикниковый.
2: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов Лента представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
11: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
12: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
13: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: столице 9.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Семеро одного не ждут, сказали медсестры и начали операцию без хирурга.

0: между тем нам с вами жарко и сейчас, летом, потому что температура плюсовая, и хочется верить, что в ваших городах 23 и выше, вы наслаждаетесь этим летом. А еще жарко будет во второй половине этого года. По крайней мере, здесь у нас на Юмор-ФМ точно, потому что мы разыграем новенький классный автомобиль всего лишь навсего за вашу очаровательную, ослепительную и совершенно искреннюю улыбку. Все подробности суперигры «Автомобиль за улыбку» на сайте веселоярадио.ру. Заходите, нажимайте на кнопку «Улыбнись и выиграй автомобиль», читайте все правила, загружайте фотографии и становитесь участниками. Не упустите свою возможность победить. А еще не упустите возможность порадовать друг друга приветами и поздравлениями в нашем веселом чате. +7 915 03 03 567 – это номер телефона, и он един для Telegram, Макс и СМС. Меня зовут Яся Богачева. Через полчаса буду озвучивать ваше послание. А еще включу вам анекдоты Игоря Маменко, проекта «Лига городов», фирменную, очень смешную не рекламу, ну и, конечно же, прямо сейчас любимая народная рубрика «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше «Однажды в Центр избиркоме».
2: Встречайте, кандидат в президенты Российской Федерации Винокурова Татьяна Алексеевна! Здравствуйте, товарищи! Как у вас тут все? Нормально?
3: Ну? Женщина, ну вот по-честному, вам вот это вот зачем надо, а?
2: Это, по-твоему, мне надо или стране? Вы знаете, что у нас во дворе творится, а? Знаете, кто у нас там собирается, а?
3: Не знаю, может, терминатор в прошлое?
2: У нас там собирается это, как ее, молодежь. Вы знаете, насколько молодежь, а?
3: Прям сперматозоиды.
2: Чего вы такое говорите? Они не могут себе, у них ног же нету. Нет, дошколята эти, вы пи***ши.
3: А?
2: Сядут в песочнице и лепят, что-то лепят. Мы им 46 пекинесикам покакать негде.
3: Женщина, вот это же основная причина, почему вы решили стать президентом,
2: Господи,
3: да?
2: Господи, ну была бы основная, я бы что здесь была? Вы знаете, что у меня сосед на балконе организовал?
3: Тевтонский орден?
2: Нет, Мичурин недоделанный.
3: Женщина, идите, пожалуйста, отсюда.
2: Да что вы меня гоните отовсюду, а? Вчера, главное, пошла в этот бассейн. Женщина, уходите, у вас нету как его этого?
3: Шапочки? Справки?
2: Да нет, это у меня есть. Купальника, вот. Я на вышку полезла, встала вот так на мостике. Хотела показать, как прыгать можно. Да подождите, куда вы меня выгоняете, а? Куда? В этот подвал? Вы знаете, что там открыли?
3: Рот.
2: Рот. И не один. Там салон антиуслуг открыли.
3: И что вас там не устраивает?
2: Зарплата.
3: Ну, естественно.
2: Я, главное, им пришла. Все там попротирала. Эти пятюны разложила. Маленькие к маленьким, большие к большим. С моторчиком, с моторчиком.
3: Так все, женщина, идите.
2: Я, будущий президент Российской Федерации. Винокурова Татьяна Алексеевна, за мной, как за каменной стеной. Понятно? Все.
3: Да что там за этой стеной? Все в бычках, что там за этой стеной?
2: Понятно.
3: Хорошо, что понятно.
2: Значит, не будете меня регистрировать, да?
3: Нет.
2: Значит, боитесь перемен?
3: Таких, конечно, боюсь.
2: Ну, ничего. Я дойду, кому надо.
3: Давай.
2: Я ходить люблю.
3: А вам и полезно.
2: Да.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Нужно набраться смелости и все-таки рассказать коту, что он живет у меня, а не я у него.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
1: Театр кошек. Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек под управлением Хрюрия Хрюкачева.
2: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
1: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и Одес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши». И вечная история любви в трагедии «Хрюмео и Хрюльетта».
2: Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек. Поверьте, нам есть чем вас удивить.
1: Весь репертуар, расписание спектаклей и билеты на сайте «Шекспир не выдаст, свинья не съест. Хрю». Дорогой, я все придумала. Скоро наша квартира станет еще уютнее.
3: Дай угадаю. К нам опять приедет твоя мама.
1: Нет, не угадал. Мы покупаем камин.
4: Городские камины «Дымовуха». Для квартир любых размеров и планировок.
1: Только представь, вечер, свечи, бокалы, романтика. Только ты, я и наша любимая дымовуха.
4: Надежные, безопасные, долговечные домашние камины «Дымовуха».
3: Ну, во-первых, это красиво.
4: А во-вторых, вы навсегда забудете о тараканах, соседях и визитах любимой тещи.
5: «Дымовуха!»
1: Пусть и в вашем доме вспыхнет пламя страсти.
4: Забудь бытовуху. Купи дымовуху. Закажи онлайн на сайте www.alisichkivzalispichki.oy.
6: Считаете, каршеринг – это слишком дорого?
7: Да уж, дороговато.
6: Тогда специально для вас. Федеральная сеть бюджетного каршеринга «Ведромобиль».
8: Не сдавай «Ведромобиль», если есть «Ведромобиль».
6: В каждом городе огромной страны, на каждой улице, в каждом дворе «Ведромобиль». Действительно недорогой каршеринг.
9: В нашем парке только проверенные, неубиваемые ведра с пробегом от 300 тысяч километров и более.
6: И в каждом авто революционная отечественная система бесключевого доступа с помощью обыкновенного кирпича.
8: Ведромобиль!
9: Бери и пользуйся! Бросай где хочешь! Плати сколько не жалко!
6: А еще в наших автомобилях можно спать, есть и жить.
7: Ладно, так просто не бывает.
6: Теперь бывает.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Уже в кино.
8: Путешествие начинается.
7: Всегда держите уши по ветру.
9: Отправляюсь, куда ветер дует.
7: А колючки на чеку.
8: За приключениями.
7: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Сначала ты хочешь познакомиться с девушкой, у которой есть чувство юмора, а потом 5 лет восстанавливаешь самооценку.

0: прямо сейчас в веселом чате начинают звучать ваши приветы, поздравления, признания. В общем, ваше сообщение, которое вы отправили нам в Телеграм, в Макс или смс-ками на единый номер +7 915 03 03 567. Хочу передать привет своей маме Марии. Она сидит и слушает радио от любимой дочки Ксюши. Прекрасная Мария, вам классного воскресенья, легкого, радостного и, естественно, массу объятий со своей любимой дочерью. Еще у нас сегодня такое послание из Приморского края прилетело. Хочу передать своей семье Чемодановых в этот летний жаркий день привет. У нас +42. Хорошего дня и привет детям. Прекрасно. Еще один привет улетает любимому мужу и Ванникову Михаилу. Пожелание прекрасных выходных вдвоем. Люблю тебя, ты просто супер муж, написала Юлия из Костромы. Здравствуйте из Ейска. Вот такое вежливое начало сообщения. Передайте привет Галине Мишенькиной от сестры Оксаны. Ну, привет, собственно, передан. Готов, так что принимайте с удовольствием. От Владимира из Коломны есть у нас вот такое вот сообщение. Хороший муж всегда должен пожелать жене хорошего воскресенья, отправляясь на рыбалку. Правильно, день у всех должен быть прекрасным. Шутить будем мы в финале этого часа. Нас с вами порадуют анекдоты Игоря Маменко. Чуть раньше проект «Лига городов», но веселый чат вернется через час. Пишите ваше сообщение нам.
1: Веселый чат. Поделись.

0: Кити, кошка сдохла, хвост облез. Я поэтому немного задержалась, извините.
1: То есть что нового?
0: Да вчера посмотрела «Молчание ягнят», «Молчание коров», «Коз». Короче, ночью на ферме делать нечего, все спят. А еще у меня дома консьерж умер.
1: Соболезную.
0: Да все окей. С обязанностями консьержа он все так же хорошо справляется. Ладно, я пойду.
1: А ты ничего не забыла?
0: Да от имени Чехова.
1: Я про выступление. Хотелось бы признаться, я начал заниматься юмором, потому что мне нравилось творчество Сергея Светлакова. И раз уж этап батлов, мне бы очень хотелось с вами отыграть вашу миниатюру. Сергей, можете выйти на сцену?
0: Подожди, а что, так можно было? Сергей, стойте. Я начала заниматься сексом только потому, что мне нравился Тимур Батрутдинов.
2: Команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
3: В прошлом выступлении наша команда показывала урок английского языка. И сразу после этого председатель Госдумы Володин сказал, что английский язык мертв. И по заказу Госдумы наша команда продолжит убивать языки. Урок немецкого в Чепецкой школе.
4: Так, домашним заданием было выучить известных немецких людей.
3: Бетховен.
4: Людей, говорю, не собак, ну что, соберитесь, каких-то посовременнее.
5: Скутер!
4: Украли, угнали! Да что вы мне все время напоминаете это? Так, Гулиев! Встал и вышел из класса.
6: А что я сделал-то?
4: У тебя труды! Тебя дети ждут! Не учитель, а черти че, бихтунг, швах. Так, все, берем двойные листочки, пишем диктант. Ини блайнен штихтен. Nomen, Möppen, kleine Murka, in die kleine Stein, запятая Murka, du für mich gleich Design, hey, Murka, Маруся Климова, in du dich jung, Bichleus. Записали?
3: Да.
4: Зря, видите, мужика размотало в тепле после корпоратива. Урок окончен.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
7: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 25, плюс 27 градусов. Ночью до плюс 17. Ветер южный до 5 метров в секунду.
2: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда». 70 72 82.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Прочитав Камасутру, дворник Василич трижды послал коллегу на нефритовый жезл и дважды в пещеру божественного лотоса.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужчина подходит к вратам рая и стучится, открывает. Ангел заспанный. Слушаю вас, он говорит, мне в рай. А что вы взяли? Ну как, я вот смотрю, надпись рай, в рай, вот мне сюда. Ну а что вы взяли? Вы взяли хоть какое-то доброе дело? Сделал, конечно. Ну какое? Ну вот недавно я видел, как негодяи приставали к девушке, к молодой. Я подошел самому здоровому, дал в зубы. Да ладно, да, ну что, хороший поступок. А когда это было? Ну, пару минут назад. Два грузина тащат медведя на шесте. Встречает третий. Посмотрел на медведя, говорит, гризли? Тот говорит, нет, руками задавили. А, ну да, говорит, ты завтра на Киркорова пойдешь? Он говорит, да не, у меня ни ружья, ни лицензии.
0: Игорь Маменко.

0: меня на танцпол!
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Таким бывает период. 10 букв.
8: Ледниковый.
7: Лето же.
8: Тогда пикниковый.
1: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
9: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
10: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
11: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: столичных 10.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Крепкий кофе с утра. Да вы что? Я ж потом на работе не усну.

0: вами ведет, уводит куда? Правильно, в нашу прекрасную, любимую всеми суперигру «Автомобиль за улыбку». А значит, что очень скоро появится та самая шутка, которую предстоит повторить одному из участников нашей суперигры. Тому, кто уже поделился фотографией на сайте веселорадио.ру. Так что, если ваши позитивные фотки еще нет на нашем сайте, то срочно заходите и загружайте. Так вы получите возможность в моменте выиграть 3000 рублей и пропуск в суперфинал. Но в финале игры, конечно же, получите возможность выиграть новенький автомобиль. А еще в этом часе мы традиционно будем с вами хохотать и делаем это от души, потому что порадует нас монолог Михаила Жванецкого, очень смешной. Анекдотами будет баловать самый лучший Дэн, Сати с юмором, естественно, ответит на свой вопрос, но в ближайшие секунды любимая народная игра, тот самый КВН. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Союз», город Тюмень.
2: Так, Лёля, вы что здесь устроили за самодеятельность?
3: Это не мы, это Александр Васильевич.
2: Так, Лёля. Что у вас еще есть?
3: Ну, есть социальная рок-опера.
2: Объявляйте.
3: Социальная рок-опера.

0: Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет.
1: Путина нет.
2: Я же говорил, он не существует.
0: Так, хватит. Хватит, отставить Путина.
1: Отставить Путина?
3: Да он с ума сошел.
0: Так, все, заканчиваю этот балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданием? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: и выиграй автомобиль!
1: По пути на работу объехал все ямы и сломал руль.
0: Автомобиль за улыбку!
2: Прекрасная шутка только что прозвучала в прямом эфире Юмор ФМ, а это значит, начался очередной игровой эпизод нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». А это значит, в ближайшие секунды, а может быть минут, правда, кто-то сможет забрать 3000 рублей и пройти в суперфинал нашей суперигры. Ну а там в суперфинале побороться за новенький автомобиль. Возможно, это вы, если, конечно, ваша фотография есть в нашем улыбайзере. Если ее пока еще нет, то заходите на сайт веселаярадио.ру и загружайте смелее. Ну а дальше прибавляйте громкость и слушайте Юмор ФМ. Ну а для наших участников я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»
0: Автомобиль за улыбку!
2: Виталий из Ростова-на-Дону выбрал наш улыбайзер этому улыбчивому мужчине. Мы сейчас позвоним и спросим, слушал ли он Юмор ФМ, готов ли повторить заветную шутку. Набран номер телефона Виталия в Ростов-на-Дону, звоним. Если правильно понимаю, то там 10:15, песочные часы перевернуты. Есть 30 секунд у этого красавца, чтобы дотянуться до телефона, ответить на наш звонок, ну и дальше просто начать разговор, ну и желательно повторить шутку, конечно же, чтобы мы отдали ему 3000 рублей, пропустили в суперфинал, но в суперфинале подарили прекрасную возможность выиграть новенький автомобиль. Я была бы рада такому подарку. Мне кажется, любой участник нашей суперигры тоже, если слушает в этот момент. Но в любом случае 30 секунд истекли, и, возможно, Виталий спит, отсыпается выходной, как-никак, летний, приятный, и хочется верить, что ночь-то еще пока прохладная. В любом случае фотография Виталия остается в нашем улыбайзере, и велика вероятность, что он, улыбайзер, выберет эту фотографию еще раз. Также улыбайзер может выбрать и вашу фотку, если, конечно, она в игре. Если нет, то заходите на самое веселое радио, на наш сайт, и дальше следуйте инструкции, нажав на кнопку «Улыбнись и выиграй автомобиль». Ну а я запускаю улыбайзер вновь, чтобы игра продолжилась. Вам желаю удачи!
0: Автомобиль за улыбку! Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: если вы захотите, можете смело радовать друг друга приветами, поздравлениями, признаниями и, конечно же, шутками. Пишите их нам в Telegram, в Макс или смс-ками на единый номер +7 915 03 03 567. Через несколько минут они непременно порадуют адресатов, ну и, конечно же, всю страну. А еще в этом часе, кроме веселого чата, будет монолог Михаила Жванецкого, анекдоты самого лучшего Дэна, ну а прямо сейчас Сатя с юмором ответит на хорошие вопросы.
1: Юмор ФМ и телеканал НТВ представляют Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
2: Сатья, добрый день. Моя любимая женушка постоянно жалуется на меня своей маме, а иногда и моей. Подскажите, пожалуйста, нормально и как это преодолеть?
1: Сатья отвечает.
3: Все зависит от того, что вам в этом не нравится. То есть, вот она жалуется, допустим, маме. Твоей, моей или своей. А как это до тебя доходит? Если потом видишь, что приходят там три злые женщины, твоя мама, ее и моя, и долго тебя бьют у лифта бейсбольными битами, пока ты не затихнешь, ну, с этим надо что-то делать. Если до тебя это никак не доходит, а оно не должно доходить, если к тебе подходит чья-то мама, говорит, Валера, ты, мама, идите все, ну, в Мадагаскар, да, куда-то, то тогда это не жалование, это женщина сливает негативные эмоции не в тебя, радуйся этому факту. С другой стороны, если она жалуется твоей маме, то это о том, что у них хорошие отношения. Вряд ли она вылавливает старушку, зажимает у клавки ее прижимает, да, там, и в ухо, там, ей, твой сын... Но помни об этом, ну, вряд ли. Поэтому надо расслабиться и продолжать жить. Женщина нашла иной альтернативный источник слива негативных эмоций. Просто понять, что твое письмо дошло до Деда Мороза и трезво успокоиться.
1: Сатья с юмором.
3: Письмо. Я знаю, что жена моего любовника нашла мой номер телефона. Что мне ей отвечать, если она все-таки позвонит? Ну, напрашивается версия. Ничего. Не надо вообще разговаривать с малознакомыми, с незнакомыми людьми, с незнакомого номера. Не надо отвечать. Алло, здравствуйте, вы кто? Я жена вашего любовника. Очень приятно, но мой любовник умер 4 года назад. Я скорблю до сих пор. Или мой любовник, я вышел за него замуж 2 года назад. Сейчас я позову Феликса. Вы, может, ошиблись? Вы что, на детекторе лжи? Ну ладно, там понятно, что не надо заводить любовника женатого. Ну бог с ним, мы можем этого понять. Но вести переговоры, о чем вы будете говорить? Вы жена моего любовника, да? Ой, давно хотела уточнить из первоисточника. Ему жареное можно, а то я люблю сырники делать зажаренные, у него не будет там, поджелудочная не вылетит. Она говорит, да-да-да, Павлик очень любит безлактозной сметанкой, вы там поаккуратнее, нам его еще потом лечить. Что за что?
1: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
1: Нарда! Потерялась из набора одна нарда! И у деда будет приступ миокарда!
2: Плюс!

0: Реклама.
1: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
2: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
5: Вот можно было весь день играть.
6: Мир игр стал ее реальностью.
7: Я в игре.
8: Чего плачешь-то?
9: Ты же хотел поиграть.
8: Вот поиграешь.
6: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино.
3: 6+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: На свадьбе друзей Наталья побежала ловить букет невесты, потом опомнилась и вернулась к мужу.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Шутки, приветы, поздравления в нашем веселом чате. +7 915 03 03 567. Это номер телефона, и он един для Telegram, Макс и СМС. Привет улетает Павлу Безусову из Тамбовской области. Готов и хочется верить, что пойман. Всем отличного настроения. Пусть этот день принесет только счастье, только позитив и море радостных моментов, о котором будем долго вспоминать еще. Сообщение без подписи, но кажется, это был Олег. Доброе воскресное. Погода супер у нас в Брянске. Прошу передать привет моему любимому мужу Николаю, который сейчас варит забор на даче. У него все получится. Я в тебя верю. Спасибо большое, Юмор-ФМ, и вам хорошего дня. И мы всей страной верим, что у прекрасного мужа Николая все, безусловно, получится. И забор, и не только. И желаем ему удачи. Но чтобы дело спорилось быстрее, пожалуйста, наши смешные рубрики. Монолог Михаила Жванецкого в финале этого часа. Чуть раньше анекдоты самого лучшего Дэна.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11 47 74 65 03 750 0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Что такое анекдот? Это отражение нашей жизни, и смысл этой истории будет понятен только тем, кто состоит в браке. Разговаривают двое супругов. Дорогая, скажи, пожалуйста, а тебе нужны лучшие годы твоей жизни? Дорогой, ну, я как-то об этом не думала. Так я заберу. Ну, забирай. Вот вам рецепт по-настоящему классного вечера. Значит, представьте, в магазине кассирша пробивает мужчине покупки. Так, 3 ящика водки, 50 литров пива пробила, 5 коробок мартини, это все вам, да? Да. И 30 пачек презервативов. Хорошо, 3 пробила. Карты наличные, карта. Хорошо, расплачивайтесь. Мужчина расплачивается, берет покупки, и уже на выходе вдруг его останавливает такой щемящий крик кассирши. Молодой человек, подождите! Он поворачивается и спрашивает, что такое? Возьмите меня с собой, пожалуйста. Что такое хорошо и что такое плохо, друзья? Сейчас узнаем. Спускается Моисей с Синайской горы и говорит, господа евреи, у меня для вас 2 новости. Одна плохая, другая хорошая. С какой начать? Давай хорошую, все говорят. Да, хорошую. Ну, хорошо. Значит, хорошая. Сошлись на 10. 10 нормально. Хорошо, давай теперь плохую. Прелюбодеяние вошло.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 25, плюс 27 градусов. Ночью до плюс 17. Ветер южный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В индийской версии «Муму» Герасим все-таки станцевал и спел три песни.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: В супружеской жизни самая неприятная нестыковка во времени. Допустим, вы хотите ругаться, а она пошла спать. А вам надо. И время есть, и повод прекрасный, и слова выстроились как никогда. И не в кого все это запустить. Ты что, спишь? Нет ответа. Ты чего это вдруг ночью спишь? Нет, такая жена нам не нужна. Для скандала надо брать темпераментную, плохо спящую, легко переходящую на визг, плач и тряску особь, быстро швыряющую вам в голову стекло, керамику и энциклопедию. Тогда вы всегда в хорошей форме. Легкий, чуткий, ускользающий, как молодая рысь. Ночами не спите, а лежите в углу на тряпке. С высоко поднятой головой и все время прислушиваетесь, как там она. Из-за вашей манеры уворачиваться кончились все чашки и книжки. Это скандал музыкальный, скандал-концерт. Соседи слышат вначале ваш низкий голос, 2-3 слова, бу-бу-бу-бу-бу. Затем вой, визг, плач, бабах, вступил сервиз и тишина. Такая жена бодрит и будоражит, конечно, но класса не дает. Для завершения жизни нужно брать звезду скандала, мастера слова, холодную, злобную, умную, припечатывающую с двух слов и навсегда. Тогда визгом и плачем заходитесь вы. Хватаетесь за стены, за таблетки, капаете мимо стакана и долгими отдельными ночами зализываете то, что можете достать. Это высокий класс. Она действует не по поверхности, она калечит внутренние органы. И кликуху дает точную на всю оставшуюся жизнь. Эй ты, придурковатое ничтожество, пошли. Когда вы с ней под руку идете по улице, она с вами так и обращается. Как раз перед встречей с друзьями. У вас через лицо проступает череп, и уже на черепе проступает улыбка. Решили подышать, спрашивают друзья? Да, как раз дышать вы не можете. Убить – да, умереть – да. Все спрашивают, что с вами. И она спрашивает, что с вами. Отвечать некому, у вас звука нет. Вот это настоящий, убыстряющий жизнь скандал. Между такими скандалами хороша любовь. Яростная, последняя, с потерей сознания, с перерывом на реанимацию. После чего она же подает на развод. Ибо, ах, ибо, женщину скандал не портит, а освежает. Она скандалит и живет, а вам крикнет, чтоб ты подох, вы тут же исполняете.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Таким бывает период. 10 букв.
4: Ледниковый.
3: Лето же.
4: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаяradio.ru, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.
5: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
6: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
7: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: В Москве 11:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Если хотите снимать фильмы для взрослых, ищите актеров в караоке. У этих людей нет никакого стыда.

Мне кажется, в компании Юмор ФМ любой день самый-самый лучший. Ну, как минимум, самый веселый и приятный. Веселым делаем его мы своими смешными программами. Ну, а приятным, конечно же, вы своими сообщениями, приветами, поздравлениями, признаниями. Все это смело отправляйте в наш веселый чат на единый номер +7 915 03 03 567 и в Телеграм, и в Макс, и даже смс-ками. Я, Яся Богачева, через полчаса буду озвучивать ваше послание на всю страну. А еще включу вам рубрику «Шутите, звольте». Там Михаил Тимака расскажет про чувство юмора Александра Дюма. Николай Фоменко в этом часе будет шутить про развод. Это подборка из 5 шуток, и все они очень-очень смешные. А еще угарный папа поделится детскими перлами, которые вы же ему и отправляли. В ближайшие секунды будут шутить и петь Люся Чеботина и Стас Ярушин. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Шутки, песни, уникальный проект на Юмор ФМ, где любимые хиты становятся лучше и веселее. С вами ваш покорный слуга Станислав Ярушин. В студии также экстаз для ушей и глаз Люся Чеботина и наша очередная музыкально-юмористическая дуэль. Вашему вниманию подборные аплодисменты!
2: Надо косплеить Кадышеву чуть-чуть, да?
3: А как тебе удобно?
4: Месяц я не ем, пью только росу, даже не смотрю я на колбасу. Щеки впалые, пропускаю свет, грудь уменьшилась, будто ее нет, будто ее нет, будто... Давай бэк,
3: бэк. Будто ее нет.
4: И... Но со мною боль постоянная, широко седло окаянное.
3: Хорош.
2: Это реально боль всех девушек. Просто грудь первая говорит «пока», а седло говорит «пожалуй, я останусь, хочу посмотреть, как будет дальше». Продолжим.
3: Кто придумал в самом деле, круто, что не говори, виски продавать в качелях, в магазинах дьюти-фри. Все затариться успели, мы сидим и не грустим. Тут качели, там качели, замечательно летим. Тут качели, там качели, замечательно летим.
5: Я летал так когда-то.
2: Почему?
3: Потому что пил.
0: На Юмор ФМ.
5: Давай, мочи.
2: ЭКГ требуют наши сердца. МРТ требует наша спина. В нашем смехе и в наших слезах и в пульсации вен. Дурафен. Мы пьем дурафен.
5: Ну я тебе через двадцаточку тоже спою эту песню, понимаешь?
3: Небо на ладони, от страха сдохнуть можно, с челюстью вставною, чихать и осторожно.
0: На Юмор-ФМ.
5: А ты спой нам что-нибудь из моего поколения.
2: Не приживается асфальт, не доживает он до завтра. Вот был он прочен, как базальт, и вдруг ушел, такой внезапный. Не приживается асфальт.
5: Хорош. Мне кажется, в нашей стране, во всех городах не приживается асфальт после
2: зимы. Ну, конечно, если его в снег класть.
3: Я верю в чудеса. 2 рубля. Колбаса, давай со мной в ЮССА. Под горшок, волоса, 3 копейки за газировку и позитивный Горбачев.
5: Это сейчас для нашего поколения прозвучало.
3: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
2: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
3: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор ФМ. Чао!
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман». Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Счастливый взгляд!
8: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Только наши люди могли придумать фразу «виновник торжества». Вроде всем классно и весело, но все равно ты накосячил.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа!
1: Даша 3 годика гуляет с мамой по улице. Мама спрашивает: «Дашуль, будешь чебурек?» На что Даша с возмущением отвечает: «Нет, мам, ты чё? Я только жить начинаю». 4-летний Боря вместе с мамой проходит мимо садика. Там гуляет его группа. Дети кричат из-за забора: «Боря, Боря!» Мама спрашивает: «Хочешь в садик?» «Нет». «А почему?» «Не хочу на Эльвине жениться», — сурово отвечает Боря. Мама: «Да ладно, смотри, как там весело». Боря немного подумал и выдает: «Ну ладно, пойду женюсь». Ване 3,5 года. Первый раз в жизни попал в краеведческий музей. Увидел скелет человека и спрашивает папу: «Ой, а кто все мясо съел?»
0: Угарный папа!
1: 6-летний Костя увидел на улице большой, красивый, дорогой джип и говорит маме: «Я когда вырасту, такую же машину себе куплю». Мама отвечает: «Ну, знаешь, чтобы такую машину купить, нужно умным быть, чтобы деньги зарабатывать. Нужно много читать, хорошо считать и много знать. Вот домой приедем, садись и книжку дочитай». Костя немного подумал и говорит: «Не, мам, я, наверное, Ниву куплю». Семья отдыхает на даче. Папа видит, как 3-летняя Даша вместе с бабушкой по совместительству тещей читают книжку про животных. На обложке нарисована огромная, определенно ядовитая змея. Папа решил приколоться и спрашивает: «Чё, Дашенька, книжку про маму читаете?» Дочь прищурила глаза и с улыбкой отвечает: «Ага, и немножечко про бабулю». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 0303 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

0: возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Каких еще лягушек?
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН.
5: Мы начинаем КВН
0: на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Уже в кино.
3: Путешествие начинается.
2: Всегда держите уши по ветру.
4: Отправляюсь, куда ветер дует.
2: А колючки на чеку.
3: За приключениями.
2: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В номинации «Прорыв года» в пятый раз подряд победу одержал канализационный коллектор Урюпинска.

0: Светло и легко там, где небо, а вот и весело, вкусно и очень смешно на пикник Юмор-ФМ. Музыкальный пикник Юмор-ФМ ждет вас 26 июля, то есть уже в следующие выходные в гастроквартале 3 вокзала Депо. Там будут концерты, естественно, там Филатес и Кэрос, Галибри и Мавик, Дмитрий Колдун, и это не полный список звезд, а еще конкурсы, игры. Приходите, гастроквартал 3 вокзала Депо, музыкальный пикник Юмор-ФМ. Ну а здесь в прямом эфире мы продолжаем радовать друг друга приветами, поздравлениями и, конечно же, вашими сообщениями. Есть, например, такое послание. Привет нашей дружной семье. Мы отдыхаем на шашлыках. Семья Водиных, Маргарита Чкалина, Николай Козлов и я, Юляшка. Вчера у наших родителей был юбилей свадьбы 45 лет вместе. Спасибо вам. Прекрасный возраст супружеской жизни. Пусть еще раз будет парочку раз по 45. Хочу передать привет своим сестрам Ксюше, Наде, Саше, братьям Мише, Артуру, Антону, Семену, Степе, Грише и моему племяшке Сашуне. Надеюсь, всех перечислили. А еще есть такое сообщение. Недавно нам с мужем исполнилось 100 лет на двоих. Поздравьте, пожалуйста, любимого мужа Шушку. Его жена Татьяна написала. Уважаемый Шушка, не знаю, как вас зовут, но вас с днем рождения. Счастья, здоровья, любви и всего самого-самого благополучного. Ну и веселого, разумеется. А веселое здесь у нас на Юмор-ФМ. Рубрика «Шутить извольте» в финале этого часа. История про Александра Дюма. Чуть раньше Николай Фоменко и его шутки про развод. Вот.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Клименко. 5 шуток про
1: развод.
2: Почему развод это так дорого? Да потому что она того стоит.
3: Жена меня бросила, когда узнала, что я купил 2 алмазных диска какой-то там болгарке.
4: Воспитательница детского сада разводилась, поэтому дети полгода лепили из пластилина только козлов.
2: Пролил пиво на паспорт. Еще не успел жениться, а паспорт весь в разводах. Мужчины, которым однажды удалось доказать, что они правы, уже давно разведены.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: В воскресенье в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 25, плюс 27 градусов. Ночью до плюс 17. Ветер южный до 5 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Ищешь стабильную

0: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курсавто 20 20 12.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Не пора ли нам взяться за Александра, нашего Дюма? А что, и возьмемся? Тем более, что забавных историй с великим писателем произошло предостаточно. Не будем терять время, отправляемся во Францию.
0: Шутить изволите?
1: Однажды к Александру Дюма обратились с просьбой дать 25 франков на похороны судебного пристава, умершего в бедности. Дюма достал 300 франков и сказал: «Я отдаю все, что у меня сейчас есть. Прошу вас, похороните сразу дюжину судебных приставов». Была и такая история. Один парижский аристократ, узнав, что в венах Дюма течет негритянская кровь, и, желая поддеть его, спросил: «Кем был ваш отец?» На что писатель ответил: «Мой отец был креолом, дед – негром, а прадед, вероятно, обезьяны. Как видите, мой род берет начало там, где остановился ваш». Как-то раз Александр Дюма разговорился с одним крестьянином о погоде, урожае и так далее. Крестьянин, между прочим, сказал: «Ах, если бы еще разок прошел такой хороший теплый дождь, как вчера, то так бы все и полезло из земли». «Но это, упаси бог», — заметил Дюма, — «так-то у меня в земле две жены зарыты».
0: Шутить изволите?
1: И как вам такой черный юмор от великого Александра Дюма? Несколько на грани, но согласитесь, смешно. На этом предлагаю взять паузу. Очень скоро вернусь к вам с новыми историями. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите? На Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальность. Ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Продал дрель.
5: Пинг.
4: Купил колыбель.
5: Пунг.
6: Продала пинетки.
5: Пинг.
6: Купила ракетки.
7: Пунг. Продал удочку.
8: Купил удочку.
5: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
9: Продавай без комиссии.
5: Пинг.
9: Покупай безопасно.
5: Пунг.
10: Дистанционные продажи осуществляются ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
11: Девочка, вы...
12: Фильм нам очень понравился. Прям супер.
13: Хороший фильм. Мне понравился.
14: Мне тоже очень понравился.
15: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колмара. Уже в кино. 6.

0: Москве полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если вы поняли, что на самом-то деле все не так уж и плохо, а жизнь, черт побери, налаживается, больше не пейте.

чувствовать себя богинями, ну, может быть, просто прекрасными, радостными, а самое главное, счастливыми и веселыми, легко и просто, если вы прибавляете громкость юмора FM, потому что у нас здесь много смешного и очень-очень танцевального. Да-да-да, только что мы танцевали под песню Филиппа Киркорова, ну, а дальше будет больше. Ну, из приятного веселый чат. Ваш привет, поздравления, признания пишите в Telegram, Макс или с помощью смс-ок. Номер 1+7 915 03 03 567. Я Яся Богачева. Через полчаса буду это все озвучивать. А вот на чем будем смеяться и что будет поднимать нам настроение, делать его еще более летним, ярким, веселым. Монолог Михаила Задорнова, рубрика «Гол, ой, штанга», там комментаторские ляпы нас ждут. А Джейсон Стэтхэм озвучит свои знаменитые цитаты. Ну и, конечно же, посмеемся с вами над историей Александра Лукашова. Это будет «Биг стендап». Все это «Юмор ФМ», шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».

0: Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Всем привет! Здорово, народ! Как настроение? Все круто, да? Да, класс! Можно похлопать. Недавно заметил, что сейчас научились делать не ломающиеся школы. Прикиньте, не ломающиеся, на которые детям не надо скидываться. У меня племянник в 7 классе и ни разу не сдавал деньги на ремонт. Не помогал искать рабочих, не согласовывал смету с подрядчиком. И это странно. Потому что, когда я учился, все школы были китайские. Ломались каждую четверть. Вместе со шторами. Вас тоже принуждали сдавать деньги на ремонт и на шторы? У нас окон столько не было, сколько мы скидывались на них. Я мечтал о школе на подлодке. Где не будет этих долбанных штор. Мне кажется, что моя классуха и там бы нашла на что скидываться. Типа, дети, всем завтра принести по 500 рублей на новый перископ. Странно, что когда ты школьник, ты не зарабатываешь, но тебя все равно заставляют откуда-то брать деньги. Типа, Саша, я видела твою мать в магазине, значит, у нее точно есть бабки. Было сложно учиться, потому что с нас требовали деньги. Не сдать было нельзя. Классуха нам прозрачно намекала о последствиях. Ты не сдал на шторы, экзамен тоже не сдашь. С этого момента 7,7 для тебя больше не 49. Я каждую четверть буду отрывать по маленькому кусочку твоего аттестата и отправлять в конверте твоим родным, пока они на шторы не сдадут. Я очень завидую современным ученикам. У них в школе дофига благ. У меня племянник сейчас ходит в школу с китайским уклоном, прикиньте, в Батайске. Где из всего китайского был только коронавирус. Ну, с китайским уклоном. Я ходил в сельскую школу, которая просто стояла под уклоном. Мы скидывались каждый раз на ремонт и ходили в туалет на улице. Зимой это был просто адский Пакистан. Тем, кто на уроке в минус 30 поднимал руку и говорил «можно выйти», мы аплодировали стоя. Потому что не все возвращались. Сейчас у племянника на родительском собрании классуха вместе с родителями решают, синие или зеленые ароматические таблеточки покупать для унитаза. У нас четко знали, что нужен черный капкан от крыс. У кого-нибудь было такое, что вы чем-то в жизни периодически занимались, а потом резко поняли, что это не ваше, похлопайте. Со мной тоже такое случалось. Я резко осознал, что скидываться на днюху коллегам по работе – это не мое. Я понял, что в этом деле у меня нет никаких способностей. Меня часто подбадривают, говорят, Саня, давай, ты сможешь. Косарь не такой тяжелый. Просто разожми руку, Саня. У меня в этом мероприятии всегда финансовый парадокс. В моем коллективе работает 10 человек. Я скинул 7 на днюхи 10 раз по штуке, а на мою вернулось 6. 6, не 10. Так себе кэшбэк. Получается, какие-то 4 придурка не верят, что я рождался. Типа, сколько Саню помним, он всегда был. Ни разу не видели его фотографии с мамой. Возможно, роды его миновали. Но больше всего бесит, когда в коллективе просят скинуться кому-то на рождение ребенка, а ты даже не участвовал в его создании. Не было такого. Саня, есть одна тема, но если вдруг что, с тебя косарь. Особенно сложно скидываться на рождение ребенка тем коллегам, которым ты вообще не советовал бы размножаться. У всех же есть такие коллеги. Не надо таким скидываться. Это не остановит их, а только раззадорит размножаться. Мы как-то скинулись коллеге, который ксерил задницу на принтере, на рождение первенца. А сейчас у него на подходе уже 4-й. Получается, мы невольно поддержали его любовь к ксерокопии. Я бы вообще перед выходом во взрослую жизнь обязал бы каждого человека сдавать экзамен на получение прав на размножение. Идешь на свидание, пройди аттестацию. Любите своих коллег, мойте руки с мылом. Всем пока. С вами был Александр Лукашов. Чао.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю?
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект стол плюс тумба от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
8: Этим летом Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения в дилерском центре.
9: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В зоопарке все животные ведут себя пристойно, кроме обезьян. Чувствуется, что это уже без пяти минут люди.

0: это главный вопрос.
1: На правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Суперигра. Пикниковый период с доставкой.
2: Выиграй новую мебель садовую.
1: На Юмор ФМ.
3: А вот и наша прекрасная летняя жаркая суперигра «Пикниковый период» с доставкой здесь на Юмор-ФМ. Ну и между тем, это не просто игра, а ваша возможность выиграть промокод на 4000 рублей на доставку из гиперленты. И главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль. Как принять участие в наших играх? Да все очень просто. Вы заходите на сайт веселорадио.ру, регистрируйтесь там, рассказывайте о пикнике вашей мечты. Авторам самых оригинальных, веселых, трогательных рассказов мы, естественно, звоним и предлагаем сыграть в нашу веселую игру. И прямо сейчас у нас в эфире Ольга из чудесного, уютного маленького городка Стерлитамака. Хотя, наверное, не такого уж и маленького, да, Ольга? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, конечно, не такой маленький, но такой же уютный, как вы точно подметили.
3: Да. И что Ольга написала? Вот такое у нее идеальное представление о пикнике. Да даже не представление, а прямо опыт. Мой идеальный пикник случился пару дней назад. Моей маленькой, но очень большой мечтой была прогулка на лошади вокруг горы Таратау. Первый раз на лошади верхом, первый раз неизведанные тропы заповедной зоны. Это останется со мной на всю жизнь, как и мой мини-пикничок с моей лошадью Молнией, с которой мы перекусили яблоки, выпили воды на опушке леса. Счастье в мелочах, это я точно знаю. О, какая красота, Ольга. Ну?
4: О, спасибо большое.
3: Ольга, ну смотрите, вы сегодня, я надеюсь, отдыхаете, наслаждаетесь выходным и разминаете свой речевой аппарат.
4: Обязательно. Сегодня прекрасный день, чтобы попытаться выиграть призы от Юмор ФМ и Лента. Я очень волнуюсь, но я уверена, что вы мне поможете.
3: Конечно, я уверена, что вы справитесь. Мы всей страной вас верим, Ольга. Итак, собственно, наше прекрасное задание. Вам легко и просто нужно будет ее, это задание повторить, выполнить. Слушаем, что у нас здесь будет. Сейчас, секундочку. Еще раз. Код. Прекрасный маскот Ленты, кот Ух, расскажет скороговорку, да не просто расскажет, а промурлычет ее. И вам нужно будет с трех попыток ее повторить правильно, четко, ну и по возможности быстро. Если справляетесь, то забираете промокод на 4000 рублей на доставку из гиперленты. Готовы?
4: Готово.
3: Поехали.
1: Пикниковый период с доставкой.
5: Всем мяу. Пикники в разгаре, а я в ударе. Повторяйте мою летнюю скороговорку. Петр на пикник принес пряники, а Лада заказала в доставке оладьи.
3: Прекрасная скороговорка.
5: Чего вам желаю.
3: Чудесно. Ольга, ну что там Петр принес, что там Лада с оладьями сделала? Готовы повторять?
4: Ой, Петр, так я уже растерялась.
3: Ничего, соберитесь.
4: Принес пряники, а Лада на доставке приготовила оладьи.
3: Еще раз, Петр, что там?
4: Петр на пикнике принес пряники, так. А Лада на доставке приготовила оладьи.
3: Лада заказала в доставке оладьи. Угу. Это слово, которое там было. Поехали. Теперь ваша задача сделать это еще раз четко, внятно, понятно. Не спешите, дышите. И поехали. Попытка номер два.
4: Петр на пикнике принес пряники, а Лада заказала на доставке оладьи.
3: Молодец. Ну это браво. Ну это вау. Вам аплодисменты.
4: Здорово!
3: Да, Ольга, вы выиграли. Вы получаете... Ура! Вы получаете промокод на доставку из гиперленты на 4000 рублей. А чтобы принять участие в розыгрыше главного приза, вам нужно будет выполнить условия акции. И, быть может, именно вам улыбнется удача. Итак, 31 июля в эфире шутки-шоу мы определим счастливчиков, которые получат промокоды на набор удобной садовой мебели от гиперленты за 1 рубль. Ну, Ольга, еще раз вас поздравляю. Поздравляю с победой.
4: Я обожаю Ленту, я обожаю Юмор ФМ. Вы такие классные, вы такие щедрые. Я буду стараться выиграть главный приз. О боже, спасибо, я не верю.
3: Ольга, вы прекрасны. Вы прекрасны. Стерлитамаку большой пламенный привет. Друзья, а если вы тоже хотите сыграть с нами и получить шанс выиграть такой приз, и также радоваться, как Ольга, также быть восторженно приятной, ну, как-то так. В общем, вам нужно зарегистрироваться на сайте веселорадио.ру, рассказать о пикнике вашей мечты и обязательно слушать Юмор ФМ. Ждать нашего звонка все. Больше ничего делать не нужно. Вам желаем отличного пикникового периода с доставкой. Вот и все.
1: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В Гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
0: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
6: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселое радио.ру. 18+.

0: чтобы не ждать, а чтобы, наоборот, радовать любимых, близких, дорогих вам людей, пишите сообщение нам в Telegram, в Макс или с помощью смс-ок. Признание в любви, теплые добрые слова и приветы. Все это непременно прозвучит в веселом чате очень и очень скоро. Номер плюс 7-915-03-03-567. Кроме веселого чата, мы с вами будем смеяться. Монолог Михаила Задорнова нас порадует. Рубрика «Гол ой штанга», там комментаторские ляпы, естественно, смешные. Ну и прямо сейчас сам Джейсон Стэтхэм и его знаменитые цитаты.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Нельзя загнать тигра в клетку, потому что тигр в полоску. У трамвая нет цели, есть только путь. От полученных знаний еще никто не умирал, но скелет в кабинете биологии настораживает. Только в России чайник долго остывает, и чайник долго не остывает означает одно и то же. А с психиатром вообще трудно спорить. Ты ему аргумент, он тебе диагноз. Существует две причины, почему я до сих пор не видел Эйфелеву башню. Первая – она в Париже. Вторая – я не в Париже.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но то,

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90, 2 высших образования, с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете? Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
8: Только второй.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
15: АО «Альфа-банк 6+.
16: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус. И знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
17: В этом весь Т.
16: И в этом весь ты.
18: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
19: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
20: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферт.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Начальник, это человек, который приходит на работу вовремя в тот день, когда вы опаздываете. И опаздывает в те дни, когда вы приходите вовремя.

0: будем радовать друг друга теплыми, добрыми и веселыми словами. Пожалуйста, ваше сообщение нам в Telegram, в Макс или с помощью СМС на единый номер +7 915 03 03 567. Например, есть привет родителям. Желаем хорошо провести этот день и поскорее достроить забор на даче. А еще скажите, пожалуйста, что я их очень люблю, написала Анастасия. Мы не знаем, как зовут родителей, но родители Анастасии, а ваша дочь вас очень и очень сильно любит. Еще один привет улетает в Хабаровску из Крыма. Всем хорошего настроения желает Александра, Анна, Татьяна и Ксения. Еще привет бригаде каменщиков из Перми, особенно Олегу Белякову. Пусть начнет уже работать, как все, написал Сергей. А еще такое чудесное сообщение. Огромный привет любимой супруге Марии в поселок Беломорье в Архангельской области и сыну Илюхе. Я вас очень сильно люблю. Сам я работаю на экскаваторе в аэропорту Архангельска. Всем работникам аэропорта тоже огромный привет. И всем экскаваторщикам всей Руси. От Антохи из Архангельска тоже пламенный большой привет. Вы тоже можете радовать и себя, и близких, и коллег, и даже незнакомых людей. Просто напишите нам +7 915 03 03 567. Это номер телефона, и он един для Telegram, Макс и СМС. Вы пишите, а через час Кирилл Горин будет озвучивать ваши послания. Ну, а в этом часу будем смеяться. Монолог Михаила Задорнова появится очень скоро. Но и чуть раньше комментаторские ляпы, собранные в рубрику «Гол, ой, штанга». Вам хорошего воскресенья.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Точные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
2: Гол! Штанга!
1: Ну что тут скажешь? Уж не знаю, чем вратарь остановил мяч, но застрял он между ног. Ну, в этом эпизоде Марков просто молодец. Марков сыграл как с очком, как Паганель в поисках бабочек. Смотрите, смотрите, Феттель целует кубок, тренера, конструкторов, даже свою жену целует. И что в итоге? Лежали все. Нападающий, вратарь. А мяч прошел мимо, так сказать, всех футбольных тел и ног и вкатился в ворота. Кто-то из игроков предпочитает длинные волосы, а вот Янкер наоборот. Побрил себе все, что можно. Ну что тут скажешь? Футбол — это такая игра, в которой участвуют 22 человека. А арбитры всегда судят против сборной России. Вот так всю жизнь пишешь, пишешь шутки, а тут раз и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы и колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
10: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
9: Курсавто 20 20 12.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: однажды показали мне книгу жалоб. Вот куда записывают жильцы, туристы, жалобы. Это так интересно. Что американцы пишут, что наши. Мы такие разные все-таки. Книга жалобная. Западного отеля. Американцы. Безобразие. По телевизору только местные каналы. Русские. Супер. В номере есть телевизор. Американцы. Безобразие. Полчаса ждали портье, чтобы он отнес наши вещи в номер. Русские. Капец. Пока оформлялись на ресепшене, какой-то мужик в костюме гусара пытался несколько раз спереть наши чемоданы. Слава богу, отбились. Американцы. Кошмар. Кошмар. В туалете такой тусклый свет, что затруднительно бриться. Русские. Это безобразие. В туалете такой слабый свет, что невозможно читать. Американцы. В номере было так много непонятных кнопок, для разъяснения пришлось позвать консьержа. Русские. В номере было очень много непонятных кнопок. Решил разобраться сам. Уже через 10 минут в номер вбежали консьерж, уборщица, официант, бригада пожарных, под звуки радио, DVD и шум кондиционера. Американцы, безобразие, в гостинице платный Wi-Fi. Русский, беспредел. Соседи американцы закрыли доступ к своему ноутбуку. Все понимают, все, потрясающе. И через них не подключиться к Wi-Fi. Ну, это вы и так поняли. Американцы, безобразие, вода в бассейне такая холодная. Не искупаешься, русский, вода супер в бассейне. 5 минут и пиво холодное, и сам трезвый. Американцы, в гостинице бюрократия. Не пускают за шведский стол без карточки гостя. Русский, в гостинице беспредел. Не пускают к шведскому столу с авоськой. Американцы, безобразие, вчера утром на 18 этаже больше 15 минут ждали лифт, и ни один не приехал. Русский, очень хорошая, надежная здесь техника. Вчера полчаса прыгали во всех лифтах, ни один не сломался. Американцы, ужасный отель, здесь в лифтах накурено. Русский, странный отель, здесь в лифтах почему-то запрещается ездить в смокинге. Так и написано, no smoking. Хорошо, хоть курить можно. Американцы, кошмар. В этом отеле 2 шапочки для душа всего. Русский, классно. Прямо в номере 2 прикольных подарка для жены и дочери. Американцы, в гостинице слишком однообразный завтрак. Только омлет и мюсли. Русский, в гостинице слишком однообразный завтрак. Каждый день в одно время, когда я еще сплю. Американцы, это безобразие. В гостиничный ресторан нас не пустили с баночкой Кока-Колы. Русский, беспредел. Нас не пускают в наш номер с мангалом. И последняя запись. Американцы, в гостинице было так мало камер наблюдения, что я опасался закупленные сувениры. Русские, сувениров привез мало, потому что в гостинице было много камер наблюдения.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: 13.00 в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Приходит как-то Змей Горыныч пьян домой, а жена ему с порога: а ну-ка дыхни. Ну, в общем, глупая смерть.

0: а мы помним, мы напоминаем о главном. Ваша улыбка может подарить вам много приятных вещей. Например, автомобиль. Да, можно взять и улыбнуть себе новый автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». Рассказываю, как же можно заполучить нового четырехколесного друга. Просто сделайте селфи своей улыбки, загрузите фото на сайте веселорадио.ру и ловите автомобильные шутки Фоменко. Далее мы вам позвоним, вы правильно повторите заветную шутку, получите за корректный ответ 3000 рублей и отправитесь в суперфинал. Все просто и самое главное, бесплатно. А еще просто и бесплатно я могу озвучить ваши сообщения уже через полчаса. И сделаю это обязательно в нашем веселом чате. Прямо сейчас передавайте друг другу приветы, поздравляйте с любыми событиями и датами и просто признавайтесь друг другу в любви. Также не забывайте шутить, номер для ваших посланий по-прежнему вот такой. +7 915 0303 567, Telegram Max и SMS формат обязательно приветствуется. Главное, подписывайтесь и указывайте, от кого и кому направляете свое послание. Тем временем с вами в студии Кирилл Горин. Всем здравствуйте. И теперь я рассказываю, над чем будем смеяться в этом часе. В финале услышим тройку любимых анекдотов Игоря Маменко. Обязательно насладимся лучшими миниатюрами шоу «Лиги городов». И еще послушаем нашу фирменную нерекламу. Ту самую нерекламу, которая на самом деле как бы реклама, но ничего вам не продает. Зато при этом очень и очень смешная. А начнем мы со скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Коллеги, значит так, я не просто так, значит, сорвался сюда из дубаев солнечных. Потому что у меня есть вопросик. Почему прибыль моей компании падает с каждым месяцем, а? Предприятие тоже, люди те же, техника та же, а прибыль не та же.
3: Не та же, да.
2: Значит, где-то там засорчик? Где-то застревает, значит?
3: Нет, смотрите, ничего не застревает, да? Просто сотрудникам стало сложно сосредоточиться на работе. Ведь их быт немного изменился. Много новых факторов, к которым привыкнуть надо. Иранская кола, да? Ну, это же непривычно немного, что у нас баночки с арабскими иероглифами продаются в магазинах «Росинка» и «Березка». Это... Привыкнуть надо, что надписи справа налево делят полочки с огурцами дядя Ваня и квасом Афанасий. Вот телефон, допустим, взять телефон. Ну, раньше с ним только бабушкам тяжело было, да? А сейчас и молодежи тоже непросто. Сейчас периодически и молодежь на него кричит, потому что ты открываешь приложение, а оно не работает, потому что VPN выключен. Ты другое открываешь, а оно не работает, потому что VPN включен. Ты в следующий раз уже начинаешь анализировать. Так, мне вот это приложение, чтобы открыть, мне выключить или включить VPN? Вчера вроде с выключенным работало. Ты открываешь, все, не работает с выключенным. Включаешь, открываешь, а все, оно и с включенным не работает. Оно просто уже не работает.
2: Не, ну теперь понятно. А VPN это что? Подожди, дай угадаю. N – это находчивость,
3: нет,
2: да?
3: Нет, нет.
2: V я точно не отгадаю.
3: И еще ладно, если у людей платный VPN, да? А если бесплатный, это еще надо вот эту рекламу с этим королем посмотреть, который от пожара спасается. Я считаю, что наоборот, надо войти в положение сотрудников, да? Пойти к ним навстречу, разгрузить их маленько. Они сейчас расслабиться не могут. Они, допустим, «Аватара 2» на большом экране смогли посмотреть только те, у кого дома большой экран. Понимаете?
2: Так, давайте, знаете, это какой-то тупик, а не разговор. Давайте позовем кого-нибудь из сотрудников, зададим вопрос. Может, они сами от первого лица скажут,
3: отлично,
2: что их беспокоит.
3: Отличная идея.
2: Так и поступим. Алло, Ольга Николаевна, зайдите, пожалуйста, в кабинет. Угу.
4: Здравствуйте.
2: Ну, вот скажите, пожалуйста, вас что-нибудь беспокоит?
4: Есть такое, да.
2: Есть, да. Может, расскажете, что вас вот беспокоит, что мешает вам, может, сосредоточиться на работе?
4: У меня муж на рыбалке умер. Водки много выпил. Отцу сказал, что палатка прохладная, но отец его в костер бросил погреться. Ну, мама моя кукухой поехала, Кириллом меня называет. А у нее ни одного знакомого Кирилла за всю жизнь не было. Вообще, кто я для нее, непонятно.
2: Подождите, а как же VPN? VPN вас беспокоит? А вот Coca-Cola с иероглифами у вас вызывает какое-то беспокойство, может быть?
4: Нет, у меня вызывает беспокойство, когда сын на улице без шапки идет. Ну, еще боюсь упасть больно, если веревка с люстры не выдержит. Ну и, конечно, очень сильно переживаю, что «Аватар 2» в кинотеатре не посмотрела.
3: Я, если честно, даже не надеялся, что моя версия хоть как-то в ее жизнь может вплестись.
1: «Однажды в России».

0: Реклама.
1: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ненавижу, когда орут дети в общественных местах. Какие у них проблемы? Никаких. Вообще, в общественных местах должен орать я!

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Какой свежий ароматный бородинский хлебушек. Почем брали?
2: Ну, рублей 50-60.
1: Да вы что, дешевка какая-то. Наверняка с микропластиком. Я вот хлеб дешевле 500 рублей вообще не покупаю.
3: О, вы определенно наш клиент. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Только для вас. Специалисты отдела завышения цен ежедневно отслеживают ценники в популярных торговых сетях, находят самые дорогие и умножают на три.
4: Три конца. Интерьеры от ведущих дизайнеров, кассиры с высшим математическим образованием, живая музыка, красная ковровая дорожка и швейцар при входе.
3: Да, мы дерем с вас в три конца, иногда в четыре. Но ведь вы можете себе это позволить.
1: Бутылка молока 400 рублей? Десяток яиц 900? Ну, не знаю. Меня устраивает.
3: Поверьте, нас тоже. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Приходите и платите, ведь вы этого достойны.
4: Адрес ближайшего магазина легко найти на сайте. Да-да-да, мы тут совсем в нашей Москве охренели. Точка все.
5: Че такой невеселый?
6: Ты что тут скажешь? Не высыпаюсь, переутомляюсь. Похоже, у меня депрессия. Что делать?
5: Делай, как я. Принимай, меня прет.
6: Меня прет? А что это?
7: БАД «Меня прет». Новейшая разработка российских ученых. Вы устали, приуныли, потеряли вкус к жизни. Всего одна капсула «Меня прета» поднимает тонусы настроения на целый день.
5: Вот поработаем, потом спортзал, потом читальный зал, велопрогулка, бассейн, в Третьяковку заглянем, потом прыгнем с тарзанки, а вечером попозже у нас урок бачаты.
7: «Меня прет» действительно работает.
5: Еще как!
7: Спрашивайте «Меня прет» и отвечайте «Да, меня прет».
8: БАД не является лекарством, нигде не продается. Перед применением проконсультируйтесь и поймите уже наконец, что это не реклама, а просто мы на Юмор-ФМ так шутим.
9: Не реклама!
10: Ой, ты гой еси, краснодевица, угостишь ли боярина?
11: Угощу, а чего ж не угостить? Чего изволите?
10: Дай покумекать. Откушаю, пожалуй, царь-булку с требухой. Растягай с карасем, который из детского меню. Репы пареной, 9 ломтев. Да квасу ржаного.
11: С хреном квасу, а ли с медом?
10: С хреном, без льда, среднюю крынку.
11: Капусты квашены на закусь, огурчиков малосольных.
10: Огурчиков не желаю, а вот грибочков соленых возьму. Пожалуй, большой туес.
11: Подать в бересте, аль на злате серебре?
10: Да в бересте, по-простому.
11: Внутрихоромно трапезничать желаете, аль восвояси?
10: Так восвояси, девица, восвояси.
12: Сеть трапезных быстрого питания «Житие мое». Яства дивные, по рецептам старинным, с пылу с жару.
10: А знаешь, девица, давай-ка мне и огурчиков пировать буду.
12: «Житие мое». Вкусно, душевно,

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
9: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении от банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Уборщица Маня проработала в аэропорту 15 лет и теперь может на 70 языках сказать: «Куда идешь? Я только что помыла!»

Это тот самый чат, в котором мы шутим вашими шутками, передаем ваши приветы, озвучиваем любые послания и шутим, много-много шутим. Номер плюс 7-915-0303-567, телеграм Макс и СМС. Дарья из Кургана передает привет сестре Насте, маме Ксении, папе Дмитрию и бабушке Лене и дедушке Ивану тоже в том числе. Светлана передает привет своей семье, супругу Алексею, сыну Павлу и дочке Елизавете, а также поздравляет вас с днем рождения. Шутки у нас тоже здесь имеются, вот, например, от Виктории. У моих друзей есть очень и очень хороший знакомый. Он очень хорошо поет. Что видит, о том и поет. Но в баню с ним никто не ходит. Татьяна пишет: «Добрый день, любимое радио Юмор ФМ. Передаю привет своему любимому мужу Алексею. У него, к сожалению, закончился отпуск. Но пусть не унывает. Через 3 недели будет еще один. Во как! Возвращаемся с отдыха. Вместе с ведрами черной смородины будет чем заняться вечером». Ну, правильно. Александра передает привет Самару. «Дождь» пишет: «Не помеха, чтобы приготовить шашлык. Спасибо, мои любимые Алена, Вова и тетя Оля. Ваша Александра написала такое сообщение». И еще одна шутка от Степана из Твери. «Если бы у вас был выбор, свозить свою жену в санаторий или перекрасить машину, какой бы вы цвет в итоге выбрали?» И смешно, в финале этого часа тройка анекдотов Маменко. Вашему вниманию через пару мгновений лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов». Ну а пока мы ждем, еще раз напомню номер телефона: плюс 7-915-0303-567, телеграм Макс и СМС-формат. Веселый

0: Кострома.
1: А самое страшное для девушки, это когда болеет ее бабусечка.
2: Все, Кать, в этом меня хранить будешь.
3: Макс, ты серьезно? У тебя 37,2.
2: 37,2, итого 39, Катюш.
3: Это так не работает, Макс.
2: Так и работает, Кать, у меня ж наследственное. Вот у меня бабка во сколько умерла? В 34, как и мне.
3: Ну так ее машина сбила.
2: Ну ты же не знаешь, какая у нее температура была. Кать, да все очень серьезно. Я уже даже завещание написал, на.
3: Ты в своем уме? Всем респект?
2: Спасибо за жизнь. Я уже даже маме сказал, что заболел.
1: Что ты сделал?
4: Ах ты, сынульку моего довела.
3: Да и вам не хворать.
4: Сынок, ты прости, что так долго 20 минут из Самары добиралась. Просто билетов не было, пришлось по шпалам бежать.
2: Мамочка, у меня 37,2.
4: Шансов мало. Ну попробуем тебя с того света достать. Ой, какой же ты у меня красивый. Вот. Молодой Куравлев. Весь в папку царствие небесное.
2: Эй, мам, папа жив.
4: Так у него 37,5. Тоже валяется там.
2: Ой, что-то я посмотрел, вообще это что-то страшное. Вирус всех мужиков выкашивает. Это, наверное, свиной грипп.
3: Конечно, свиной. Чей ты сын-то?
4: Да ты лучше бы его лечила!
3: Да что вы говорите, он сам не лечится, сидит играет в свою приставку целый день.
4: Ты пообрывал бы провода у приставки.
2: Давайте, отключайте меня от аппарата жизнеобеспечения.
3: Обеспечение.
2: Я не знаю, температурка шарашит. Опа, Володя смс-ку написал. Там футбол, я пошел на стадион.
4: Ты ж болеешь.
2: Ну я ж в шарфике. Суперпроект ТНТ. Это
5: Лига городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
6: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.
5: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
9: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
10: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
11: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
10: Курсавто 20 20 12.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Я пытаюсь потерять вес, но он все время меня находит.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: На причале мужик сидит, огромный у него громкоговоритель. Лодка номер 9, возвращайтесь, ваше время истекло. Повторяю, лодка номер 9, возвращайтесь на базу, время и ваше время истекло. Маленький мальчик подходит, говорит: дядя, откуда лодка номер 9, у вас только 7 лодок. Тот монотонно повторяет: лодка номер 6, что у вас произошло?
2: Едут два мотоциклиста, без касок, без ничего. Причем, три человека. Без коляски, но на одном мотоцикле, втроем. Проезжают, ну, явно пьяные, и гаишник вылетает со свистком, тормозит, а рукой машет ему, а один, который сзади сидит, показывает: ну, мы что, мы тебя на башку посадим же.
1: Жена мужа бьет. Он ночью пришел пьяный, бьет его: будешь пить? Будешь пить? Он: ладно, наливай.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Продал дрель. Пинк. Купил колыбель.
7: Пунк. Продала пинетки.
8: Пинк.
9: Купила ракетки.
10: Пунк. Продал удочку.
11: Купил удочку.
12: Пинк-пунк. Пинк-пунк.
13: Вебери сейл.
14: Продавай без комиссии.
15: Пинк.
14: Покупай безопасно.
15: Пунк.
16: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
17: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
19: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
20: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Ровно 2 часа дня в российской столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Очень культурный мальчик в подъезде бывшей написал: «Лена непостоянна».

0: Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Да, вот он, тот самый час, то самое время, когда мы общаемся очень и очень много. Я буду озвучивать как можно больше ваших сообщений, приветов, поздравлений, признаний и так далее. Ну и самое главное, включу для вас именно тот юмор, который вы попросите. Главное, напишите нам об этом. Напоминаю еще раз, это юмор на заказ. Пожелания по юмору и ваши послания принимаются по единому номеру Telegram Max SMS. Номер вот такой, +7 915 0303 567. Меня зовут Кирилл Горин, и всем привет. Кирч на связи. Папа и муж Алексей передают привет любимой жене Дарье и сыну Илье и говорит, что сильно вас любит. Роман Горбачев передает привет друзьям молодости Наталье Лыковой, Андрею Черкашину, Насте Макаровой и Оксане Мащенко. Огромный вам привет, пишут мои дорогие горловчане, очень по вам скучаю. И еще один привет у нас от Виктора, он передает его своей жене Марине и просит включить для них тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
2: Камызякская мэрия накануне дня города.
3: Все, завтра день города Камызяк. Кто там из Москвы? Звезды приезжают, нет?
2: Волочкова может.
3: Ой, не надо! Че я там не видел? Бузову позовите.
4: Бузова может, но наша церковь против. Боятся влияния потерять.
3: Так, короче.
5: Ой, не приедет и не приедет. Как говорится, баба с возу, а посередине гвоздик.
3: Чего?
5: Ну так говорится. Готовься не летом, а коса на улице.
3: Где так говорится? Ты что гонишь?
5: Ну вы же сами мне сказали читать побольше. Вот я сразу две книги читаю. Загадки и поговорки. Хочу наверстать упущенное.
3: Русик, ты не упусти наверстанное! Я ж тебе давал. Хорошая книга, Уголовный кодекс Российской Федерации.
5: Ой, там сюжет слабый. Просто все нельзя и все.
3: Короче, ну и что, звезды не приедут? Ну и что, сами будем звездами, правильно?
4: Да зачем? Из бюджета же деньги на звезд выделяли. Где деньги?
3: Ой, заладили. Где деньги, где деньги? Я отдал деньги малознакомым женщинам за хорошо знакомые мне ощущения.
4: Да вы же мэр, вы не имеете права себя так вести.
3: Так а ну-ка иди сюда, ты посмотри, как он со мной разговаривает. Ты неблагодарный человек. Ты вспомни, кто тебе вообще в нашем городе разрешил быть оппозиционером. Кто тебе деньги платит?
4: Ну не вы же.
3: Ну кто, через Русика тебе кто передает?
5: Ты на кого прешь, а? Ты пойми, бестолочь, дареному коню в зубы
3: так
5: нельзя скушать.
3: Руслан, иди сюда. Ты знаешь, что сделай? Ты сейчас выйди на улицу, там подъедет КамАЗ с полным кузовом щебня. Ну ты увидишь, щебня много будет. Сзади машины встанешь и вот так махни, скажи, давай, и завали себе хлебало.
5: Все, понял, висит груша апотеки час.
3: Короче, смотрите, что сделаем. Значит так, мы на огромном баннере распечатаем фотографию салюта, и четыре сильных лебедя по команде поднимут этот баннер вверх. Все, люди слышали музыку, люди видели салют. Довольны, разошлись по домам.
4: Вот да нафига нам вообще такой праздник нужен?
3: Ну, нам-то этот праздник нужен, а вот нам нужен.
4: Кому нам?
3: Смотрите, вот есть мы, мэр, прокурор, судья, нотариус, да? А есть мы! Ни мэр, ни прокурор, ни судья, ни нотариус. Понимаете? Для нас это праздник, чего? Ну, что это день города, да? А для нас это праздник! Это день города! Понятно? Поэтому если мы сделаем день города плохо, мы будем недовольны. И тогда мы придут к нам. И сделают из нас нас! Мы же этого не хотим.
4: Не хотим.
3: Мы этого не хотим. Поэтому давайте репетировать. Завтра на нас 10 тысяч нас придет смотреть.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
8: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.
10: Осталось никаких сомнений.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В теле взрослого мужчины около 75 километров нервов. Мотать не перемотать.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И мы вновь здесь с вами и с вашими сообщениями. Мила из Самары передает привет и желает отличного дня своему дорогому. А внимание, есть вот такое заявление на всю Россию. Очень сильно люблю Татьяну Смирнову, обожаю ее. Павленко Николай написал вот только что вот это сообщение. Смело, Николай, классно. Юлия передает привет в Юрьев-Польский своим родным, Ульяне и Алексею. Я вас люблю, занимайтесь делами и не отвлекайтесь. Вопрос только один ко всем. А когда отдыхать, если отвлекаться нельзя? Ну, отдохнуть можно уже 26 июля. В следующий уикенд приглашаем каждого, всех-всех-всех на очень веселый, вкусный музыкальный пикник Юмор-ФМ. Встречаемся в гастроквартале «Три вокзала Депо», где вас ждет грандиозный концерт, на сцене которого будут Филатов и Кэра, Султан Лагучев, Венера, диджей-демиксер, Фабрика и многие-многие другие артисты. Начало концерта в 17 часов. Напоминаю еще раз, все состоится 26 июля. Ну, а через пару мгновений вашему вниманию Сатья с юмором на Юмор-ФМ.
0: ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Ольга, инженер-строитель из Ростова-на-Дону, спрашивает.
2: Собственно, сам вопрос. У меня муж очень часто забывает любые мои просьбы, даже самые незначительные. Аргумент один, я забыл. И вот у меня как бы вопрос. Он правда забывает, то, что как бы что-то с головой, может быть, к врачу надо, или это просто отмазка?
0: Сатья отвечает.
3: Никто не знает. Никто не знает. Может, забывает, может, к врачу надо, может, еще что-то. Но это его проблема.
2: Мы 8 лет с этим боремся.
3: Нет, это ты борешься, а он не борется. Ну, смотрите, знаете, я служил в Советской армии, и там говорили, если вы такой тупой, что ничего не можете запомнить, заведите себе блокнот. А еще лучше два, как у меня, понимаете? Поэтому у меня два блокнота, и я не забываю только то, что я записываю. Он записывает?
2: Нет.
3: Теперь вопрос, как он страдает после того, как он не выполнил то, что он обещал? Я знаю ответ. Никак. Садись. Двойка.
0: Сатья с юмором. Светлана, психолог из Москвы, спрашивает.
4: Сатья, здравствуйте. Очень рада, что могу лично задать вопрос. Подскажите, если мужчина на этапе ухаживания говорит, что женщина должна первой писать, проявлять инициативу, чтобы показать мужчине свою заинтересованность, это действительно, ну, есть такое мнение у мужчины? Или
3: у
4: все-таки
3: этого мужчины, да. Есть.
4: У этого мужчины. Или все-таки этот мужчина ищет такую сильную женщину и завоевывать ее не собирается?
3: Хороший вопрос.
0: Сатья отвечает.
3: Но прежде чем ответить, я задам наводящий вопрос. А тебе это нравится?
4: Ну, с моей точки зрения, это не совсем правильно. Мне кажется, мужчина должен...
3: Не совсем или тебе это не нравится?
4: Мне это не нравится. Мне хочется, чтобы мужчина...
3: Как быстро мы... Ну, в принципе, да, мне это не нравится. Надо четко понимать свои ощущения. Вы встретились, вы не знаете друг друга, вы знакомитесь. Он говорит, я хочу, чтобы баба брала инициативу. Я хочу лежать сегодня на диванчике. Если у меня возникнет интерес, она тут же проявит инициативу и как-то это дело как бы порешает. Я хотел бы, чтобы баба решала вопрос, а я говорил, да, нет. Я хотел бы, чтобы она мне писала и показала свою заинтересованность, потому что я же мужчина, а в стране же мужчин мало нормальных, один я только, а все остальные адские. Поэтому давай, баба, шевелись. Это на стадии ухаживания происходит. Тебе это не нравится, но если ты это терпишь, значит, ты этого достойна. Поэтому на этой стадии люди обмениваются, что вам нравится. Возможно, тебе хотелось бы, чтобы твой мужчина был, ну, я не знаю, мастером спорта по международному боксу. Ну, да, он боксер, мастер спорта международного класса. И ты спрашиваешь, ты спортсмен? Он говорит, нет. Ты мастер спорта? Нет. Международного класса? Нет. По боксу? Нет. Знаешь, какой ответ? Он тебе...
2: Не подходит.
3: Прикинь, не подходит. Но вдруг, если я начну как-то себя вести, он со мной пообщается, со мной начнет спать и уже к концу года станет мастером спорта по боксу международного класса. Ответ – нет. Не переоценивайте волшебство секса с вами.
0: Сатья Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Бункер СТ.
1: Но мой рот создан для пива и шпрот.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: И рожок взял в думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью во

0: 16+. Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
0: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Ты.
6: Подробнее на t-bank.ru/alt-bank.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Люди, которые идут 8 километров в гору, чтобы постоять там 6 минут и потом еще идти 8 километров с горы, вы пробовали лежать на диване?

0: Знания. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И мы опять здесь с вашими прекрасными сообщениями. Ольга и Ирина Попова передают привет Станиславу и Роману. Мы отдыхаем, пишет. Мы загораем. Ну, замечательно. Оксана и ее послание. Привет мужу Данилу, дочкам Ксюше и Софии, сыну Михаилу в том числе. С выходными днями нас ура, ура, ура. Данил Жомов пишет. У меня вчера был день рождения. Мне исполнилось 25 лет. А сегодня день рождения у моей мамы Анастасии. Ей сегодня 46. Желаю всего самого доброго. Сейчас мы с бабушкой на даче. Привет тете Ане. А вот двойной праздник и двойное поздравление. С праздником, и пусть все будет только замечательно. Привет Ксении Машковой от Алексея и Дарьи из Керчи. Желают вам хорошей рыбалки в Истре. Да, вот так вот просто ваше послание прозвучит в эфире Юмор-ФМ. Главное, присылайте все вот сюда. Номер +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. Формат обязательно приветствуется для вас. И еще один привет у нас от Сергея из Самары своей жене Алене. Он направляется, пишет, что вы у него самое лучшее и просит включить большой стендап. Мы так и поступим, слушаем прямо сейчас.

0: Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Добрый вечер! Так, за последние два года летал на Бали два раза. Первый раз летал абсолютно бесплатно.
2: Второй раз я летал за свои деньги. Я выбрал катарские авиалинии. И, возможно, я сейчас скажу, как эскортница, но меня арабы пытались на бабки. Мне... Четыре раза меняли вылет. Четыре раза. Я себя, знаете, кем чувствовал? Маленьким мальчиком, а вот эти катарцы — это турок с мороженым. Видели вот это видосы? Короче, у меня был перевалочный пункт через Катар, и я уже до Бали летел с французами. Блин, такие прикольные ребята, но со мной почему-то посадили такую женщину. Вот знаете, французов называют лягушатники, со мной конкретно жаба сидела. Вот знаете, у вас в жизни точно есть такая женщина, которая в чате подъезда. Вот такая со мной летела. У нас сразу с ней не задался разговор, потому что она садится и такая: «I want eat», «я хочу есть». Я такой: «Me too». Она такая: «I want croissant». Я такой: «I want Наполеон». В ее глазах я был дебил, который что про Францию знал, то и сказал. Еще хуже, если сказал бы «I want Оливье», конкретно вот того. И сейчас я скажу, почему у нас с ней не задался конфликт. Я засыпаю, и в моменте она бьет меня локтем. Я просыпаюсь от того, что она просто вот так засаживает мне. Я вот так поднимаю подушку для глаз и на чистом русском ей говорю: «На ты это делаешь?» И она такая: «Пардон». Я продолжаю на нее смотреть без эмоций, она такая: «I'm sorry». Мне кажется, если в этот момент я бы не улыбнулся бы, через 5 минут она сказала бы: «Дмитрий Сергеевич, извините, пожалуйста». Еще через 5 минут она уже такая: «Матушка земля». И вот я прилетаю на Бали, я своим кентам привез подарки. Подарки в пакете Валберес. И как я смешно русских спалил, просто смешно. Я иду по острову с пакетом Валберес, мне навстречу идет пара. И пацан видит пакет Валберес и такой: «Нет! Нет! Оксана, твоя хуйня и здесь открылась!» Меня еще кенты записали на серфинг. Мы подходим к инструктору по серфингу, и мой кент говорит: «Это Дима», инструктору по серфингу: «Это Дима, он вообще не понимает английский». И инструктор по серфингу говорит: «Ха-ха, fat friend». Но слово «жирный» я-то знаю. А он такой, бабаевский, 99% какао. Говоря простым языком: «Ну, негр он». Он не тянет руку, такой: «What is your name, my friend?» И я ему: «Хозяин». Я всю неделю ходил на серфинг только ради одного, чтобы он меня встречал фразой: «Hello, хозяин». Ну это плохой поступок, это плохой поступок. Я, знаете, я какой турист, если я отдыхаю, то все должны отдыхать. И я своим балийцам на хосте в отеле и шоколадки, и газировки покупаю. И на следующий день мой друг приходит ко мне в номер, я открываю дверь, он смеется, я говорю: «Что такое?» Он говорит: «Меня балийцы только что остановили». Говорит: «Your friend, best of the best. But what is it? Это тебе зайчик передал». От зайчика. А кому от зайчика детцы приносили? Да. Расскажу вам напоследок, как я летел обратно. Я уже сажусь в самолет до Москвы. Я счастлив. И ко мне подъезжает стюардесс. И такой: «Вот идти, а я домой лечу». Я ему говорю: «Мальчик, водочки мне принеси. Я домой лечу». Все, народ, всем спасибо!

0: Елена Николаева передает привет своему супругу Сергею Николаеву из Волгограда. Он сегодня молодец, работает на даче и слушает Юмор ФМ. Все будет хорошо, написала ваша супруга Елена. А мы в это верим, и так оно и будет. Виктор передает привет своей жене Марине и дочке Юле, а также лучшим сыновьям Сергею и Диме. Желает всей стране классного дня. Наталья передает привет своему любимому городу Копейску, а также подруге Наталье, мужу Алексею. Спасибо за прекрасный шашлык. Вот так вот. Смотрите, супруг Алексей, Наталья тут, Наталья там. Так встаете между ними, загадываете желание, и оно исполняется. Ирина из Домодедова направляет пламенный поцелуй своему мужу Денису и сыновьям Марку и Илье. «Люблю вас сильно», написала она. И еще один привет у нас от Анны из Курска. «Люблю своего мужа Гошу и говорю ему, что он самый лучший». Ну и для вас прямо сейчас и на всю страну самый лучший Дэн.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Друзья, в каждой профессии есть свои маленькие секреты. Представьте, цветочный магазин. Заходит Соломон Маркович. «Девушка, здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, букет роз». Цветочница дает ему букет и говорит: «Только кончики подрежьте, пожалуйста, чтобы дольше стоял». Соломон Маркович смотрит на нее лукаво и говорит: «Ну, здрасте. Этот метод именно мы и придумали». Друзья, как известно, все сотрудники делятся на две категории – ответственные и безответственные. Вот вам пример. Фрагмент деловой переписки. «Добрый вечер, Олег!» – «Где макет альбома?» – 3 вопросительных знака. «Вы обещали сделать его до обеда?» – 3 восклицательных знака. «Добрый вечер, Виктор!» – «Я еще не обедал!» – смайлик. А вот вам история, друзья, об искренней любви к братьям нашим меньшим. Середина 90-х, к магазину хозтоваров подъезжает легендарный 600, и оттуда выходит такой нормальный, серьезный мужчина, спортивной осанки, малиновый пиджак, с золотой цепью. Подходит продавцу и говорит: «Значит, так, у вас есть крестики для монтажа кафельной плитки? Ну, такие вот, маленькие, пластмассовые». «Есть, конечно». «Ага, значит, дайте мне 37 864 штуки».
4: 37 864?
3: «Ну да. Зачем так много-то?» «Ну, слушай, у меня на пасеке пчелки все подохли. Хочу похоронить по-человечески».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50 04 20. С легким паром.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+. Ищи стабильную.

0: Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Когда мужчине плохо, он ищет жену. Когда мужчине хорошо, жена ищет его.

0: для сообщений плюс 7 905 0303 567.
1: И у нас финальная тройка сообщений к этому часу. Артем передает привет своей жене Алене и дочке Саше, желает вам классного дня и просит вас постепенно направляться в сторону улицы. Он уже готовит шашлык. Приятного вам аппетита. Катя, ее послание: привет любимому мужу Шевченко Максиму из Волгоградской области. Улыбайся чаще, улыбайся просто так. Ведь жизнь прекрасна, а мы рядом. Люблю, люблю, люблю, написала трижды ваша прекрасная супруга Екатерина. Класс! Андрей передает привет своей жене Ане и дочке Диане. Говорит, что они скоро пойдут гулять. Мы их поздравляем и всем тоже желаем, конечно, выйти и наслаждаться погодой. И все так же неизменно уже вернемся к вашим сообщениям в следующем часе. Ваши приветы, поздравления, признания и любые другие послания прозвучат в нашем веселом чате. А вот номер для них прежний. Плюс 7 915 0303 567, телеграм Макс и СМС. И под занавес часа вашему вниманию монолог маэстро Жванецкого.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Ну, слава богу, я и так никогда не терял оптимизма. А последние выборы меня просто окрылили. Я же говорил, или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений. А критики мне кричали: «Все, у вас кризис, вы в метро 3 года не были, о чем вы теперь писать будете? Теперь все разрешено, теперь права человека». Критика сверкала: «Вечно пьяный, жрущий – это я, толстомордый, все время с бокалом». А я все время с бокалом, потому что понимал – ненадолго. Все по словам, я по лицам. Я слов не знаю, я лица понимаю. Подошел ко мне авторемонтник и говорит: «Я вам радиатор заменил». Я на лицо его глянул: «Нет, говорю, не заменили». «Да, говорит, не заменил, но запаял». Я опять глянул: «Нет, говорю, не запаял. Сейчас пойду посмотрю». Когда все стали кричать «Свобода!», я пошел смотреть по лицам. Всех. Слева направо, справа налево. Нормально все. Наши люди. Они на свободу не потянут. Они нарушать любят. Что ж за свобода, когда нарушать нечего? Ты ему запрети, чтобы он нарушал. Вот это он понимает. Это кто сделал? Где? Вот. А что, нельзя? Нельзя. Это не я. Наша свобода – это то, что мы делаем, когда никто не видит. То есть стены лифтов, туалеты вокзалов, колеса чужих машин – это наша свобода. Нам руки впереди мешают, руки сзади – другое дело. И команды не спереди, а сзади. Не зовут, а посылают. Так что народ сейчас правильно требует порядка. Это у нас в крови. Обязательность – это, пунктуальность – это, четкость – это, чистота – это. В общем, наша свобода – бардак, наша мечта – порядок в бардаке. Маленькая теперь, маленькая. Что такое черный день? Все говорят: это на черный день. Так вот, на черный день у нас денег не копят. Голосуют за коммунистов, а понимают, что черный день – это не тот день, когда денег нет, а всего полно. Черный день – это когда соли нет, табаку нет, хлеба нет, молока нет, крупы нет, а деньги есть. Тогда обнаруживается, что главное. Так что давайте проголосуем и тут же наберем соли, сахара, питьевой воды на черный день. А день сегодняшний будем вспоминать как светлый, ибо у нас всего лишь не было денег.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
5: Продал дрель.
6: Пинг.
5: Купил колыбель.
6: Пунг.
7: Продала пинетки.
6: Пинг.
7: Купила ракетки.
8: Пунг. Продал удочку.
9: Купил удочку.
6: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
10: Вебери сейл.
11: Продавай без комиссии.
6: Пинг.
11: Покупай безопасно.
6: Пунг.
3: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-0047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Скажите, я один такой, у кого дома тренажер вместо вешалки. Есть пакет с пакетами, сковородки лежат в духовке, лекарства в холодильнике и есть банка от кофе с гвоздями.

0: если точнее, то ваша улыбка, которая принесет вам приз в виде автомобиля. И как же это реализовать? Просто сделайте фото своей улыбки. Загрузите его на сайте веселорадио.ру и после чего ловите автомобильные шутки Фоменко. Все просто, но и самое главное, абсолютно бесплатно. За исключением вашей прекрасной улыбки. А если вы уже в игре, то я прошу вас приготовиться, потому что в этом часе прозвучит заветная шутка Николая Фоменко, которая принесет вам ключи. Ключи от суперфинала игры «Автомобиль за улыбку». А вы правильно повторите шутку, и поэтому, чтобы это не упустить, просто ждите нашего звонка. Звонить вам буду я, Кирилл Горин. Меня зовут. Всем привет, всем здравствуйте. Также традиционно через полчаса встречаемся в веселом чате с вашими шутками, приветами, поздравлениями и любыми другими посланиями. Озвучу все непременно. Вот только главное, направьте свои послания вот сюда. Плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS. В финале часа, если говорить про юмор, услышим избранный фрагмент из произведения «12 стульев» в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов», конечно же, в исполнении Сергея Бурунова. Также Николай Фоменко пошутит целых 5 раз, а шутки будут про ремонт. И, конечно же, насладимся детскими перлами в исполнении угарного папы. Ну а прямо сейчас шутки песни «Плюс», ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская, а в гостях Хабиб. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни. Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали! Позвольте, друзья, я начну. Поддержать супругой разговор было б мне, друзья, гораздо проще. Только вот беда с недавних пор. В нашем доме поселилась теща. Вот поет супруга соловьем. Теща вторит тощим попугаем. И когда они трещат вдвоем, их язык вообще не понимаем. Как понять своей супруге мать? Как сказать доходчиво и строго? Всем бы, мать, немного помолчать. Помолчите, мать, совсем немного. Надя,
2: да,
0: твоя
2: это
0: песня.
2: Это моя любимая вновь, да. И шашлычок под коньячок вкусно очень. И это все, чему учил меня отчим.
0: Хабиб,
3: я сейчас
0: песня?
3: Свою прочитал и уже посмеялся там внутри.
4: А, не, да, да, Дзет нам сказал, вдруг мы не посмеемся, и что будет?
2: Давайте не будем смеяться, пожалуйста.
3: Вы не сможете. Сейчас будет, сейчас все будет.
0: И огонь не вода, кто-то в бане ливанул на провода. Надя, твоя песня, стой, пожалуйста.
1: Пароли, пароли, пароли. Пароли, пароли, пароли. Ремнем хворостиной пароли. Три раза в неделю по полу.

0: где у вас берут доски? Дайте мне одну штуку. Выйду я на склон плоский, чтобы побороть скуку. Мне инструктор не нужен, научусь и так, поверьте. Чем я остальных хуже, разберусь без вас, черти. Упал на морду со сноуборда и уже 2 недели лечусь. Морда просит рекорда, я когда-нибудь с горки скачусь. Скажем прямо и гордо, обязательно с горки скачусь.
1: Габи, твоя песня последняя.
2: Ах ты, деточка моя, титаническая, скушай что-нибудь уже диетическое.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
3: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз, и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки, песни.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
8: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
9: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
8: Курсавто 20 20 12.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Біль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Я понял, что моя жена водит машину лучше меня. Я на ручнике тронуться не могу, а она весь день проездила.
2: Наконец-то прозвучала заветная шутка Николая Фоменко. Запоминайте, потому что совсем скоро мы позвоним кому-то из вас. За правильное повторение шутки в моменте получаете 3000 рублей. И самое главное, отправляйтесь в суперфинал игры «Автомобиль за улыбку». Финал состоится уже в конце этого года, где у вас будут абсолютно все шансы выиграть новый прекрасный автомобиль и уехать из студии Юмор-ФМ прямо на нем, прямо со своей семьей. Вот так вот, все просто и самое главное, бесплатно. Для участия нужно просто улыбнуться на камеру смартфона и загрузить фото на сайте веселорадио.ру. А вот чтобы повысить шансы на выигрыш, приглашайте в игру всех своих родных и близких. Вместе выигрывайте и вместе наслаждайтесь новым прекрасным подарком. Но мы переходим к нашему выбору следующего участника, и для этого просто говорим два заветных слова. Улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
2: И звонить мы прямо сейчас будем Екатерине в Екатеринбург. Вот так. Елене в Екатеринбург звонить будем прямо сейчас. Да, узнаем, как у нее проходит свой этот прекрасный выходной день. И убедимся, слушает ли она Юмор ФМ. Так, Елена, я вам набираю. Ждите моего звонка. Пальцы поехали набирать тот самый номер. Быстро, оперативно, электронными вот этими вот прекрасными пальцами мы набрали тот самый номер телефона Елены из Екатеринбурга. Гудки пошли, переворачиваем песочные часы, засекаем 30 секунд положенного времени. Надеемся, что Елена возьмет сейчас трубку и повторит ту самую заветную шутку. А всем остальным напоминаю, если хотите увидеть эту прекрасную даму, эту прекрасную улыбку, то можете просто зайти на сайт веселорадио.ру и здесь на сайте включить прямую трансляцию. На прямой трансляции видно все, вот время у нас уже больше половины прошло. Где же Елена? Возьмет ли она трубку? Остается загадкой. Но я точно могу сказать, что ваша улыбка совершенно абсолютно стоит того заветного автомобиля. Итак, считанные секунды и еще один гудок. К сожалению, трубку мы не взяли. Гудок нам показал, что Елена не взяла трубку. К сожалению, да. Истекло наше время. Мы продолжаем двигаться дальше. Всем друзьям, всем коллегам, ее родным и близким, кто знает ее, кто видит сейчас ее улыбку на сайте Юмор-ФМ, просто передавайте ей огромный привет от нас, потому что мы ей звонили, так и скажите. Мы просто хотели поиграть, просто хотели вручить 3000 рублей, просто хотели отправить суперфинал. Вот так вот мы любим делать. И делаем это не один раз в день, кстати, и каждый день. Вот так вот, да. Самое главное, помните, что ваша улыбка совершенно точно стоит заветного автомобиля, который можно выиграть уже в финале этого года. Напоминаю, участие бесплатное. Для участия нужно просто сделать селфи и загрузить на сайте веселорадио.ру. Данный эпизод игры у нас завершается. Мы переходим к выбору, к следующему шагу, когда будем заново раскручивать наш фирменный улыбайзер. Но напомню, мы это делаем лишь по одной причине, потому что наша суперигра «Автомобиль за улыбку» по-прежнему продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа!
1: Папа собирается переодеваться и говорит 5-летней дочери: «Викуль, выйди из комнаты, я переоденусь и придешь обратно». Вика в недоумении: «Ну что ты, пап, я только посмотрю, а смеяться и пальцем показывать не буду». Мама, папа и 4-летняя Лиза пошли на УЗИ. Семья ждет прибавления, и когда доктор сказал, что будет мальчик, Лиза ответила: «А мне братика не надо, поищите там девочку». Из школьных сочинений Максима: «Хорошо кататься на санках с горки, особенно зимой». Василий Иванович Чапаев был великий полководец. У него был конь, на котором он прожил всю свою жизнь. На крыльце школы стоял ученик средних лет.
0: Угарный папа!
1: Когда 5-летнего Мишу спросили, чем занимается его дедушка, он, недолго думая, ответил: «Мой дедушка работает мазаем, зайцев в трамвае отлавливает». 3-летняя Вероника хочет, чтобы ей подарили собаку. Когда ее дедушка спросил: «А зачем тебе собака?», девочка воскликнула: «Дедушка, ну это же так просто! Ну кому я еще могу пожаловаться на мою тяжелую жизнь?» Маленькая Галя гордо заявляет домашним: «В этом году я заканчиваю детский сад и иду работать школьницей». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм!
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
4: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Круглосуточно.ру.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы.

0: Клименко на Юмор-ФМ.
1: Если вас трудно получить, легко потерять и невозможно использовать, поздравляю! Вы диплом!

0: То самое место, пространство и время для ваших шуток, приветов и поздравлений. Это веселый чат номер плюс 7-915-0303-567. Тарасов Алексей передает привет другу Клокову Андрею из Керчи в Саратовскую область и желает всего самого хорошего. Арсений передает привет своей маме Ларисе, желает вам отличного лета. А вот Егор прислал нам шутку. Николай, вы вчера так гуляли, что у вас было? Деньги. Данил Жомов пишет, у меня вчера был день рождения. Мне исполнилось 25 лет, а сегодня день рождения у моей мамы Анастасии. Ей 46. Желаю всего самого доброго. Сейчас мы с бабушкой на даче. Привет тете Ане. Данил, с праздником вас и с праздником вашу маму в том числе. Павел из Егорьевска направляет пламенный поцелуй своей жене Арине и дочке Стеше. Просит вас улыбаться. Он сильно вас любит и говорит, что вы у него самые-самые лучшие. Плюс привет у нас от Димы из Перми своим родителям Саше и Лидии. Люблю вас сильно. И еще одна шутка у нас имеется. Она от Ангелины. Если ты на диете, помни золотое правило. Хочешь есть, ешь яблоко. Не хочешь яблоко, значит, не хочешь есть. И смешно, в финале этого часа услышим избранный фрагмент из произведения «12 стульев» в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». И совсем скоро услышим также 5 шуток Фоменко про ремонт. Напоминаю, все ваши поздравления, шутки, признания прозвучат в эфире Юмор-ФМ. Главное, это номер для них. Плюс 7-915-0303-567.
1: Веселый чат. Поделись

0: Фоменко. 5 шуток про ремонт.
1: Начал ремонт в квартире и узнал, что все стены несущие. Несущие боль, страдания и финансовые потери. Маляр начал красить в коридоре, а закончил в фиолетовом лесу, собирая перламутровые подснежники. Иногда у меня складывается впечатление, что соседи даже обои клеят перфоратором. У электриков провода делятся на две категории. Вроде этот и твою мать. Совместный ремонт – это время, когда муж узнает, что никакой он не любимый, не дорогой и не зайчик, а безрукий хрен.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы и колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
13: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70-72-82.

0: Горбунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Утро было так прелестно, что даже Ипполит Матвеевич, спрыснутый горным воздухом, зашагал бодрее вчерашнего. За станцией Ларс сейчас же встала грандиозная стена бокового хребта. Долина Терека замкнулась тут узкими теснинами. Концессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап закричал, стараясь перебороть грохот и стоны Терека. «Великие люди, обратите внимание, предводитель, видите? Чуть повыше облака и несколько ниже орла. Надпись «Коля и Мика», июль 1914 года. Незабываемое зрелище. Киса, давайте и мы увековечимся. Ей-богу, полезу сейчас и напишу: Киса и Ося здесь были». И Остап, недолго думая, сложил на парапет запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу. В это время в двух верстах от концессионеров со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. При переходе через Крестовый перевал его укусил орел. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкою и пошел дальше. Расстояние между врагами сокращалось. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом пенсне. Ущелье раскололось в глазах отца Федора. Терек прекратил свой тысячелетний крик. Отец Федор узнал Воробьянинова. Он схватил Ипполита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом: «Куда девалось сокровище, убиенный тобою тещи?» Ипполит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив глаза так, что они почти соприкасались со стеклами пенсне. «Говори!» — приказывал отец Федор. «Покайся, грешник!» Тут отец

0: Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло. «А, вот это кто! Конкурирующая организация!» Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь.
1: «Бейте его, товарищ Бендер!»
0: — кричал с земли отдышавшийся Ипполит Матвеевич. Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Ноги сами отрывались от гранитов и несли своего повелителя вверх. «Стой!» — загремел Остап. «Стой, тебе говорю! Отдай колбасу! Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!» Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак невозможно. Скала опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз, там бесновался Остап. «Я отдам колбасу!» — закричал отец Федор. «Снимите меня!» Он видел все маневры концессионеров. Они бегали под скалой и, судя по жестам, мерзко сквернословили. Через час, легший на живот и спустивший голову вниз, отец Федор увидел, что Бендер и Воробьянинов уходят в сторону Крестового перевала.
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
2: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
5: Фоменко Фейк Радио!
6: Да, детка.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Продал дрель. Пинг.
6: Купил колыбель.
7: Пунг.
8: Продала пинетки.
7: Пинг.
9: Купила ракетки.
10: Пунг. Продал удочку.
11: Купил удочку.
7: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
12: Вебери сейл.
13: Продавай без комиссии.
7: Пинг.
13: Покупай безопасно.
7: Пунг.
14: Дистанционные продажи осуществляются ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
15: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открыв Вай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: 4 часа дня в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Британские ученые доказали, что 50 грамм коньяка перед ужином не только полезно, но и мало.

Пусть у каждого из вас эти выходные будут самыми-самыми лучшими и самыми яркими, а другие выходные еще лучше. И вот так вот еще, и так далее. Продолжаем наслаждаться избранным юмором на просторах самого веселого радио страны при поддержке ваших шуток, которые я озвучу уже, кстати, через полчаса. Также порадуйте своих родных и близких прямо сейчас, передавайте им приветы, поздравляйте с любыми событиями и просто рассказывайте о том, как проходит ваш выходной день, чем занимаетесь, что едите и куда едете. Все послания прозвучат уже через полчаса в рамках веселого чата. А вот номер для них по-прежнему самый простой. +7 915 0303567. Телеграм, Макс и СМС. Тем временем здесь с вами Кирилл Горин. Мое почтение. Всем здравствуйте. И список юмора в этом часе у нас следующий. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Немного ранее услышим протокол нелепых преступлений в рубрике «Реалити Криминалити». И обязательно пополним свой брутальный список цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере. Я такого не говорил. Ну а прямо сейчас вашему вниманию большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Так, сейчас все обращаются к психологам, часто у всех там какие-то проблемы, депрессия. Вот это все правильно, но сложно бывает принять, что это правда важно. Ну, потому что наши родители не ходили к психологам. Я вот в детстве психологов видела только в американских фильмах. Но там они прям крутые были, у них там был какой-то большой дом, крутая машина, они работали в шикарном офисе, сразу видно важные люди. А вот в жизни я видела психолога только в школе, вот это, вот там вообще ничего общего, да, там это женщина с красными волосами, в янтарных бусах там. Я в детстве мечтала стать школьным психологом, потому что там ты сидишь в своем кабинете, все на тебя пофиг, никто к тебе не ходит вообще, нормально. И я школьного психолога видела два раза в жизни за все 10 лет. Один раз она пришла к нам на классный час, там, в классе в восьмом, и мы там делали какой-то тест про одноклассников, там надо было отвечать на вопросы, типа, с кем бы ты пошел гулять, кого бы ты пригласил на день рождения. А второй раз она пришла через неделю и начала рассказывать результаты. Типа, сначала кого в классе уважают, прям по фамилиям перечислила, потом тех, кому просто нормально относятся. А в конце, когда одни лошары эти остались, она говорит, ну тут не будем называть фамилии, чтобы ребятам не было обидно. Я думаю, гениально, блин, ты три фамилии не назвала. Вот. Ты что, думаешь, мы до восьмого класса доучились, не запомнили друг друга? Мы не класс коррекции, мы лицей. И это я прям запомнила, потому что мою фамилию она тогда не назвала. Вот у меня было ощущение, что все, жизнь кончена, прямо в восьмом классе, вот так сразу. Единственное, что меня успокаивало, что ну это же дети. Там, когда она называла тех, кого уважают, никто молча не вникал в эту информацию. Там было вот это, кого его, да никто его не уважает. Мы его рюкзак вчера в женский туалет закинули, ты что? Вообще сейчас очень много законов у всех, особенно у женщин. Причем у женщин я заметила одинаковые законы. То есть либо слишком толстая, либо слишком худая, там маленькая грудь, стрёмный нос. Ну вот, девчонки, поаплодируйте, в кого попало хотя бы что-то одно. Вот, у мужчин тоже есть законы, но у мужчин они вообще не одинаковые. Там каждый закон эксклюзивный просто. У меня есть друг, который один раз загнался, он говорит, я все время чешу ногу. Я чувак, который чешет ногу. Я говорю, господи, да чеши, пожалуйста, ну какая разница, ты не только ногу, ты и кое-что другое чешешь, что-то, это тебя вообще не смущало никогда. Ну просто чешу ногу, ну подумаешь, да, вряд ли была такая ситуация, что ему кто-то не дал из-за этого. Ну типа девушка выходит из душа, он там чешет ногу, она такая, господи, все, я домой, все, офигела, тут ногу чесать, еще и в водолее вообще, зачем ехал? Да, у мужчин всегда разные загоны, если, конечно, это не маленький. Ну вот поаплодируйте парню, у кого маленький. Ни одного, естественно. Естественно, ни одного. Представляете, я нигде не спрошу, их нигде нет вообще. Я думаю, что они стендап не любят просто. Мне всегда какой-нибудь парень говорит, я не люблю стендап, я думаю, ну, понятно, все с тобой. И за все это время, когда я рассказывала эту шутку, нашелся только один смельчак, который поаплодировал. Это было очень интересно. Он пришел с женой. Я просила поаплодировать, у кого маленький. И они с женой переглянулись, и жена такая, да давай уже. Я недавно увидела новость, что РЖД выпустит новый поезд скоростной от Питера до Москвы. Он будет ехать 2,5 часа. Представляете? 2,5 часа. Просто Сапсан уже нам слишком медленно. И, ну, 2,5 часа это очень круто, но РЖД, по-моему, только этим занимается. Они в курсе вообще, что у них до сих пор есть поезда, где туалет с педалькой. Ну, зато из Москвы до Питера мы скоро за секунду будем добираться. Я боюсь, что просто, конечно, в метро залипну в телефон, выйду в Москве, все. И в Сапсане есть там одна или две остановки по минуте. В этом новом поезде как будет? Просто будем выкидывать людей в Твери. Я один раз ехала из Питера в Москву на «Ласточке», решила сэкономить, никогда так не делайте, это ужасно просто, это как сидящий вагон. Вот знаете, сидящий вагон — это единственное место в мире, где ты думаешь, блин, сейчас бы в плацкарт, как было бы круто в плацкарте. Но это даже хуже сидящего вагона, потому что «Ласточка» останавливается каждые 15 минут. Прикиньте, там первая остановка – станция метро Обухово. Вот это зачем вообще? Ну, это поезд до Москвы, никто не выйдет в Обухово, там билет надо по паспорту покупать, алло. Он еще и стоит 230 рублей, я специально посмотрела. Вот, ну, никто так не поедет в Обухово. Если, конечно, это не квест «Самый дорогой и тупой способ попасть в Обухово», тогда может быть. У меня на сегодня все, спасибо, хорошего вечера.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром!
6: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курсавто 20 20 12.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В русском языке есть замечательное слово из трех букв. И оно означает «нет». Но пишется и произносится совсем иначе.

0: вот так вот легко и просто тоже предлагаем каждому отпустить все дела и поставить в своем календаре галочку на 26 июля. Именно 26 июля мы приглашаем всех и каждого на наш очень веселый, вкусный и музыкальный пикник Юмор ФМ. Встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо, где вас ждет грандиозный концерт, на сцене которого будут Филатов и Кэрос, Галибри и Мавик, Тестостерон, Дмитрий Колдун и многие-многие другие. Начало концерта в 17.00, вход бесплатный, стартуем 26 июля.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Если Вася Василий, значит Ваня Ванилий. Если не знаешь, как поступить, поступай, как знаешь. Если попугай рассказывает тебе о своих проблемах, то это не его проблемы. Если собаке не нравится еда со стола, прогони такую жену нахрен. Если дать человеку рыбу, он ляжет спать сытым. Если дать бутылку водки, ляжет спать одетым. Если ты заблудился в лесу, посмотри, с какой стороны у дерева лох. Это ты.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на юге.

0: России на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить. Собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное. Ну, например, Дубай.
0: Александр Ткаченчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, у нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
12: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
13: В Ленте.
14: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
15: В этом весь Т.
14: И в этом весь ты.
16: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
17: Уже в кино.
18: Путешествие начинается.
17: Всегда держите уши по ветру.
19: Отправляюсь, куда ветер дует.
17: А колючки начеку.
18: За приключениями.
17: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.

0: Бабенко на Юмор-ФМ.
1: Дорогие мои, помните, лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем колхоза она так и не стала.

0: веселый чат.
1: Наступило время для ваших шуток, приветов, поздравлений. Номер этого прекрасного чата следующий. +7 915 0303567. Ирина пишет: «Добрый день всем. Еду с любимым мужем Александром. Провели суперские выходные. Вчера мы были на стендапе в Ростове-на-Дону, а сегодня на экскурсии. В выходные отличные», пишет. Ну, правильно, ну, классно. Екатерина поздравляет своего папу Андрея Николаевича с Днем Металлурга. «Ты настоящий мастер своего дела. Человек, который каждый день создает что-то важное и нужное. Но для меня самое главное то, что за твоей железной профессией скрывается самое доброе, теплое и любящее сердце на свете. Очень вас любит ваша дочь Екатерина», написала вам папуля. Вот так вот. Шутки у нас тоже имеются от Ивана. Например, мальчик Петя ударил молотком по пальцам трудовика и получил 5. По крайней мере, ему так послышалось. Нурбулат и его сообщение: «Привет, Юмор ФМ из Астраханской области. Привет моей семье и моей теще. Заканчиваем вместе ремонт и едем на речку. Жду не дождусь окончания ремонта. Не болейте, мои родные». Анна передает привет своей маме Эмилии. «Мы сейчас вместе с ней едем на море купаться, есть кукурузу и дыньку», так и написала. И желают они тоже всем, кстати, хорошего дня. Ну, отлично, приятного вам аппетита. И смешного в финале этого часа услышим легендарного Михаила Задорнова «Навсегда». И совсем скоро вашему вниманию протокол нелепых преступлений в рубрике «Реалити-криминалити». Номер для сообщений +7 915 0303567.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Игорь Мухич.
1: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей и сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
1: Перчатка гражданина Выскова была засунута ему в рот, чтобы он не простудился на морозе, когда возмущался из окна своей машины. Перечисление животных в его адрес было не оскорблением, а попыткой выяснить знак зодиака, чтобы понять причину его повышенной эмоциональности в этот день, согласно гороскопу. Объяснить свое поведение в период с 1 по 4 мая я не могу, потому что очнулся только 10 мая. С заявлением соседей о жестоком обращении с животными не согласен. Сосиски, приобретенные по акции с 70% скидкой, я ел вместе со своей собакой, и мне ничего не было. По словам Деричи ГС, самогоноварением и продажей подобной продукции он не занимается. Изготовленный в кустарных условиях алкоголь считает попыткой импортозамещения иностранных напитков. Низкое качество объясняет несовершенством технологии и недостатком необходимых компонентов. Нелегально вырученные денежные средства называют инвестициями в развитие производства. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор ФМ. Пока-пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца июля.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 51 77 77.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хотите услышать сказку на ночь? Отправьте СМС с текстом «Я все знаю» на номер своего парня.

когда грустно, надо наблюдать за жизнью вокруг. Я так и делаю, поэтому я гораздо счастливее, чем остальные. Зоопарк на Северном Кавказе. Террариум, террариум. На террариуме объявление. Павильон закрыт на ремонт, животные на улице. Супермаркет в Крылатском. На двери. Дверью не хлопать. Я не могу. Отключается эскалатор. Это как может быть? Мебельный магазин на Ленинградском шоссе. Объявление. На кроватях не прыгать. Ну это ладно. На кроватях не есть и не садиться в мокрых трусах. Почему? Что бывали случаи. В газете на открытии снежного городка будут присутствовать Дед Мороз, глава города и другие сказочные персонажи. Москва. Объявление в лифте. Видимо, какой-то в прошлом писатель стал лифтером. Его тоже переполняет желание быть литературным. Есть объявление в лифте. Если вы хотите уехать на лифте вниз, нажмите кнопку вверх. Ну, у нас все наоборот. И, соответственно, наоборот. Дальше. Он продолжает. Согласен, что это нелогично. И дальше долго объясняет, что и как работает. Вот тоже замечательно в лифте объявление. Уважаемые пассажиры лифта нашего подъезда. А, какое обращение. Чтобы лифт во время подъема не гремел, скапливайтесь в его правом углу. Это еще в какой стране? А лифт 1,5 квадратных метра. Вы представляете, скопиться там? На что мне нравится? Наши люди, вот внутри они очень творческие, способные. Им куда-то надо деть это. Вот, например, на Сахалине я видел приписку, там депутат один избирался, и он повесил свои билборды, свои фотографии развесил, и внизу под фотографиями был его слоган «Нам в

0: России жить хорошо. А кто-то приписал, а нам? Вот, это надо даже собраться перед тем, как читать. Уссурийский край, заповедник. Перед входом в заповедник, естественно, предупреждение. Ну, коряво написано, как все, что пишут наши чиновники. Запрещается розжиг костров, выгул собак, отлов и отстрел дичи. Ну, коряво. Какой-то интеллигент, видимо, подошел, прочитал, думает, ну как такое, ну не могу. Взвынул фломастер и приписал. А также выпас выгул скота и выполз змей. И довольный ушел. Видимо, за ним вскоре пришел другой интеллигент. Думает, а я что, хуже? Вынул форум начался на этой. И пишет, выпорос свиней, выжреб коней, выкобал лошадей, вылу птиц из яиц и выхухал выхухолей. И там одна за другой подписи. Выкур курей и выпрыг кенгурей. Обгад ромашек, обдир ягод, выхлоп газа, вынос тела, выкидыш мусора, выродок людей кто-то приписал. Выпендр фрейров, выстрел аврор в Уссурийском крае. Это все. И внизу крупно высморк насморка. Этот народ никто не оцифрует никогда.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
4: Вот можно было весь день играть.
5: Мир игр стал ее реальностью.
6: Я в игре?
7: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
8: Вот поиграешь.
5: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.

0: 17 часов в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Бульдозерист Федор, уснув за рулем, нечаянно стал участником президентской программы по сносу ветхого жилья.

0: Ваша улыбка, это все она, позволит выиграть новый автомобиль в нашей суперигре «Автомобиль за улыбку». И это правда, вы просто улыбаетесь, а мы просто дарим вам машину. Участие в игре самое простое, и да, кстати, оно бесплатное. Нужно просто сделать селфи-улыбки и загрузить фото в наш фирменный улыбайзер. Все это можно сделать на сайте веселорадио.ру. Ну а далее от вас требуется только одно. Ловить шутки Фоменко и ждать нашего звонка. Мы вам позвоним, вы правильно повторите шутку и за это получите 3000 рублей. Ну и самое главное, пропуск в суперфинал. Напомню еще раз для всех и для всей страны. Участие в игре «Автомобиль за улыбку» бесплатное. Присоединяйтесь к нам прямо сейчас. И еще приглашаю всех вас в наш веселый чат, где я буду шутить вашими шутками. Ну и самое главное, озвучу приветы, поздравления, признания и любые другие послания в прямом эфире. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567, Telegram, Max и SMS. А вот теперь рассказываю, над чем будем смеяться в этом часе. В финале услышим тройку любимых анекдотов Игоря Маменко. Обязательно насладимся лучшими миниатюрами шоу в Лиге Городов и послушаем нашу фирменную не рекламу. Ту самую рекламу, которая на самом деле не реклама, но при этом очень и очень смешная. А начнем мы со скетч-шоу «Однажды в России». Здесь с вами по-прежнему Кирилл Горин. Всем здравствуйте, все это Юмор ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
2: Привет!
3: Привет, Тимур!
4: А че мы сразу не на помойке собрались, а? Кто выбирал этот ресторан? У него на Яндекс.Картах 4,7. Реально, мы что, свиньи какие-то или что?
5: И тебе здравствуйте. Да.
3: Классический Тимур.
2: Как собеседование прошло?
4: Отлично прошло. Было великолепно. До момента, пока эта HR-иха не начала истерить. Реально, сидит, спрашивает меня про стрессоустойчивость, а сама про себя не может пару шуток послушать. Ну реально, просто человек сидит, у нее на лице родинка размером с Копенгаген, а я должен промолчать. Ой, ничего не скажу, я вам ничего не скажу. Ну что это за бред, реально?
5: Слушай, Тимурчик, может как-то вот терпимее ты будешь, а? Вот притираться как-то вот к людям. Потом, глядишь, и повышение получишь. Вот как я.
4: Как ты? По-твоему, я хочу быть как ты? Ходить в сандалях, когда жарко, заправлять под воротник платок и знать, где продаются бриджи, Денис? Реально? Я буду делать все не как ты, чтобы не быть как ты, понимаешь, Денис?
2: Вот зря, ты бы лучше прислушался. Между прочим, Денис дослужился до начальника завода. Это же не просто так, не сразу все приходит.
5: Конечно.
2: Между прочим, вы в один день с ним на этот завод устраивались. Только он вон как дослужился, а ты уволился через 3 дня.
5: Ну, телефон у меня.
4: Кать, ты до конца договаривай, через 3 невыносимых дня. Они там реально все сумасшедшие. Они суп разогревают на трубах, а потом пьют его. А знаешь, как они начальника называют?
2: Ну как, по отчеству, типа Михалыч?
4: Нет. Начальника! Вот так, и угарно весь день. И все усатые, реально. И ты что хочешь, чтобы я ходил в этой красной клетчатой рубашке с коротким рукавом и постоянно грязным носом?
2: Ну ладно, хорошо, допустим, сложно тебе было на заводе. Но из магазина электроники-то что ты уволился, блин?
4: Как, ну там реально.
2: Ну ты консультантом работал, что там реально? Там очень легко, там работали, не бери лежачего вообще. Просто ходишь, прячешься за стеллажами от клиентов, как все они это делают.
3: Ребят, ну мы же все понимаем, что дело не в работе, да? А дело в нем.
2: Угу.
3: В ком? Просто надо немножечко посдержанней быть, Тимур. Ну реально. Или ты думаешь, мне вот на моей работе все нравится, а? Нет, у меня начальник тоже не подарок. Один раз на пикнике он взял арбалет и начал в меня стрелять. Да, а что? Ну а что такого? А что, зато у меня хорошая зарплата, Тимур.
2: Вот
3: и приходится подстраиваться. Вот я от 2 стрел увернулся, взял себе черри тига на автомате. А если бы не увернулся, взял бы себе, может быть, Кашкай.
4: Саш, 21 век, ты работаешь как в 15-м. Реально, ты просто раб. Ты вот сейчас чуть-чуть слабее станешь, тебя пойдут на базаре продадут. Реально, просто другому начальнику. Ты такой жалкий, Саш. Мне реально, я вообще таких, как ты, не понимаю.
5: А что тут понимать, Тимур? Просто надо молча брать и работать. Вот я до завода на РЖД работал. Ходил вот так вот, по колесам стучал. Вот спроси меня, зачем? Спроси.
2: Ну, спроси.
5: Кто-нибудь спросит?
2: Зачем?
5: Не знаю. Вот не знаю я, понимаете, и все. Может, это обряд какой-то, может, духов мы выгоняли, не знаю. Но я молчал, я просто брал и делал, понимаешь?
3: Да ты вообще молодец, Денис, ты не боишься работать, ты идешь и работаешь.
5: Я иду работаю.
3: Я вообще считаю, что не тебе должно быть стыдно, а человеку, за которого платит его девушка.
4: Мне за что тут должно быть стыдно? За то, что я хочу работу своей мечты? За это мне должно быть стыдно? За то, что я не хочу, чтобы кто-то на работе рядом со мной чавкал? Чтобы с меня собирали деньги на день рождения, да? Это что, вот это плохо? Я не хочу просто, чтобы на моей работе были такие слова, как, я не знаю, кадастр, недра, профсоюз, рубанок. Что, это я многого прошу? Реально? Я хочу работу мечты, вот как у тебя, Кать.
2: У меня?
4: Да.
2: Ты думаешь, у меня работа мечты?
4: Ну да.
2: Я воспитателем в детском саду работаю, Тимур. Я работаю в коллективе, в котором всем на все насрать. Причем в прямом смысле. Они только этим и занимаются. А ты когда-нибудь одевал 25 детей одновременно? Ты пока шестого одеваешь, пятеро уснули уже в своих комбинезонах, перегрелись. Да, ты матери какой-нибудь объяснял когда-нибудь с горящими красными глазами, со слюной просто изо рта, почему у ее ребенка нет слов на утреннике? Да я даже фото в купальнике не могу выставить в соцсеть, потому что сразу же жалобы напишут, что почему это наших детей воспитывает проститутка. Так что нифига мне не повезло с работой, Тимур. И вообще, знаешь что? Короче, либо ты перестаешь со всеми собачиться и просто устраиваешь на нормальную, стабильную, неважно какую работу, либо ты собираешь свои вещи, весь свой пакетик с вещами, PlayStation и бокал, и валишь на все четыре стороны.
1: Однажды в России лучше.

0: Реклама.
1: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
6: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
7: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
6: Курсавто 20 20 12.
8: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Бабенко на Юмор-ФМ.
1: Настя упала и разбила подбородок. Но ничего страшного, у нее есть второй.
2: Как она не водит в кино, мне должно быть понятно.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Как же меня достали эти дачные хлопоты. Купи рассаду, привези рассаду, рассади рассаду, закопай картошку, выкопай картошку, окучь, пропали, постриги, полей, руби, пили, жги, копай, удобряй, убирай, собирай. С апреля по октябрь, с утра до вечера, в любую погоду, на грядках не разгибаясь. Ну разве это отдых, а?
2: Знаете что? Обратитесь в кооператив «Закат вручную». Опытные дорожные рабочие за считанные часы, качественно и с гарантией, вручную закатают в асфальт дачные участки, огороды и газоны любой площади.
1: И грядки закатаете?
2: Без проблем.
1: И газон закатаете?
2: Закатаем.
1: А что скажет теща?
2: Ну, тещу мы закатать не можем.
1: Жаль. Ладно, с тещей я разберусь. Завтра можете приехать?
2: А вот это можем. Закатаем в асфальт быстро, качественно и навсегда. Кооператив «Закат вручную». После нас хоть трава не расти. Не реклама.
3: Ваша любимая тёлочка весь год вела себя хорошо, прилежно паслась и давала вкусное молоко.
4: Тёлочкам тоже надо отдыхать.

0: это просто какой-то крупный и рогатый восторг.
1: Всего 10 дней, и ваша буренка вернется домой отдохнувшей и счастливой.
2: Элитный дом отдыха для крупного рогатого скота «Буренка Парк энд Спа».
1: Порадуй телочку, купи путевочку.
3: Вот говорят, годы, стресс, плохая экология. Но и после 50 можно жить полной жизнью. Конечно, если вовремя встретишь Антона.
4: Антон выслушает, поддержит и поможет. Антон откроет новые горизонты и возможности. Антон сделает личную жизнь яркой и насыщенной.
3: Не понимаю, как я раньше жил без Антона.
4: Мужская клиника «Антон». Диагностика, лечение, увеличение. «Антон». Достоинство в надежных руках.
5: Сайт ядреноантон.ух.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
2: Только 2. Вместе с только 3-м ягодным лимонадом.
3: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Альпен Гольд» в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В «Ленте». Девочка,
9: вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
10: Хороший фильм. Мне понравилось.
11: Мне тоже очень понравилось.
12: Фильм «Летом всякое бывает». Побег из Колмара. Уже в кино.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас на флоте все просто. Если предмет движется, отдай ему честь. Если не движется, покрась его.

0: жизни. Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: +7 915 0303 567. Телеграм Макс СМС. Это координаты нашего веселого чата. Ирина передает привет своему мужу Георгию и дочке Ксении. Желает всей стране классного настроения. Виктория из Екатеринбурга направляет пламенный поцелуй своему мужу Кириллу. Ангелина передает привет своему мужу Виктору и сыну Дмитрию. И желает вам продуктивного отдыха. Андрей из Москвы и его шутка. Решил заняться лечебным голоданием. Терпения хватило ровно на час. Для первой попытки считаю превосходный результат. Ну, отлично! Сергей из Санкт-Петербурга поздравляет с днем рождения своего друга Артура, желает вам крепкого здоровья, много-много приятных моментов в жизни и, самое главное, верного окружения. Пишет, что рад тому, что знаком с вами. Класс! Артур, с праздником вас! И смешного в финале этого часа услышим тройку анекдотов Маменко. И совсем скоро вашему вниманию лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов».
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: 404, Нижний Новгород.
1: А самое сложное в жизни обычного мужика — это просто лечь спать.
2: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
3: Андрей, ну а как же...
2: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
3: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
2: Ну тебе же не дуло.
3: Да мы уже совсем не разговариваем.
2: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
3: Ну почему?
2: Потому что я работаю два через перекур.
3: Это как?
2: 2 часа работаю, потом перекур, потом еще 7 дней.
3: А ты что такой злой?
2: Да потому что мы живем квинтэссенцией бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу ау-ау-ау. Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже 6-й год младенец. И вроде спокойно, спокойно, лег. И 3, 2, 1. Мяу, тварь на мотоцикле куда-то поехала. А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теперь я в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванной, потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме, и решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам, уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Тут стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде. Не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала. А у него прям весь кулак в макияж. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься и 3, 2, 1. Мяу, тварь на мотоцикле домой вернулась. И вот поэтому я просто... Ты уснула?
4: Когда на улице суперпроект НТ, это Лига Городов.
0: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
5: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Человек приходит своему другу. Как дела? Говорит, да, что-то не фонтан. С памятью засада. Вот, были какие-то вещи, недавно проходят, а я уже забыл. Он говорит, у меня было. Мне хуже было. Мне вот буквально что-то происходит, и я его через 5 минут не помню. Появился доктор потрясающий. Сейчас вылечил. Сейчас помню даже такие нюансы, как в детском саду было, и я это помню. Он говорит, слушай, познакомь с доктором. Он говорит, да, конечно, познакомлю. А как его фамилия? Он говорит, доктор же? Ну да. Который меня вылечил? Ну да. Но есть фамилия у него. Так, сейчас скажу. Как же фамилия-то? Ну, напомни, вот цветок красивый, пахнет здорово. Шипы у него такие еще. Говорит, Роза, точно. Роза, ты не помнишь, как фамилия врача, что меня вылечил?
2: Мужик заходит к жене в спальню, она с любовником. Любовник подскочил, жутко испугался. И начинает в неглиже, абсолютно голый, убегать от этого человека. Тот за ним, любовник забегает в ванну, и этот за ним. Любовник хватает полотенце.

0: себя обматывает, этот кричит: нет, нет, это для лица.
1: Чтобы заставить проктолога расплакаться, надо просто спросить его, кем он мечтал стать в детстве.
2: Игорь Маменко и

0: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальность. Ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Таким бывает период. 10 букв.
6: Ледниковый.
5: Лето же.
6: Тогда пикниковый.
1: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов Лента представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаяradio.ru, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаяradio.ru. 18+.
7: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
8: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
9: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: Реклама.
1: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
1: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
0: Курсавто 20 20 12.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы

0: радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Уже в кино.
3: Путешествие начинается.
2: Всегда держите уши по ветру.
4: Отправляюсь, куда ветер дует.
2: А колючки на чеку.
3: За приключениями.
2: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.

заработали. Отдыхаем. Мы с тобою танцуем. Под шашлычок, под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
1: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
0: Курсавто 20 20 12.
2: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
3: Вот можно было весь день играть.
4: Мир игр стал ее реальностью.
5: Я в игре.
6: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
7: Вот поиграешь.
4: Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. Уже в кино. 6+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Таким бывает период. 10 букв.
0: Ледниковый.
1: Лето же.
0: Тогда пикниковый.
2: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
3: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
4: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
5: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 137-8-32-04-86-05.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

шашлычок. Под шутки и песни. Шутки и танцы. И ничего лишнего. Танцуют все. На Юмор ФМ.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
1: Уже в кино.
2: Путешествие начинается.
1: Всегда держите уши по ветру.
3: Отправляюсь, куда ветер дует.
1: А колючки начеку.
2: За приключениями.
1: Анимационная комедия «Колючая и ушастый». Категория 6+.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 25 градусов, ночью до плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода до плюс 26. Возможен небольшой дождь.
1: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Девочка, вы... Фильм нам очень понравился, прям супер.
2: Хороший фильм, мне понравился.
3: Мне тоже очень понравился.
0: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колмара» уже в кино. 6.

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Город засыпает. Просыпается кот. Тык-тык-тык-тык по полу, по стенам, по лицу. Город не высыпается.

0: Хабар ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Пермского края. Город Пермь.
2: Вот, говорят, Москва похорошела при Собянине. Честно, нам Москва при Лужкове больше нравилась. Не так обидно в Перми было жить. Короче, у нас песня «Претензия к Москве».
3: Игорь Александрович, она в Перми за это по шапке не попадет?
2: А это не от Перми, это от всей России.

0: Игорь Саныч, так ничего не понятно.
1: Да я просто на эмоциях. Я сейчас на улицу покурить вышел, а там новая спецтехника моет дороги. Новая спецтехника моет дороги. Да у нас в Перми ни одного этого слова нет.

0: Слышно мой текст?
1: Резал елки пилой,
0: под кремлевской стеной,
1: потому что нельзя быть в России красивой такой.
2: Игорь Саныч, да чего вы напрягаете? В Москве вообще отвязно. Чувствую, это мой город. Так что я назад в Пермь не поеду.
0: Вот как ему объяснить, а? Понимаешь, Москва, она как запой. Сначала весело на самокате катаешься. Ходишь, улыбаешься, как дурачок. В парке на траве лежишь. У прохожих дорогу спрашиваешь. А потом все. Потом деньги и силы заканчиваются. И пора возвращаться домой в реальность.

0: Сборная Пермского края. Спасибо.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: этим летом. Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности в организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курсавто 20 20 12.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Наш начальник, сердобольный человек, ежемесячно подает милостыню обездоленным людям. Правда, он называет ее зарплатой. Но суть и дело это не меняет.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. Такой вопрос. Мы делаем ремонт, а свекровь везде активно хочет поучаствовать. Выбери стен, мебели, сантехники. Подскажите, пожалуйста, как ее вежливо остановить и не обидеть?
0: Сатья отвечает.
2: Подвал, цепи, кляп, наручники. Наручники, да. Но с другой стороны, есть, вдруг она финансировала что-то. Неизвестно, такое тоже может быть. Поэтому, если она спонсор, внимательно ее слушайте. Она все рассказывает, и вы так не делаете. Прямо записывайте, чего делать не надо, потому что, ну, 100% это что будет? Это все будет лепнина, это все будет обои в розах, да, хрусталь, все в линолеуме, включая стены. А потом, когда все это будет готово, она обидится, но на новоселье сказать: давайте выпьем за мою любимую маму, которая помогла нам советами. Благодаря ей получился этот шедевр. Мама, спасибо. Когда мы будем строить дом, мы обязательно позовем тебя. Ну ладно, маленькая история про себя. Помню, я как-то решил поклеить обои. Да-да, я только женился и поклеил обои. И я поклеил во всех комнатах. Везде кирпичики. В комнате были кирпичики, в спальне были кирпичики, кухня была в кирпичиках. А у меня еще оставались кирпичики. Я изнутри обклеил шкаф на кухне. Вот так, тоже кирпичиками. Жена сказала: очень хорошо. Но, по-моему, лимит кирпичиков в жизни в этой закончился. Больше меня не подпускают. Хорошо, что на первом ремонте это случилось. А потом как-то было, мы делали какой-то ремонт. Она говорит: хочешь поклеить обойки? Я говорю: нет. Она говорит: я имею в виду выбрать, какие тебе нравятся. Ты же любишь обойки? Я говорю: а где? Она говорит: вот здесь, на этой стене. Вот, ну, прямо одна стена, вот квадрат такой. Я говорю: хорошо. Ну, я уже понял, я был человек серьезный. Какие кирпичики? Ну, да. Камыш. Камыш, или бамбук, или камыш, ну что-то такое. Наклеил красиво. Через неделю там шкаф поставили.
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: мальчик, ты еврей.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Самосвал с картошкой занесло немножко, люди во дворе.

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Никогда не покупаю шаурму в ларьках. Делаю дома, получается как настоящее. Даже пару раз отравился.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Причины не пойти на работу бывают, ну, прям очень уважительные. Женщина звонит на работу и говорит: «Девочки, привет, я сегодня в офис не приду». «Что случилось? Что-то с тобой случилось? Ты где?» «Да не-не, все нормально, я дома». «А почему не придешь на работу? Ты заболела?» «Да не-не-не, просто у меня муж 5000 рублей потерял». «А ты-то тут при чем?»
4: «Я на них стою».
3: Скажу как специалист. Петь ртом – это, знаете, уметь надо. Вот, представьте. Дом культуры. Полон зал народа. Идет концерт. Молодая певица, ну такая певичка, спела и кланяется. Голос из зала: «Давай еще! Еще! Еще!» Ух ты, она подумала, бис, как же приятно. И спела, конечно же, второй раз. Снова поклон, а из зала вновь: «Нет уж, давай еще раз!» Ну, раз просит, так просит, подумала она, и снова спела. А зал не унимается: «Давай еще, еще, и не один раз!» Ну, тут она не выдержала, говорит: «Ну, пожалуйста, сколько можно петь-то?» Тот же голос из зала: «Сколько можно петь? Ха, пока не научишься!» Помните, друзья, от наслаждения до страдания буквально один шаг. Беседуют двое друзей. У меня, если честно, знаешь, такая ситуация. Жена страдает от алкоголизма. Что, пьет прям? Нет, пью я, а она страдает.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Надпись на асфальте «Зайка моя, я тебя люблю» взбудоражила на районе всех девушек зайкиного возраста от 13 до 70 лет.

0: Москва сверкает. Омск впервые узнал, что такое автомобильные пробки. Во время гриппа особым шиком считается подговорить гриппозного пойти и поцеловать начальника. В магазинах все есть. Правда, кому это все есть? Начиная с 17-го года едят только новые русские. То одни, то другие, то третьи. Песен в стране стало в 100 раз больше, зато стихов в песнях в 100 раз меньше. Приятное новшество – пение под фонограмму. Ну что вы, любимый певец прилетает на концерт, но голос с собой не берет. То, ради чего собрались, не происходит. Хотя рот открывает и на нас кричит: «Руки, руки!» Не вижу аплодисментов, там «Браво!» не слышу. Кричит он на нас: «Вяло!» На нас он кричит: «Вялые вы!» Это мы в зале вялые. «Не слышу вас!» Это нас он не слышит, как будто мы поем. Ну, в конце концов, он добивается нашего звучания. Так что практически мы выступаем под его фонограмму. Все газеты только о том, как вести себя в постели. Как будто мы из нее не вылезаем. Хотя прохожие на улицах есть. Все советы, как спать, переспать, и никаких советов, как жить. Так как наше производство не работает, одеты мы прилично. Женщины, наоборот, раздеты ярко и броско. Делают для этого все, потом за это подают в суд. Умом никого из них не понять. Здесь надо чем-то другим думать, чем мы еще не подобрали. Ну, что касается бизнеса, то бизнес, конечно, дается не каждому, но бизнес есть. Например, заключили сделку Мурман с Ростовом на поставку помидоров из Ростова. Через неделю из Ростова факс. Это документальная история. Во что паковать? Из Мурманска высылаем тару. Еще через неделю из Ростова факс. Во что грузить? Из Мурманска высылаем автотранспорт. Последний факс из Ростова. Как выращивать помидоры? Сегодняшнюю жизнь понять нельзя, литературы нет, учебников нет. Рассказать об этой жизни, как об этой новой водке. Когда начинает действовать, перестаешь соображать. В Москве пришли в новый ресторан, стали звать официанта, ждали-ждали, он пришел и принес счет. То есть так по-новому никогда не жили. Когда меня спрашивают, ты как по-английски? Читаю свободно, но не понимаю ни хрена. Поэтому позвольте я дальше по-русски. Что хорошо в России, все живут недолго, сволочи в том числе. Поэтому весь вопрос в терпении. И все же. Взамен мрачных и одинаковых появились несчастные и счастливые. Можно сказать, появились несчастные. А можно сказать, появились счастливые. Впервые за 70 лет видишь их своими глазами и среди нас, а не в политбюро. И весь этот кипяток со всеми его бедами и загадками все-таки больше похож на жизнь. Спасибо за внимание.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В логической цепочке «мужик сказал, мужик сделал» почти всегда отсутствует «мужик подумал».

0: песни «Плюс» все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всех, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый «Плюс». Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Габурский!
2: На Юмор ФМ.
0: Давайте я начну.
1: Ну, пожалуйста.
3: По черной дороге на белом такси лечу я в ближайший ночной магазин. Ведь так не бывало ни разу, чтоб взяли достаточно сразу.
1: Сейчас следующая очередь.
0: Следующая твоя.
1: Моя?
0: Да.
1: Много времени вашим не займу, потому что твой малыш растет не по годам, и уже этапом в Магадан.
0: Как быстро. Сейчас почему-то я.
1: Да.
0: В те года, где кипели гормоны и страсть, неприличная фотка на свет родилась. Из тех самых далеких и славных времен кочевала со мной из айфона в айфон. Это фотка, подруга твоя и моя. И теперь в соцсетях никакого житья, никого не боясь, ничего не тая, демонстрирует фотка твоя и моя.
2: На Юмор ФМ.
0: Виталий, ваша очередь.
3: Я не верю никому, пусть говорят. В час суда я видел этих же ребят.
1: Так. Я гостила в Комарова, где питание здорово. У любимой, у бабули я паслась, как на лугу. Организм прибавил весу, я и в эсочку не влезу, я и в элечку не езу, и в эксельку не могу. Две недельки в Комарова! Я желаю на всем готовом. Я и в эсочку не влезу, и в эксельку не могу.
0: Хорошо это.
1: Я вам больше скажу, в XXL тоже уже не влезаю.
4: Может, тебе надо переехать из Комарова?
1: Да, получается, что так. Шутки, песни,
4: плюс! Так, ну что? Подлетает гусь, меня за попу кусь. Больно, но потом вкусно.
2: На Юмор ФМ.
0: Друзья, аплодисменты, Виталий Габурский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу, очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Габурскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
5: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
4: Курсавто 20 20 12.
6: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В центре Питера ограблена частная квартира. По отпечатку ладони преступника криминалистам удалось установить, что жить он будет долго и счастливо, но большой любви так и не встретит.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа!
2: 5-летний Максим познакомился с красивой девочкой Лизой. Знакомство было недолгим, но Лиза решила времени не терять и краснее говорит: «Ты на мне женишься?» «Не знаю. Давай посмотрим, какая ты вырастешь». Вадику 4 года. Измаявшись от безделья, подходит к бабушке. «Бабушка, давай поиграем в утюг. Я буду на тебя плевать, а ты на меня злобно шипеть». Из школьных сочинений Кости. Наташа Ростова хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот. Дед Мазай вылечил зайца и стал жить у него. На борьбу с Гулливером поднялись все лилипуты. От мала до велика.
0: Угарный папа.
2: 4-летняя Мила заходит на кухню и обращается к маме. «Я сегодня узнала, что люди женятся, чтобы не есть в одиночку. Когда люди едят вместе, становится вкуснее». Мама говорит 5-летней Анюте: «А ты знаешь, если мальчики тебя обижают, значит, ты им нравишься. Тебя они обижали? Ну да, но я им отомстила, напугала их. Значит, они тебе тоже нравятся?»
3: «Ты что, ни в коем случае. Я их просто напугала, оставила заиками и ушла».
1: На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
0: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Марина была по гороскопу весы, а по весам телец.

0: Фоменко. 5 шуток про колбасу.
1: Решил выращивать еду в домашних условиях. У кого-нибудь есть семена колбасы? Ученые выяснили, что докторская колбаса не лечит, а любительская не любит.
2: Что за слово такое авокадо? Дорогая, не морочь мне голову, я куплю колбасу и все.
1: Самая вредная еда – это чай. К нему всегда найдутся пряники, колбаса и пироженки. Мужчина купил колбасу и во время драки с успехом защитил докторскую.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если в 40 лет ты легко перепрыгиваешь турникет в метро, то здоровье в порядке. Но вот над жизнью стоит призадуматься.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ. Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи под большой пальмой, на крахмаленные листья которой бросали узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда. Брунс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул: «Мусик!» Дача молчала. «Мусик! Мусик!» Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей жирной кожей и не в силах сдержать себя завопил: «Мусик! Готов, гусик!» «Андрей Михайлович!» — закричал женский голос из комнаты. «Не морочь мне голову!» Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, но неожиданный шорох заставил его обернуться. Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной косоворотке и затертых полосатых брюках. «Где здесь находится инженер Брунс?»
1: «Я инженер Брунс», — сказал заклинатель гусика неожиданным басом. «Чем могу?»
0: Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор.
1: «Вы с ума сошли?» — воскликнул инженер, вскакивая. «Встаньте, пожалуйста!» «Не встану!» — ответил отец Федор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами. «Встаньте! Не встану!»
0: И отец Федор осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.
1: «Мусик, иди сюда!» — закричал испуганный инженер. «Смотри, что делается! Встаньте, я вас прошу!»
0: На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа, и сразу взяла деловой тон. «В моем доме, — сказала она грозно, — пожалуйста, не становитесь ни на какие колени!»
1: «Голубушка! — умилился отец Федор. «Матушка!»
0: «Никакая я вам не матушка! Что вам угодно?» Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему ореховый гарнитур из 12 стульев. Инженер Брунс от удивления выпустил из рук плечи отца Федора.
1: «Почему?» — кричал он. «Почему я должен продать свои стулья? Я ничего не могу понять!»

0: 20 рублей дам.
1: Мусик, продать ему разве стулья? А? Отвяжется? А то он лоб разобьет. А мы на чем сидеть будем? Спросила Мусик. Купим другие. Это за 20 рублей? Ну, за 20 я, положим, не продам. Положим, не продам и за 200. А за 250 продам. Ответом послужил страшный удар головой о драцену. Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум. Во-первых, отойдите от пальмы. Во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за 250 рублей, не меньше. Не корысти ради, а токмо в исполнении воли больной жены 55 рублей. Инженер зарычал. Отец Федор исчез. Весь день потом фигурация Федора мелькала во всех концах дачи. То возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к ботаническому саду. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора.
0: «138!»
1: — кричал он откуда-то с неба, а через минуту голос его приходил со стороны соседней дачи.
0: «141! Не корысти ради, господин Брунс, а токмо!»
1: Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать.
0: «Черт с вами! 200 рублей! Только отвяжитесь!»
1: Послышался шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло.
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторус».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я очень люблю путешествовать. Недавно посетил кухню столицы нашей квартиры, чтобы совершить ежедневное паломничество к холодильнику.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Русская дорога», город Армавир.
3: У нас есть для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая то, что у нас есть рэп-группа, а плохая, она плохая. И сейчас придет на эту сцену.
4: Встречай легендарное возвращение группы «Shadow of the Sky». Пушка!
5: Здоров, бро!
6: Привет, чувак!
5: Как всегда, руку не дает.
4: Помнит, да. Помнит!
3: Так, короче, пойте одну песню и валите отсюда.
5: Слышь, бро, ты с нами так не разговаривай. Мы вообще-то звезды, да. Мы даже стадионы убираем.
3: Может, собирали? Нет, братан, мы знаем, что мы делаем.
5: Да, поехали, первый трек давай.
3: Поехали.
7: Этот трек про МОК.
3: Да. Международный олимпийский комитет.
7: Не, про гидромедцентр.
5: Да.
7: Поехали. Что ж вы, сволочи, себе позволяете? А, не, про Международный олимпийский комитет, точно, да. Да, да. И неправильный прогноз погоды объявляете? А, не, про гидромедцентр, точно, да, да, как было изначально. А потом нас на Олимпиаду не пускаете.
4: Слушай, братан, давай для себя определимся, кого мы больше ненавидим. А то мы этот рэп никогда не допоим.
7: Да, точно.
1: Shadow of the Sky. Пушка.
3: Так, успокойтесь, я сейчас вас на 15 суток посажу.
5: Братан, ты нас пугаешь теплым помещением с трехразовым питанием.
7: Мы согласны.
5: Конечно.
3: Так пошли вон отсюда, быстро.
7: Бро, подожди, мы реально классный коллектив. Мы можем выступать прям на разных мероприятиях.
4: Да, как на веселых, так и на грустных.
3: В смысле?
7: Смотри, слушай, поехали.
1: Такой красивый,
4: но
1: перестал дышать.
3: Вы что, с ума сошли такое петь, а? Ваш рэп вообще полная фигня, понятно?
5: Ха, братан, не рассказывай нам за рэп, мы в рэпе не первый день.
3: Второй?
4: Нет.
3: Третий?
4: Нет.
7: Бро, еще пару попыток, он угадает.
4: Пусть пытается.
3: Пошли вон отсюда.
5: Да ладно, ладно, все, бро. Последний трек, который понравится всем.
7: Поехали. Два нуля, два нуля, три четверки, две единицы.
5: Да, записывайтесь в моей мамке на ресницы.
7: Юля принимала для мозга пилюли. Закончились пилюли у Юли в июле. И вот бегает по площади Юля вместе с голубями.
4: Гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули, гули.
3: Так, успокойтесь, успокойтесь быстро. Я сейчас подкрепление вызову.
4: Что, серьезно? Скажи, пусть подруг возьмут.
3: Пошли вон отсюда, быстро.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Энка на «Юмор-ФМ».
1: На моем телефоне 5 будильников. Я назвал их. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, меня зовут Мария. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, может ли девушка первая написать мужчине в социальных сетях или познакомиться очно? Не будет ли это выглядеть неуместно или как-то навязчиво? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Конечно, может. Конечно, может, но просто нужно это сделать ненавязчиво и уместно. В любом случае, разрешение на общение в нашем обществе дает кто? Конечно, женщина. Женщина дает разрешение и на начало общения. Женщина дает разрешение и на секс. Женщина на все дает разрешение. Мужчина здесь ведомый. Поэтому да, конечно. Если вы стимулируете общение, да, у вас как, знаете, Валера, давай познакомимся, смотри, я без трусов. Это, конечно, вот это навязчиво. Лучший способ начать отношения – это попросить у мужчины небольшую помощь или услугу. Молодой человек, пожалуйста, помогите девушке хрупкой поднять этот чемоданчик. Скажите, пожалуйста, а вот этот огромный телевизор почему в дюймах? Я не понимаю, это сколько. Скажите, пожалуйста, а вот это вот воздух из резины так дует, это все сломалось машина? И сразу мужчина такой, уже с ключом и домкратом вылез, уже пузо светилось, уже весь вспотел. Мужчины же, мистер, решают все проблемы. Ему же произвести впечатление на женщину одно удовольствие. Просто когда мужчина выполняет маленькую, не так, мужчина, не хотите ипотеку за октябрь закрыть? Нет, не так. Когда мужчина выполняет маленькую просьбу женщины, он избавляется от одного из своих очень больших страхов. Знаете, как? Обломаться. Поэтому все культуры, все этикеты, все они построены на том, чтобы мужчина оказывал легкие услуги женщины. Там подал руку, там подал стаканчик, там приоткрыл дверь, там пропустил вперед. Показал, что я вот безопасно что-то сделать, чтобы завязался какой-то разговор.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как узнать у своего мужчины, хочет ли он жениться? Прямо спросить, либо ждать, пока сам предложит?
2: Если ты с ним не спишь, это легче сделать. Вот мужчина прямо волнуется. Он говорит, а когда мы будем спать? Когда будет секс? Он говорит, а я, знаю, извините, но я все такая домашняя, я семейная, у меня, я не знаю, католическая школа, у меня воспитание православное или там еще что-то, русские традиции. Я не сплю с малознакомыми, я только с мужем могу спать. И сразу ты узнаешь, он хочет ли на тебе жениться. Как правило, не сегодня. Потому что замечено, что у мужчины брак, он в категории важное, но не срочное. Это по Стивену Кави. А секс в категории важное и срочное. Вот никто же никогда не задает вопрос, как узнать у мужчины, хочет ли он меня. Он с тобой общается. Он уже тебя хочет. Вряд ли он такой, мадам, пойдемте попьем кофе, а то со мной вообще никто не пьет кофе. Если мужчина с женщиной общается, проявляет знаки внимания, однозначно, он сексуально привлечен. Однозначно. Хочет ли он жениться? Да, но, возможно, не на вас. И не сегодня. Как узнать? А ты не торопись выполнять обязанности жены, и сразу все узнаешь. Сразу все узнаешь.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Шансонский.
1: Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2020 года.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Те, кто постит фотографии завтрака в 12:30 и пишет «Доброе утро», я рад за вас, конечно, но не от всего сердца.

0: FM представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Есть такая профессия – осветитель. И от них многое, знаете, зависит в кино. Ну вот представьте, идет киносъемка, перерыв. Два киноосветителя общаются на перекуре. Один другому говорит: «Как дела?» Он говорит: «Нормально, что новенького?» Он говорит: «Ну, что новенького? Женился тут он». «Да, женился». Он говорит: «Да, женился». «Вот что ты не говорил?» Он говорит: «Ну ладно, что женился». «Ну а как жена-то?» Он говорит: «Нормально, хорошая жена. Класс, готовит, вкусно готовит, да. Как человек прекрасный, вообще хороший. Заботливая, все выстирано, все поглажено». Он говорит: «Ну, красивая?» Ну как, смотря как подсветить. А некоторые вещи можно доверить только лучшей подруге. И так беседуют две подружки.
3: «Зина, а ты что это, со своим Вовкой расстался, что ли?»
2: «Угу.
3: А что случилось?»
2: «Ну, что случилось? Вот ты скажи мне, Наташа, только честно, ладно? Ты бы смогла жить с человеком, который постоянно храпит, вещи разбрасывает, напивается регулярно, изменяет направо и налево?»
3: Подруга отвечает: «Конечно бы не смогла».
2: Ну вот и Вовка не смог.
3: В жизни всегда есть место подвигу. Ну вот, например, 1812 год. После жаркой баталии гусары отмечают победу. Встает поручик и говорит: «Господа, предлагаю выпить за то, что я сегодня одним взмахом сабли снес французишке голову». Все такие: «Вау!» Чокаются, выпили, встает пьяный поручик Ржевский и говорит: «Господа, это все ерунда. Я предлагаю выпить за то, что я сегодня с одного удара снес подлому французишке ногу». Все удивлены: «Ногу, поручик? А почему не голову?» Ну, признаться честно, головы у него уже не было.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: на Юмор ФМ.
1: Деньги не делают нас счастливыми, но они очень, очень стараются.

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Вот я пишу. Кто из вас мог бы стоять на углу на морозе в черных шелковых чулках, в мини-юбке, в лакированной куртке, на каблуках с сигаретой? Вот ты, Степан, мог бы стоять на морозе в шелковых чулках, а садиться в незнакомую машину? Ты один, а их там двое или трое, и тебя везут, и неизвестно куда, и что там будет, и что там с тобой будут делать.

0: зарплату. Это максимум, о чем ты можешь попросить. Ну, заплатили предоплату. Ну, ты положил в сумочку, Степан. Это что, сейф? Это сумочка, ты одна, а их там трое. И что ты должна с ними делать? Ты, конечно, профессионалка, Степан. Но что они придумают, ты не знаешь. Вот тебя раздевают, твое нежное, озябшее тельце. Царапают мозолистые, грубые руки. Вот такие, как у меня. Похотливые твари окружили тебя, нюхают, лижут, уже покусывают. А у тебя, Степа, парень в деревне. Любимый тобой простой сельский паренек. Заломили тебе ручки, Степа, ухватились за лодочки. Ну, допустим, пронесло, и ты не забеременел. Хотя сегодня у мужчин огромный инкубационный период. Тогда все, что ты заработал, Степа, уйдет докторам. Вот кто живет все лучше и лучше, а ты все отдаешься, отдаешься, отдаешь. Перестань, Степан. Как ты можешь? Ты уже газеты читаешь минуты оргазма. Все, ты потерял главное. Любовь, представляешь, любовь стала работой. Ты представляешь? Я выйду замуж, рассказываешь ты себе. Да кто ж тебе возьмет? Кому нужна сочиняющая и непрерывно врущая жена? А какую правду ты можешь рассказать? Тебя выгонят, и ты снова вернешься на панель, разогнав молодежь и выставив взамен все свои опавшие листья. Тебе 42, Степан. Твоя грудь засунута за пояс. Детей иметь ты не можешь. Зубы съедены, кожа синяя. Тебе остается мусорный ящик и такой друг-бомж, как я. Поэтому будь благодарен, что природа создала тебя мужчиной, алкоголиком и брехуном. Пошли!
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Увы, от моей финансовой подушки осталась только наволочка.

0: снова в эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Назову его тихо по имени. Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
0: «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ. Начинаем петь на троих с Акмалем.
2: «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
0: Акмаль, давай.
3: Твой малыш растет не по годам и уже таскает баб хамам.
0: Давай, Надюш, твоя песня.
1: Так, сиреневый огонь в налоговой пылает, в налоговой горит уже второй этаж. Пожарный не спешит, пожарный понимает.
0: Да-да-да.
4: А вот вам песня клевая, заслуженно хитовая. Она про самокатчика на МКАД. На подвиги готовая, его нога толчковая мгновенно разгоняет самокат. Ему дорога с катертью, ему дорога с катерью. Он скачет, как козел, из ряда в ряд. И все его по матери, и все его по матери заслуженно и громко матерят. И вот Федот на трассу вылетает, летит и не боится нифига. 110 в час вперед его толкает толчковая, толчковая нога.
5: Ну ты опять выиграл домашку просто, слушай. Вообще.
0: Акмаль.
3: Так, как там было? Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
5: Так, ну что, это
0: Надя,
5: получается
0: твоя, да,
5: я?
0: Песня, да.
1: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
3: Билетик в дурдом. Он самый лучший парень на свете.
1: Он Наполеон.
0: Моя песня, слушайте.
1: Наверное, это мой ад. Домой к шести возвращаться. С друзьями реже встречаться. Ведь я 3 года женат.
2: На Юмор ФМ.
0: О, как внезапно закончил петь Акмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
5: Но пел он великолепно, и это заслуживает самой горячей похвалы.
3: Ой, спасибо большое. Да что все про меня, да про меня. У вас тоже, кстати, неплохо получается.
0: Спасибо на добром слове. Пригласим тебя еще к нам как-нибудь. Потом, наверное. А пока
5: «Шутки, песни плюс» ненадолго уходят в минус. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. НК на «Юмор-ФМ».
1: Видел на рынке чернику. Смотрю на цену, и зрение само восстанавливается.

0: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
1: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно угарный папа. Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Трехлетняя Вера возвращается из детского сада и заявляет: «Мам, а меня Глеб любит». «Верочка, это тебе Глеб сказал?» «Нет, мам, это я так сказала». Григорий, 4 годика от роду, спрашивает у мамы: «Мам, а можно я сразу стану взрослым, умным и богатым?» «Нет, Гришенька, так нельзя. А почему ты не хочешь просто расти, как все?» «Не, мамуль, у меня нет времени на все эти проблемы». Из школьного сочинения Максима на тему «Жизненный путь» Михаила Ломоносова. Цитата. «Ломоносов ушел пешком в Москву, построил университет и помер».
0: Угарный папа.
1: Андрей, 9 лет, заходит в лифт вместе с мамой. Следом заходит женщина с маленькой девочкой на руках. Женщина делает замечание: «Мальчик, ты должен был пропустить вперед меня и дочку». Андрей, не задумываясь, отвечает: «Ну, знаете, пропустить вперед – это тариф премиум мужчина, и за него нужно платить 100 рублей в месяц. А у вас тариф обычный». Папа везет 4-летнего Артема в детский сад и решил пошутить. «Темка, а че, может, по бабам поедем?» «Нет, папа», – сурово отвечает Артем. «Поедем лучше по дороге».
2: Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.

0: Фоменко. 5 шуток про пельмени.
1: Любимые лакомства холостяка. Бутерброд с чем-нибудь, салат из всего и пельмени по-любому.
2: Обожаю пельмешки. Это как конфеты, только с мясом.
3: Пельмени съешь сам, бульон раздели с другом, кастрюлю мыть дай жене.
2: Только настоящие друзья могут прийти к тебе домой, залезть в твой холодильник, взять твои пельмени и спросить: будешь?
3: Макароны по-флотски – это пельмени наизнанку.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Женщины, если вы хотите, чтобы мужу понравился салат, добавьте в него щепотку пельменей, пучок сосисок и веточку колбасы.

0: Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: «Кажется, наступил психологический момент для ужина», – подумал Остап. И, прервав Ипполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал: «В Берлине есть очень странный обычай. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это – ранний ужин или поздний обед». Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащилась на кухню. «А теперь действовать, действовать и действовать», — сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Он взял Полесова за руку. «Старуха не подкачает? Надежная женщина?» Полесов молитвенно сложил руки. «Ваше политическое кредо?» «Всегда!» — восторженно ответил Полесов. «Вы, надеюсь, кирилловец?»
2: «Так точно!»
1: Полесов вытянулся в струну. «Россия вас не забудет», — рявкнул Остап. Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате как барс. В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул. Остап решил действовать. «Мадам», — сказал он, — «мы счастливы видеть в вашем лице...» Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то «милостиво повелеть соизволил». Но это было не к месту, поэтому он начал деловито. «Строгий секрет, государственная тайна». Остап показал рукой на Воробьянинова. «Кто, по-вашему, этот мощный старик?» «Не говорите, вы не можете этого знать. Это гигант мысли, отец русской демократии и особо приближенная к императору». Елена Станиславовна села на стул в страхе, глядя на Остапа. «Наших в городе много?» «Хорошо. С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?»
3: «Кого же можно пригласить? Максима Петровича разве с женой?»
1: «Без жены», — поправил Остап. «Без жен. Вы будете единственным приятным исключением. Еще кого?» «В обсуждении выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы хозяина Быстроупака Дядьева, председателя Одесской публичной артели «Московские баранки» Кислярского

0: серебро иметь 35 рублей? И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию?» Ипполит Матвеевич молчал. «Вот что, дорогой патрон, вам придется побыть часок гигантом мысли и особой приближенной к императору. Зачем? Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба, я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день».
1: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
1: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
1: В эту субботу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка.

0: Москве 2 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужчина, помни, после свадьбы все ее «Ой, ты такой веселый!» превратятся в «Не позорь меня на людях, клоун!»

0: Юмор ФМ. Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
1: Народ, всем привет, как дела? Я дядь Сережа, Сергей Жирихин, рад быть здесь. Слушайте, выходишь на улицу, смотришь на количество волос на людях, вам нет ощущения, что мы в последнее время живем в эпоху такого волосатого ренессанса, такая волосатая эпоха возрождения, не? Просто, ну реально, ты же выходишь на улицу, особенно у мужиков, смотришь по сторонам, сплошные викинги, сплошные эти бороды вот эти вот лопатами. Ладно, лопатами, а видели таких мужичков, которые, чтобы выглядеть мужественней, они отращивают себе максимально идиотскую бороду, они вот там волосы даже не столько отращивали, сколько выдавливали из себя. Вот последнее. Просто давай, да? Вот, они еще, они при этом начинают выглядеть, знаете, как очень большая мышь такая. Потому что возьмут себе воск для усов и так вот усишки еще ац-ац по краям, так ац-ац подкрутят и вот так вот ходят. Такой Д'Артаньян мышиный просто, да? Не, ну, на самом деле вот эта история с мужской волосатостью, она действительно присутствует. Но я знаю, кто виноват в этом во всем. Я знаю. Барбершопы. Барбершопы, серьезно. Они из мужиков делают, ну, каких-то нежных фей. Нежных бородатых фей просто, да? Борода у него как у викинга, но у викинга не было лосьона для бороды, воска для бороды, шампуня для бороды и маленького фенчика для бороды. Такого же маленького, как его мужское достоинство. И во всем виноваты барбершопы, серьезно. Просто они же все там отвратительно вежливые. Я прихожу в барбершоп, ко мне выходит барбер, говорит: а, здравствуйте, меня зовут Гидеон. Я думаю, ну, кто бы сомневался. Я бы очень удивился, если бы барбер вышел и сказал: здравствуйте, Виталий, да? Там же нет таких имен, там Гидеон, Герман, Афанасий, вот это вот все. Среднерусские вот эти все ребята. Вот. И он такой вежливый, знаете, а машинка вам волосы не кусает, а фартук вам на шею не давит, а температура воды комфортная. Что за заходы? Я такой вежливый бываю только в одной ситуации, и то с женщиной, да? If you know what I mean. Серьезно. И Гидеон вообще не викинг, и все мужчины вообще не викинги вот в этой ситуации. Я просто сейчас, знаете, что понял? Вот сейчас настоящий мужчина, который вот мужественный, который брутальный, он должен стричься не в барбершопе, стальная борода, а помните вот в этих вот салонах красоты, которые на районе были такие с женскими названиями, Людмила, Татьяна, Светлана, вот эти вот, вот там, вот. У меня на районе был такой салон красоты, я ходил, у меня была там парикмахерша Гуля, и вот Гуля... Вот она не была стилистом причесок, дизайнером внешнего вида, еще же. Не, она была парикмахерша. То есть у нее ножницы всегда были немножечко в крови. Вот такая вот. Она однажды меня стригла и два раза порезала мне машинкой ухо. Причем там она, когда, знаете, она такая... Вот там такой взгляд был на меня вот сквозь зеркало просто, что я понимал, что в целом я не имею права даже дернуться. Иначе Гуля меня мгновенно обоснует за того, кому руку не пожимают, да? Я вот смотрю на все эти барбершопы, знаете, и я скучаю по Гуле. Серьезно. Я скучаю по Гуле. Я очень надеюсь, что суд рассмотрит ее заявление, и она выйдет по УДО. У меня все для вас, народ. Спасибо большое.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Настоящие мужики врут в трех случаях: до рыбалки, на рыбалке и после рыбалки.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Работа в коллективе учит только одному. Чтобы тебя не использовали, будь абсолютно бесполезен. Утром, уходя на работу, сделай селфи с утюгом. Так ты избежишь ненужных сомнений. Я многого хотел добиться в карьере, но кроме песка и глины я в карьере ничего не нашел. Решил заработать. Прописал бизнес-план. Но оказалось, что он уже прописан в Уголовном кодексе. Кстати, от несоблюдения техники безопасности человек может не только умереть, но и появиться на свет. Я думаю, Бог создал геморрой, чтобы айтишники не думали, что можно просто сидеть на заднице, ни хрена не делать и получать зарплату в долларах.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Что бы там ни говорили, а женщины умеют хранить секреты. Если вдруг женщина сама не справляется, она позовет на помощь подруг, и вместе они уже наверняка секрет сохранят.

0: Рубрики спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
1: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляптопа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали!
2: Гол! Штанга!
1: Да, друзья, все-таки очень красивая фигура у Серхио Рамоса. Но его переднюю часть нам почему-то не показывают. Итак, у нас прервалась трансляция, и теперь развлекать вас буду я. Удар! И форвард москвичей вместо того, чтобы поразить ворота «Зенита», поразил пожарную машину, стоящую довольно далеко от ворот. Илье обошел трех защитников, но тут подошел четвертый и испортил весь этот цирк. А что Дзюба? Дзюба — это всегда опасно, даже если его нет на поле. И мяч, преодолев последнее препятствие между ног вратаря, влетает таки в ворота. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ!
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

FM. Письмо от женщины. Еду в международном автобусе. Весна, закат, красивый. Один подвыпивший пассажир, русский, попросил водителя остановить. По нужде. Вышел, его нет 5, 10, 20 минут. Уже все забеспокоились. 30 минут нет. Водитель собрался идти его искать. Тут мужик возвращается, радостный. Заходя в автобус, торжественно говорит: «Не поверите, там такая красота». В Москве концерт U2. Перед началом концерта солист группы Bono, известный гринписовец. Они все играют в какую-то благотворительность. Во всем мире у него это проходило. Он выходил на сцену и вначале делает так. Вот так вот щелкает перед микрофоном. Зал настораживается. Он говорит: каждый раз, когда я так делаю, в Африке от голода умирает один человек. Во всем мире эта чушня проходила. Но не у нас. Пьяный возглас мужика из зала: «Прекрати немедленно, убийца!» Представляете, я вот это читаю, мне даже книги не нужны, мне надо читать собственную почту. У моей подруги элитная маленькая собачка. Из тех пушистых с бантиком и злых. В питомнике на живот таким ставят клеймо в виде тату. Однажды мы с подругой сидели на лавочке, к нам подошел мужик, весь в жутких тату.

0: За бани своих сдохших гусей. Заплакала, мол, сдохли, и со слезами полночи теребила с них пух.
1: Ну, какую-то пользу надо.
0: Я не могу. Вот, гусей скидала за бани, решив утром их похоронить. Но ранним утром на озере местные рыбаки очень захотели протрезветь. Через огород знакомой тропкой на озеро шагали голые гуси.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: В Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Чем отличается чернобурка от песта? Чернобурка — это леса, а песец — это наша с вами жизнь.